0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Август. Последние известия.
2: За рубежом. Наследство Николая II. Лондонская газета Daily Chronicle сообщает, что проживавшие за границей мать Николая II, сестры его Ксения и Ольга и бывшая великая княжна обратились с просьбой к английскому и итальянскому королям выступить посредниками при дележе оставшегося после бывшего царя Николая наследства в сумме 260 миллионов рублей, находящихся на текущем счету в английском банке в Лондоне. Общая сумма денег в английском банке у бывшего царя достигла 400 миллионов рублей. Но после февральской революции он взял из банка около 140 миллионов рублей в надежде организовать побег из Сибири за границу. Бывшие великие князья Романовы обратились в английский суд с просьбой выдать им оставшиеся после Николая 260 миллионов рублей как законным наследникам Николая. Вопрос о выдаче наследства пока английским судом не разрешен. А между многочисленными претендентами, бывшими великими князьями, идет уже грызня.
1: Губернская хроника.
2: Фабрика «Кухня». Капитальные работы по постройке второй в СССР механической фабрики кухни продвигаются успешно. Ввиду сложности оборудования, задержки в доставке механизации, постройка продлится до полного окончания строительного сезона. Канавинская фабрика-кухня по начальной смете была рассчитана на сдачу готовых 6 тысяч обедов ежедневно. Но при окончательном обследовании рынка и заинтересованности рабочих районов объем работ пришлось расширить. Все механическое оборудование фабрики кухни заказано в Германии. Фабрика строится по последним достижениям техники. Предусмотрена лучшая система паровоздушного отопления и вентиляции. Подача обедов и сдача использованной посуды будет производиться при помощи электрических лифтов. Фабрика разместится в трехэтажном здании, специально приспособленном. В нижнем этаже будут размещены завозные ворота и отделения по обработке отбросов, поступающих с кухни, в специальные механические резервуары. Из картофельной кожуры будут вырабатывать картофельную муку. В центральной части здания размещена кухня. Помещение выслано метлахскими плитками. Здесь будут 14 варочных котлов, подогреваемых паром, громадная плита, специальные котлетные печи и другие. Сырые продукты и готовый фабрикат, кроме лифтов, будет подаваться на специальных тележках. В этом же этаже будет размещен раздаточный отдел. В смежных с кухней помещениях будут находиться механические кухонные заготовители, электрифицированные мясорубки, картофелечистки, овощечистки, моечные, кладовые сухих продуктов, холодильник, контора, помещение для служебного персонала. Основным материалом строительства обеспечено полностью. Все оборудование кухни-фабрики обойдется около 400 тысяч рублей. Показательный район. Оборудованный на территории Нижегородской ярмарки маслодельный завод для более широкой популяризации среди крестьянства будет производить показательные работы до 1 октября. Школьная сеть Нижегородской губернии. Школьная сеть Нижегородской губернии на 1 июля 1926 года состояла из 2219 школ первой ступени, 86 школ второй ступени, 28 школ семилеток, 28 школ девятилеток, 11 школ крестьянской молодежи и 47 детских домов, а всего 2369 школ со 189 тысячами учащихся. В сравнении с предыдущим учебным годом школьная сеть губернии увеличилась на 8,5%, количество учащихся на 24%. За 1925-26 учебный год через школу пропущено 60,7% всех детей школьного возраста. Хорьки свирепствуют. В деревне Ивасимцево Печерской волости Нижегородского уезда хорьки появились в таком количестве, что уничтожили поголовно всю домашнюю птицу.
1: Культура.
2: Рабочий театр с очень благим намерением организовать драмгруппу для обслуживания рабочих районов нам положительно не везет. Организованный весной культотделом ГУП-профсовета драматический коллектив увял, не успевший расцвесть. Очутившись на нижегородской почве, перед лицом летней, легкой в мыслях публики, репертуар труппы, предоставленный, по-видимому, самоокупаемости, постепенно катился вниз и начал производить занятную эквилибристику от шторма к шальной девочке, от яда к превосходительному тестю, от брата-наркома к бездарнейшему водевилю, от преступления к наказанию. Если к этому прибавить крайне небрежную любительскую постановку пьес с постоянным запаздыванием, хронически пошаливающим занавесом и прочими аксессуарами халтуры, то не мудрено установить причину равнодушия публики.

0: и корме уст.
1: Деревенский дурачок по слабости ума не мог рассказать всего этого подробно. Только лепетал про огонь, да кричал «паф, паф, паф», показывая, как поляки стреляли в его односельчан. Ерошку накормили, и он сразу сменил рыдание на обычное глупое веселье. Пел песенки, плясал, размахивая руками, крутясь во все стороны так, что его нечесанные патлы и клочковатая борода развивались по ветру. Охватившего всех напряжения он будто не замечал. И ожидавшие нашествия осадные люди в конце концов осерчали. Кто-то шуганул дурака, велев идти по добру по здорову, и тот пропал. А потом уже стало не до него. Начались дождь и приступ. Защитникам крепости удалось предотвратить подрыв копытецких ворот и не подпустить штурмующих к Авраамиевским. Но к середине наступившего дня в некотором удалении от крепостных стен с нескольких сторон выросли умело сложенные немецкими солдатами шансы, и с них по крепости ударили пушки. Сперва ядра врезались в стены, но не наносили им большого урона, лишь крошили кирпич. Но затем штурмующие нарастили верхний настил шансов, и хотя это сделало польские мортиры более уязвимыми для смоленских пушкарей, некоторые из мортир были разбиты и кувырнулись с укреплений, ядра стали перелетать через стену. Они убивали женщин, подростков, посадских. Тех, кто подносил ядра пушкарям, таскал воду в деревянных ведрах, бинтовал раненых. С двух сторон одномоментно пошли на штурм татары, венгры и литовцы. Напирали редея под пищальной картечью, но упрямо не замедляли движения. Легкие приставные лестницы тащили подвое, потрое. Не все добегали до стены. Кто-то падал убитый или раненый, оставшиеся вязли в развороченной грязи. Вот недолетное ядро из пушки, целившее, видно, по шансам, вдруг ударило вниз и разломило лестницу пополам. Случаем уложило двоих, а третий, оглушенный, не понимая, что произошло, продолжал тащить то, что осталось от лестницы, туда, к стене. Те, кто успевал добежать, спешили. Надо скорее приставить лестницу, при этом как можно плотнее к стене. Чем ближе к ней, тем труднее осажденным снимать лезущих вверх врагов пулями из пищалей. Но лестницы очень длинны. Если не рассчитать, придвинуть чересчур близко, то под тяжестью троих-четверых человек она завалится назад. Когда такое случалось, штурмующие гроздьями валились наземь, и тот, кто успевал влезть выше остальных, рисковал разбиться насмерть. Иные калечились, либо, чудом уцелев, пытались отползти от стены, но их сверху доставали пули. Если же до верхнего края лестницы можно было легко дотянуться со стены, то осадные люди поддевали ее длинными рогатинами или крючьями и опрокидывали, посылая вслед падающим врагам издевки и насмешки. И лестниц сразу должно быть много. Целый лес. Живого места на стене не должно остаться. Вся она на штурмуемом участке должна быть укрыта решетчатыми деревянными конструкциями, напоминая издалека лесной муравейник. Только это не сосновые иголки, а стволы сосенок, из которых сбиты лестницы. Только так, имея большое преимущество на небольшом участке, можно ворваться в крепость через стену. Немецкие офицеры оказались правы. Потери штурмующих росли на глазах. Но военные выполняли приказ, и штурм продолжался. В бой были брошены самые разные части польской армии, однако по-прежнему основной силой оставались наемники – немцы, венгры, литовские татары. Татары по всегдашней своей привычке шли на приступ с диким криком, иногда полуголыми в одних широких штанах, лезли по лестницам, зажав оружие в зубах. Их покрытые потом тела блестели на солнце, будто отполированные, и сразу тускнели, плюхаясь в грязь. Как всегда опоздав, подошли казаки. Накатывает казацкая лава. Казаки с гиканьем мчатся прямо на крепость, но, встретив перед собой ров, несутся вдоль него, а стена огрызается одиночными выстрелами, и то и дело казак выпадает из седла или повисает на стременах. Ах, буйная казацкая головушка! Для того ли родила тебя Ридна мати. Казаки я.

яростно рубят саблями ворота. Летят щепки. Казаки пьяны. «Эй, мужички-сечевички!» Слышен сверху звонкий бабий голос. «Не умаялись окрошку дубовую готовить?» «А ты, панночка, спущайся к нам!» — кричит один молодой казак. «Мы тебе все и растолкуем!» «И затолкаем!» — добавляет другой. Казаки гогочут. «Ой, горячие какие вы, ребята! Надо б вам охолонуться!» И сверху на казаков выливается корыто. И второе. Они смотрят друг на друга растерянно, трогают одежду, нюхают. «Ой, Грицко, да ты весь в дерьме!» «А шо, Петро, ты думаешь, все в дерьме, а ты в белой свитке?» Дородный казак подъезжает к воротам верхом. «А ну, паны братья, дайте дорогу!» Поговорит с москалями казацкий полковник. Здоровяк с растрепавшимся чубом колотит в дубовой доски пудовым кулаком. В другой руке у него прямоугольная бутылка с коротким широким горлышком. «Москва, отворяй! Твой новый царь, гетман Аленкевич, здесь!» Створка калитки в воротах действительно приоткрывается, и сразу несколько рогатин и копий вонзаются в дородное тело. Захлебывающегося кровью Аленкевича поднимают из седла и бросают под ноги оторопевшим казакам. Ворота закрываются. Приступ накатывается волнами, продолжаясь круглые сутки. Королю казалось, что осажденные должны захлебнуться лавиной нападающих, и в конце концов их удастся смести со стен. Но этого не происходило. На второй день король понял, что от татар нет никакого толка. Они несли громадные потери, но ни разу не сумели закрепиться ни на одной из крепостных стен. Тогда в бой вновь были брошены отборные части немецких ланскнехтов. Эти действовали ловчее, не мчались лавиной, теряя в пути солдат, но двигались ровными цепями. Задняя цепь становилась в позицию и стреляла по верхним бойницам и по кромке стены, стараясь заставить осадных людей укрыться, а значит, прекратить обстрел штурмующих, в то время как передняя цепь, таща осадные лестницы, быстро продвигалась вперед. Потом она, в свою очередь, занимала огневые позиции, а задняя догоняла, подхватывала лестницы и продолжала движение. Это упрощало задачу, но не до конца. Стрелять по бойницам подошвенного боя немцы не могли. Тогда они рисковали подстрелить своих бегущих вперед товарищей. А смоляне из этих самых нижних бойниц вели отчаянный огонь, и цепи ланскнехтов тоже немало редели, прежде чем добирались до цели. И вновь далеко не все успевали поставить лестницу, далеко не все из тех, кто начинал по ней карабкаться, добирались до самого верха. Тех же, кто успевал, встречали сабли и копья защитников крепости. Но самым страшным для противника все-таки была не холодная сталь, наследие войн прошлого. На дворе стоял 17 век, столетие пушек и пороха. Красивы были 38 башен Смоленской крепости. Но целых 38 башен мастер Федор Конь поставил не для красоты. Как только стену облепляли, как муравьи, солдаты королевской армии, башни начинали огрызаться огнем. Крепость была построена так, что любой участок оказывался простреливаемым с двух сторон из выступающих из стены башен, слева и справа. Башни были разные по высоте и по форме, но из любой можно было палить из пушек вдоль стены. Осаждающие успевали услышать страшный грохот, увидеть, как башни с двух сторон окутываются пороховым дымом, а дальше их сметало на землю. Очень быстро перекрестный огонь с 3-4 ярусов превращал пространство под стеной в мясорубку. Почему не учел этого Сигизмунд III Ваза, отправляя своих солдат на верную гибель во время этого отчаянного штурма первых дней? Только ли потому, что его шведская половина пропиталась польским гонором, а польская — шведским упорством? Только ли потому, что не слушал своих опытных военачальников? Конечно, и поэтому. Но главное, под Смоленском сошлись сталь и порох. Война прошлого и война современности. На стороне русских, которых польский король искренне почитал дикарями, оказались преимущества передовой технологии и военной мысли. Если бы польский король,
продолжал и далее штурмовать Смоленск этим дедовским рыцарским способом, то его последний солдат неизбежно так и остался бы на груде трупов под Смоленской стеной. На то, чтобы это понять, у Сигизмунда ушло несколько дней. В самом начале штурма поутру удалось удачно сосредоточить силы для рывка на ворота, взорванные фрицем. На зияющий провал понеслась венгерская конница, но застряла у устроенной Шейном загодя засеки, затопталась, перестраиваясь всего в саженях 50 от ворот. Навстречу пикам и саблям из ворот вышло всего лишь 8 стрельцов. Нарочито неторопливо они вонзили в землю металлические концы древа кротовищ, положили сверху пищали и сделали прицельный залп. И без секунды промедления, ровно в тот же миг на их месте оказались следующие две четверки, и снова прогремел залп, и снова повторилось то же. Залпы следовали непрерывно, расстояние между ними было такое, будто мальчишка вел палкой по забору. Выстрелы сливались в одну бесконечную очередь. Заряжая ружья в конце строя, запаливая фитили в его середине и кладя пищали на воткнутые в землю бердыши в первом ряду, стрелецкая полусотня действовала как часовой механизм. Она выкашивала венгерскую кавалерию, которая не могла развернуться цепью между стеной и оврагом, а сама не несла никаких потерь.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радиообраз» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Джон Пендлтон. Как раз за неделю до Рождества Поллианна отправила свой аккуратно отпечатанный рассказ на конкурс. Объявление гласило, что победители будут объявлены только в апреле. И она настроилась ждать долго, с присущим ей философским терпением. «Не знаю почему, но я так рада, что это будет не скоро», — говорила она себе. «Ведь всю зиму можно воображать, что я займу первое место, получу первый приз. Хотя, конечно, любой приз — большая радость. Пока ничего не известно, я не буду заранее страдать. А потом, наверное, смогу обрадоваться самому маленькому». То, что она вообще может ничего не получить, в ее расчеты не входило. Рассказ, аккуратно отпечатанный Милли, выглядел в ее глазах почти так же, как изданный. Рождество в этом году было не таким счастливым, несмотря на все старания Поллианны сделать настоящий праздник. Тетя Полли запретила любое веселье и продемонстрировала свое отношение настолько явно, что племянница не рискнула сделать ей даже простенького подарка. Вечером перед Рождеством пришел Джон Пендлтон. Миссис Чилтон удалилась к себе, а Поллианна, в буквальном смысле измученная ее отношением, радостно его приветствовала. Но даже и в этом янтарном зернышке радости она обнаружила муху, потому что Джон Пендлтон принес письмо от Джимми. Кроме планов, которые они вместе с миссис Керрию составляли для Рождества в доме рабочих девушек, там ничего больше не было. У Поллианны совсем испортилось настроение. И в этот вечер она не в состоянии была слышать ни о Рождестве, ни о Джимми. Джон Пендлтон, однако, не собирался прекращать эту тему. «Просто удивительно, что они делают», — воскликнул он, складывая письмо. «Да, конечно», — пробормотала Поллианна. «И как раз в этот вечер. Я бы с удовольствием зашел к ним сейчас». «Да», — опять пробормотала Поллианна, стараясь улыбнуться. «Я думаю, миссис Керрию знала, что она делает, когда попросила Джимми ей помочь», — заметил гость. «Интересно, как ему понравится играть Деда Мороза перед полусотней молодых девушек?»
2: Поллианна слегка подняла голову. «Наверное, это очень весело».
1: «Может быть, но все-таки это не мосты строить». «О, да, но я в нем уверен. Бьюсь об заклад, что эти девушки никогда лучше не проводили время».
2: «Да-да, конечно», — выговорила Поллианна, стараясь держать дрожь в голосе, которая появилась так не кстати. Ей трудно было удержаться и не сравнить этот скучный вечер в Белдингсвилле и тот веселый, который 50 счастливец проводит с Джимми. Воцарилось короткое молчание. Джон Пендлтон мечтательно уставился на огонь, пляшущий в камине. «Замечательная женщина, миссис Керри», — наконец проговорил он.
1: «Да, на этот раз энтузиазм был естественным. Джимми рассказывает мне, что она сделала для этих девочек», — продолжал гость, глядя на огонь. «В предпоследнем письме он подробно писал о ней, о ее работе. Он говорит, что всегда уважал ее, но только теперь увидел, какая она на самом деле. Она просто прелесть», — с чувством проговорила Поллианна. «Да, она прелесть, и я ее очень люблю». Неожиданно Джон Пендлтон зашевелился и повернулся к Поллианне со странным выражением в глазах. «Я знаю, что ты любишь ее, моя дорогая, но могут оказаться и другие. Они тоже любят ее». Сердце у Поллианны вдруг глухо застучало. Неожиданная мысль пришла ей в голову. «Джимми! Неужели Джон Пендлтон
2: Имеет в виду, что Джимми влюбился в миссис Керрию? Вы имеете в виду? Неуверенно пробормотала она. Нервным движением, присущим ему одному, Джон Пендлон поднялся на ноги. «Девушек, конечно», — уклончиво ответил он. «Я думаю, эти 50 девушек любят его до смерти». «Конечно», — опять повторила Поллианна и пробормотала еще что-то в ответ на следующее замечание. Но мысли ее были в смятении, и она предоставила гостю полную свободу говорить весь вечер. Джон Пентлон, казалось, не возражал. Он раз или два беспокойно прошелся по комнате, затем опять уселся на прежнее место, а когда заговорил, предмет разговора был прежний — миссис Керрию. Странно, как все это получилось с этим Джейми, правда? Интересно, а настоящий он ее племянник? Поллианна не ответила, и после паузы он продолжал. «Во всяком случае, он неплохой малый, мне он понравился, что-то в нем есть изящное, благородное, она просто без ума от него, это видно, племянник он или нет». Наступила еще одна пауза, после которой Джон осторожно сказал: «Когда подумаешь, странно, что она не вышла замуж. Она ведь красивая. Как тебе кажется?»
3: «Да-да», — быстро ответила Поллианна. «Она очень красивая».
2: Голос у Поллианны опять дрогнул. Как раз в этот момент она увидела в зеркале свое отражение. А себя она красивой не считала. Джон Пентлон все говорил и говорил, мечтательно устремив взор на огонь. Отвечает ему или нет, для него не имело особого значения. Слушает его или нет, по-видимому, его тоже не интересовало. Возможно, он просто хотел поговорить. Наконец он неохотно поднялся и, распрощавшись, ушел. Последние полчаса Поллианна не могла дождаться, когда же он уйдет. Но после того, как он исчез, ей хотелось, чтобы он вернулся. Неожиданно она поняла, что совсем не может оставаться одна со своими мыслями. Теперь она понимала все. Сомнений больше не было. Джимми полюбил миссис Керрию. Потому-то он был такой унылый и не находил себе места после ее отъезда. Поэтому он так редко приходил навестить ее, Поллианну, свою старую знакомую. Вот почему. Бесчисленные детали прошлого лета всплывали в ее памяти. Это были немые свидетели, которых невозможно отвергнуть. Ну, а почему бы ему и не полюбить? Миссис Керрию красивая, очаровательная. Правда, она гораздо старше Джимми. Но молодые люди иногда женятся на немолодых женщинах. Это бывает, если они любят друг друга. В эту ночь Поллианна уснула в слезах. Утром она постаралась смело встретить действительность. Она даже попробовала с улыбкой сквозь слезы испытать себя игрой в радость. Но это лишь напомнило слова, которые Нэнси произнесла много лет назад. «Если есть в мире люди, которым нельзя применить игру, это пара рассорившихся влюбленных».
3: «Мы не рассорились, и мы не влюбленные?» Поллианна покраснела. «Но все равно я не могу радоваться за него. И даже про себя она не закончила эту фразу. Решив, что Джимми и миссис Керрию любят друг друга, Поллианна стала очень проницательной. Вскоре она обнаружила, что мысль подтвердилась. Прежде всего, в письмах миссис Керрию.
2: «Я часто вижу твоего друга, молодого Пентлона», — писала миссис Керрию. «И он мне нравится все больше и больше. Однако мне очень хочется просто ради любопытства добраться до источника моих необъяснимых предчувствий. что я его уже где-то видела. После этого она постоянно упоминала о нем, и в этом небрежном упоминании скрывалось осторожное жало. В других источниках тоже находилось немало подтверждений. Чаще и чаще Джон Пендлон заходил поговорить о Джиме и всегда упоминал миссис Керрию. Бедная Поллианна иногда была просто в отчаянии. Неужели ему не о чем больше поговорить, кроме этих двоих? Приходили письма от Сэдди. Она тоже рассказывала о Джиме, о том, как он помогает миссис Керрию. Даже Джейми, который писал очень редко, не преминул внести свою лепту. «Уже 10 часов я один. Сижу и жду, когда вернется домой миссис Керрию. Она и Пентлон опять в этом своем доме». От самого Джейми Поллианна получала что-нибудь редко. «Что ж», — со вздохом говорила она себе, «я должна быть рада. Ни о чем, кроме миссис Керрию и девушек, писать он не может. И я рада, что пишет он не очень часто».

День, когда Поллианна не играла. Так, день за днем промчалась зима. Вслед за снегами и морозами исчезли январь и февраль. Наступил март с его ветрами, свистом и стонами, который обрушился на старый дом. Хлопали ставни, а разболтанные ворота так скрипели, что без того натянутые нервы готовы были лопнуть. В эти дни Поллианне нелегко было играть в свою игру, но она старалась, проявляя почти героическую верность. Тетя Поля вообще не играла. Она чувствовала себя не совсем хорошо и просто-напросто обрекла себя на заточение в беспросветном мраке. Поллианна все еще надеялась на приз. Теперь она уже опустилась в своих ожиданиях до самого последнего. Она писала еще, и неизменность, с которой рассказы возвращались из своего путешествия, поколебала ее веру в успех. «Ничего, ведь я могу радоваться, что тетя Поля об этом не знает», — отважно утешала себя Поллианна, страдая над запиской, которая вернулась вместе с потерпевшей крах историей. «По крайней мере, тут она не будет беспокоиться». Все дни Поллианниной жизни вращались теперь вокруг тети Поли. Неизвестно, сознавала ли та, как беззаветно посвятила племянница все дни своей жизни только ей. Однажды в пасмурный мартовский день наступил кульминационный момент. Проснувшись, Поллианна выглянула в окно и со вздохом посмотрела на небо. С тетей Полей было особенно трудно в пасмурные дни. Однако с веселой песенкой, которая немножко вдохновляла, Поллианна отправилась на кухню и начала готовить завтрак. «Я думаю, что сделаю кукурузный пудинг», — убедительно пояснила она плите. «Тогда, может быть, тетя Поля не будет так сильно обращать внимание на другие вещи». Спустя полчаса она тихонько вошла в комнату тети. «Вы сегодня так рано?» —

не в это утро», — недовольно нахмурилась тетя Поля. «В такое утро никто не может радоваться. Посмотри на дождь. Это уже третий дождливый день на неделе». «Правда. Но знаете, солнце никогда не казалось таким прекрасным после дождей, как в этот раз», — улыбнулась Поляна, ловко пристегивая кружева с ленточкой на груди у тети. «Вот и готово. Завтрак тоже готов. Только подождите, пока не увидите, что я для вас состряпала». Тетя Поля не развеселил в это утро даже кукурузный пудинг. Все было невыносимо, по крайней мере, для нее. Терпение Поляны к концу завтрака почти истощилось. Ко всему прочему, крыша над окном, выходящим на восток, протекла. Из почты пришло неприятное письмо. Поляна, верная себе, со смехом провозгласила, что она рада крыше, а письма ожидала уже целую неделю, и теперь ей больше не надо беспокоиться, что оно скоро придет. Все это, сопровождаемое множеством других неприятностей, затянуло утреннюю работу далеко за полдень, что было особенно неудобно тете Поле, распределявшей свою жизнь по часам. «Поляна, уже половина четвертого», — раздраженно крикнула она. «Ты еще не заправила постели?» «Нет, дорогая, я постелю, не беспокойтесь. Ты разве не слышала, что я сказала? Взгляни на часы, уже четвертый час!» «Да правда, но это ничего, тетя Поля. Спасибо, что не пятый. Можно хоть этому радоваться». Тетя Поля пренебрежительно фыркнула. «Да ты можешь», — резко заметила она. Поляна рассмеялась. «Понимаете, тетя, часы — очень любезная вещь. Я обнаружила это еще в санатории. Когда я делаю то, что мне нравится, и не хочу, чтобы время бежало быстро, я смотрю только на часовую стрелку и чувствую себя так, словно у меня уйма времени. А в другой раз, когда нужно перенести что-нибудь тяжелое, я смотрю на секундную стрелку, и время мне помогает, спешит изо всех сил. Так вот, сегодня я смотрю на часовую стрелку. Понимаете?» И она торопливо убежала из комнаты, прежде чем тетя Поля успела что-либо ответить. День был, несомненно, тяжелым. И к вечеру Поляна была страшно усталой и бледной. Видя это, тетя Поля страдала из-за нее. «Боже мой, детка, ты выглядишь до смерти усталой», — сердилась она. «Что мы теперь будем делать? Я боюсь, ты скоро тоже заболеешь». «Ничего подобного, тетя. Я нисколечко не больна», — провозгласила Поляна со вздохом, опускаясь на диван. «Я просто устала. Ох, как приятно посидеть на диване. Я даже рада, что устала. Так приятно отдыхать». Тетя Поля нетерпеливо повернулась. «Рада, рада, рада. Конечно, ты рада, Поляна. Ты всегда всему рада. Никогда в жизни я не встречала такой девушки. Куда я знаю, игра», — поспешно добавила она. «Это очень хорошая игра, конечно. Но я думаю, ты зашла слишком далеко. Извечная, могло быть и хуже, уже действует мне на нервы. Честно признаться, мне было бы намного легче, если бы ты хоть на время перестала радоваться». «Почему, тетя?» Поляна резко выпрямилась. «Так будет лучше. Как-нибудь попробуй и убедишься». «Но, тетя, я...» Поляна остановилась и задумчиво посмотрела на нее. Странное выражение появилось в ее глазах. Губы медленно растянулись в улыбке. Миссис Чилтон, которая как раз вернулась к своей работе, не обратила на это внимания. Через минуту Поляна опять села на диван, но задумчивая улыбка осталась на ее лице. На следующее утро, когда Поляна встала, опять шел дождь, а в трубе также гудел северо-восточный ветер. Стоя у окна, Поляна невольно вздохнула, но в то же мгновение лицо ей изменилось. «Ох, все равно я рада!» Она зажала рот рукой. «Чуть не забыла.
Тихо хихикнула она, и в глазах ее запрыгнула.

0: прыгали веселые огоньки. «Я не должна забывать. Я знаю, я не должна. А то можно все испортить. Я должна помнить, что ничему нельзя радоваться сегодня». В это утро Поллианна не стряпала кукурузного пудинга. Приготовив завтрак, она вошла в тетину комнату. Миссис Чилтон все еще была в постели. «Я вижу опять дождь», — заметила она вместо приветствия. «Да это ужасно. Просто ужасно», — проворчала Поллианна. «На этой неделе дождь льет почти каждый день. Какая противная погода!» Тетя Полли повернулась к ней с легким недоумением в глазах. Но Поллианна смотрела в другую сторону. «Вы будете вставать?» — неприветливо спросила она. «Ну, а как же, конечно!» — пробормотала тетя Полли, все с тем же недоумением, глядя на племянницу. «А в чем дело, Поллианна? Ты очень устала?»
1: «Да я устала. Я плохо спала. Ненавижу бессонницу. Так досадно, когда просыпаешься среди ночи».
0: «Я это знаю», — беспокойно ответила тетя Полли. «Я сама ни на мгновение не уснула после 2 часов. А тут еще эта крыша. Как же мы сможем ее отремонтировать, если дождь ни на минуту не прекращается? Ты поднималась наверх, чтобы вылить из ведер воду?»
1: «О, да. И я еще туда отнесла 2 ведра. И появилась новая течь».
0: «Новая? Как же это?» Поллианна приоткрыла рот. Она почти произнесла: «Ну ничего, отремонтируем все за один раз». Но спохватилась и проговорила усталым голосом: «Да, тетя, течь ужасная. Во всяком случае, крыша испорчена. И мне это надоело». Стараясь смотреть в сторону, Поллианна повернулась и медленно побрела из комнаты. «Это так забавно и так трудно. Боюсь, что все перепутаю», — шептала она про себя, торопливо сбегая в кухню. За спиной осталась тетя Полли, проводившая ее недоуменным взглядом. В этот день до самых 6 часов вечера тетя Полли часто смотрела на Поллианну, и в глазах ее было удивление. Сегодня племяннице невозможно было угодить. Огонь не разгорался, ветер дул, одна штора падала 3 раза, на крыше появилась 3-я течь. Пришло письмо, от которого Поллианна расплакалась, но, несмотря на бесчисленные вопросы, ничего не объяснила. Даже обед был испорчен. Все шло не так, как надо, и все сопровождалось сердитыми, раздраженными репликами. Ко второй половине дня в глазах у тети Полли недоумение и растерянность сменилось подозрительностью. Если Поллианна и заметила это, то не подала виду и ворчала вовсю. Скоро подозрительность тети Полли превратилась в уверенность, а недоумение с позором бежало. Наконец, после очередной скорбной жалобы, тетя Полли всплеснула руками. «Твоя взяла! Твоя взяла, детка!» — воскликнула она. «Сдаюсь! Можешь порадоваться, если тебе хочется!» — закончила она с печальной улыбкой. «Понимаете, тетя, вы сказали...» — начала Поллианна. «Да-да, но больше не скажу!» — прервала ее тетя Полли. «Боже мой, что это был за день!» «Мало того, я хочу, чтобы ты знала, что я сама не играла в игру как следует. Но после этого я попробую, постараюсь. Где мой платочек?» Поллианна вскочила на ноги и быстро подбежала к ней. «Ох, тетя Полли! Я не хотела. Это была просто шутка!» Задрожала она в отчаянии. «Я никогда не думала, что вы это так воспримете!»
2: «Конечно, нет!» — огрызнулась тетя Полли со всей неумолимой суровостью уязвленной гордости, которая питает отвращение к слабостям и до смерти боится показать, что сердце ее тронуто.
0: «Неужели ты думаешь, что я совсем уж глупа?
2: Да если бы ты пыталась преподать мне урок, то я бы...
0: Но сильные молодые руки заключили ее в объятия, и она ничего же не смогла сказать.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир. Этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, многие перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим. Больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освящают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: для матери ребенок, до 100 лет детенок.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Пильнинском муниципальном округе отметили день обретения мощей святого праведного Алексея Барцурманского. Мы побывали в Барцурманах и в этом году. Подробности в нашем репортаже. В селе Барцурманы Пильнинского района, это Лысковская епархия, жил когда-то священник. Его звали Алексей Гнеушев. Человек со сложной, но очень интересной судьбой. Сейчас его знают как святого праведного Алексея Барцурманского. Так вот, в день обретения его мощей, 17 августа, там ежегодно совершается праздничная божественная литургия и собирается огромное количество людей, чтобы почтить его светлую память. Паломники – это не только местные жители. Люди приезжают сюда издалека. Причем из самых разных мест. Например, Вера Анатольевна Лысова. Она приехала со всей семьей из Сеченова. Господь приводит ее сюда уже не в первый раз.
2: Ну, я не первый раз. Я была 4 мая здесь. Мне очень понравилось здесь. Решили сегодня приехать, посетить. У меня сын Алексей, правитель. Он многих святой. Очень много слышала про него, читала. Были трудности, обращались к своему человеку Божьему. И то есть он нам помогал.
1: После праздничной божественной литургии все люди стекаются неподалеку от храма. У небольшого дома. Он был специально построен несколько лет назад. Строение это непростое. Это историческая реконструкция. Это дом, который полностью повторяет тот, в котором жил Алексей Барцурманский. Там воссоздана его келья и располагается теперь музей, который посвящен этому святому. Руководитель музея – одна из потомков отца Алексея Гнеушева, Александрина Вигелянская.
3: И владыка Георгий, и владыка Иосия уже были в музее, поэтому как бы они уже знакомы. Просто мы поддерживаем и принимаем посетителей.
1: Отец Александрины тоже священник, Владимир Вигелянский. Он тоже приехал в село вместе со своей дочерью. Они активно занимаются сбором информации о своем предке. Помогают и другие неравнодушные люди. Они сидят в архивах, восстанавливают генеалогическое древо, собирают свидетельства о духовном пути и подвиге святого праведного Алексия, развивают паломническое направление в эти места.

0: В музее уникальные экспонаты. Это стенды с редкими фотографиями, богослужебные предметы и предметы быта отца Алексия. Все, что имеет прямое отношение к его жизни и служению, то, к чему он ежедневно прикасался своими собственными руками. Уникальные предметы и фотографии буквально дышат живой историей. Музей этот открыт для всех желающих. После богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся и сказал очень важные слова.
1: Мне бы хотелось сказать несколько слов о молитве. Какая же бывает молитва? Молитва бывает домашняя, молитва бывает соборная. Какие молитвы бывают по смыслу? Молитва есть прошение, мы что-то просим у Господа. Молитва есть покаяние, молитва есть благодарение, молитва есть славословие. Настоящая молитва – это есть разговор души человека, его сердца с Господом. Ответ от Господа приходит к нам в сердце. Мы настолько часто осуетились своей жизни земными заботами, что нет ни минуты для уединения и безмолвия. И тогда, если это так, то по премудрому Соломону «В мире течет и изменяется, нет ничего нового снова под солнцем. В мире суета сует, и остается лишь только томление духа человека о Господе». Если у нас с вами будет время для безмолвия и уединения, тогда наши молитвы принесут большие и добрые плоды. Праздником храни всех вас Господь!
0: Число паломников в селе Бурцурманы ежегодно увеличивается. Сейчас в планах организация регулярных групповых паломнических поездок в то место, где жил святой праведный Алексей Бурцурманский, где он совершал чудеса, где посвятил себя служению Богу, помогал людям. И люди об этом не забывают. В этом году в селе даже трудно было найти место для парковки, несмотря на плохую погоду. С уверенностью можно сказать, что еще и существование такого вот уникального музея обязательно привлечет сюда еще больше и больше паломников. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня поговорим с вами на такую актуальную тему, как выбор саженцев. Это и при весенней посадке очень важно, и при осенней тем более, потому что у нас саженцы уходят в зиму, а зимы у нас очень непредсказуемые, бывают и сильно морозные, бывают с очень резкими перепадами температур. И саженцы, которые не подготовлены к нашим условиям, они могут не перезимовать у вас даже первую зиму. Сейчас очень много посадочного материала везут с юга. Он двух категорий. Первые – это саженцы, которые мы можем покупать в больших садовых центрах. Там очень много посадочного материала европейского качества. Они такие красивые, они такие жирненькие, они такие ухоженные. Но все это достигается тем, что саженцы либо выращивают в тепличных условиях, даже те, которые предназначены для выращивания в грунте, либо их очень хорошо кормили и всякие стимуляторы им давали. И вообще там в Европе климат намного мягче. Даже если они зимовали где-то в грунте, то это мягкие зимы. И вот такие саженцы не готовы зимовать у нас в наших условиях. Это часто очень случается с рододендронами, это часто случается с магнолиями, это вот такие экзотические деревья. Но и даже черешни, например, которые уже у нас сажают многие, виноград тоже могут не перезимовать из-за того, что это вот теплая Европа, и они нам поставляют свои такие холеные, жирненькие саженцы, они у нас не зимуют. Второй вариант – это когда саженцы с юга везут частники на машинах, продают их и на рынках, и около каких-то магазинов бывают, вот они стоят. Палаточки разные там по городу, просто где-то на улице, и тоже там этот посадочный материал. Иногда можно видеть просто машину, которая стоит на дороге, и там вот эти саженцы выставлены, и на них очень красивые этикетки, но вот опытные уже садоводы, а тем более там специалисты, агрономы, например, они видят, что это южные саженцы. Как отличить? Наши саженцы, они никогда не будут слишком рослые и слишком толстые. То есть это толстый что? Стебель, например, у яблони стволик, да? У винограда это толстая очень лоза, в палец толщиной буквально. У роз это тоже очень толстые побеги. То есть это все говорит о том, что растение было в очень хороших условиях, где тепло, где за ним ухаживали, поэтому вот такой бурный рост. Если это саженцы плодовых деревьев, то они буквально 2,5 метра высотой бывают такие. Вот если вы видели, что в палатках они продаются, они прям под потолок аж не влезают, и вот эта макушка у них аж согнутая там. Вот такие большие саженцы очень привлекают внимание садоводов. И хочется посадить именно такое уже большое деревце. Не думают, ага, я вот его сейчас посажу и быстро получу плоды. На самом деле очень часто бывает, что эти саженцы либо совсем погибают, либо сильно-сильно обмерзают. У вас только палка буквально остается. То есть сам ствол перезимовал, вся надземная часть, вот эта крона, она вся погибла. И точно так же с виноградом. Вот вы смотрите, что в палец толщиной вот эта вот лоза, но посмотрите, какого она цвета. Сейчас, в сентябре месяце, лоза у нашего винограда, который зимует, должна быть коричневого цвета. А вот у южных саженцев винограда она зеленая. Она толстая, но она зеленая. Это значит, что она совершенно не вызрела. И буквально первые заморозки ее прихватят. И хорошо, если там сохранится хотя бы одна-две почки, а то может эта лоза полностью погибнуть под корень, и тогда у вас от этого винограда ничего не будет. Более того, этот виноград часто привозят вот южный привитый, то есть он привит на какой-то дичок, посредственный там сорт винограда, выращенный семечко, да, а вот эта сортовая часть, которая была привита на этот подвой, она с хорошими качествами, вкусной, с крупными гроздями, может быть, да, но вот она погибла, и все, от корня у вас пойдет этот дикий виноград. Поэтому вот, когда вы будете смотреть на саженцы, придирчиво, пожалуйста, рассматривайте цвет коры, Рассматривайте толщину вот этих всех стволиков и веток. Если вы только видите, что это вот такое жирное перекормленное, то лучше это не брать, особенно при осенней посадке. Следующий момент. Саженцы контейнерные. Вот есть два варианта саженцев в контейнере. Одни, которые выращены в этих контейнерах, то есть череночек или молодой какой-то маленькой растенец изначально сажают в горшочек, вот в этот контейнер. И оно начинает расти и развиваться. Дальше проходит 2-3 пересадки опять же в контейнер. То есть это, по сути дела, не пересадка, это перевалка. То есть корни ничуть не страдают, корневой ком сохраняется. И просто в более просторном контейнере добавляется земли, и там корни получают возможность развиваться дальше. Вот это настоящие контейнерные саженцы, которые приживаются на 100%. Они стоят подороже, но зато это гарантия того, что у вас обязательно это растение будет жить в саду. Второй вариант контейнерных саженцев – это когда его выкопали, это растение, где-то из грунта, в питомнике или еще там где-то, да? И вот это выкопанное растение посадили просто в горшок, чтобы корни не пересыхали. Эти растения лучше, конечно, сохраняются, чем с открытой корневой системой. У них не пересыхают эти корешки. Но вот они бывают настолько сильно обрублены, вот эти корни, что при пересадке в ваш сад это практически ничего не дает. Все равно, если бы вы посадили с открытой корневой системой. И даже вот такие саженцы хуже. Почему? Потому что когда вы покупаете растения с открытыми корнями, вы их можете осмотреть. Насколько они подрезаны, как они разветвленные, есть ли у них вот эти более мелкие обрастающие корешки, которые добывают питание и влагу растений. А если там один толстый вот этот обрубленный корень, то он не сможет питать растения. Питают растения именно мелкие, всасывающие вот эти боковые корешочки. И таких саженцев продают много. Иногда хвойные растения продают, достаточно большой контейнер. Но, дорогие друзья, елочка, если она росла в грунте, у нее очень разветвленная корневая система. Попробуйте ее выкопать, и вы увидите, как сильно обрубаются корни, чтобы вы смогли засунуть его вот в этот горшок. Настоящие контейнерные саженцы, они не вынимаются из горшка. Вот потяните за этот стебель, и у вас он будет приподниматься вместе с горшком. Вот это значит настоящее контейнерное растение, которое изначально было выращено в горшочке, и корешочки в нем никогда не повреждались. Если вы видите только, что земля отходит от стенок горшка, и вот этот стебель там как-то он болтается, вот это очень большая опасность купить такое растение с очень сильно поврежденными корнями. Такие растения продаются, как я уже сказала, и хвойные, и розы продаются с такими обрубленными корнями. Бывают вишни и сливы продаются с такими корешками. То есть, когда вы привозите в свой сад, начинаете пересаживать. Во-первых, земля сразу облетела с этих корней. А во-вторых, вы видите, что сажать-то там и нечего. Вот одна голая палка у этой розы, например, или у этой черешни, или у елочки. Одни толстые вот эти корни, обрастающих корешков нет. Поэтому очень-очень внимательно. Иногда это бывает не горшок, а пластиковый такой толстый пакетик. То есть вот он пакет, но из толстого такого пластика. Все то же самое. То есть вы берете этот саженец, начинаете его пересаживать, а земля облетает с него, и, по сути дела, та же самая открытая корневая система, но при этом сильно-сильно обрубленная. Еще один вариант хочу вам рассказать вот таких поддельных саженцев. Это касается роз. Очень много их сейчас продается вот в таких именно черных пакетах толстых. И там бывает другая ситуация. Не обрубленные сильно корни, а наоборот завернутые. Они длинные, их выкопали из грунта. И вот такие длинные корни, их промывают водой. Дальше сворачивают каким-то образом там кольцом или как-то по спирали, да? И засовывают вот в этот пакет. Очень большая ошибка, если вы такое растение посадите, не развернув корни. Потому что растение не может нормально развиваться. В норме у растения корни должны уходить вглубь. И расти, ну, если не вертикально, то хотя бы с небольшим уклоном и именно углубляться. Если они завернуты по спирали, а не дай бог еще и как-то их завернули кверху, вот такая роза у вас будет очень-очень-очень плохо расти. Поэтому вот вынули из этого пакета, осмотрели корни, что там с ними. Если они завернуты вот таким образом, обязательно отмочили их в ведре, в тазике в каком-то, расправили корешки, может быть, подрезали, если они очень сильные, и только тогда посадили. Вот, дорогие друзья, вот такие есть нюансы при выборе саженцев, особенно, как я уже сказала, при осенней посадке. Не покупайте саженцы с машины, это очень редко бывает, если действительно это привозят из наших местных питомников. Они обычно договариваются где-то с какими-то выставками, ярмарками, которые официально проходят. И вот эти питомники продают у нас качественный посадочный материал. Очень плохо, что вот эти южные продавцы, они говорят, что они тоже где-то из близлежащих районов. Называют Чкаловский район, Владимирскую область, Суздальский питомник такой есть. А на самом деле никаких документов при себе не имеют. И вы послушайте, еще говор-то у них какой. Он говорит явно с южным акцентом и при этом говорит, что он из Владимирской области или где-то из Чкаловского района. Питомник действительно существует, и там отличные саженцы. Лыскинский питомник, пожалуйста, это тоже наши местные. И много других еще существует именно наших местных производителей, которые делают хорошие саженцы. Но у нас жирных толстых растений никогда не будет. Они небольшого росточка, а вот то, что упирается макушками в потолок в этой палатке, это точно совершенно вот эти южные саженцы, и они у вас могут не перезимовать.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Песенка про медведей.
0: Автор.
1: Композитор Александр Зацепин. Слова Леонид Дербенев.
2: Песня из советского кинофильма 1967 года «Кавказская пленница». За исполнительницу главной роли песню за кадром поет Аида Ведищева. Когда готовились съемки фильма, Леонид Дербенев и режиссер фильма Леонид Гайдай решили, что в фильме будут звучать две песни. Одну должен был петь Никулин, а с закадровой исполнительницей песни Нины была неясность. Тогда было решено устроить конкурс. Поучаствовать в этом конкурсе пригласили нескольких популярных в то время певиц. Им звонили прямо с радиостанции из передачи «С добрым утром». Аида Ведищева согласилась, приехала и за полчаса записала на пробу какую-то, как ей показалось, простенькую песню. Ее голос понравился больше всего. В конце июля 1966 года на Мосфильме состоялась запись песни для будущего фильма. По словам Ведищевой, только лишь первый тираж, выпущенный на фирме «Мелодия» пластинки с этой песней, составил 7,5 миллионов экземпляров. В 2023 году Александр Зацепин рассказал, что авторские отчисления за нее были очень высокими. Он говорит: «Когда вышла песенка о медведях, ко мне прибежал Леня Дербенев и говорит: мне на днях авторские пришли. Я сразу машину купил».
1: Исполняет Аида Ведищева.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

утренним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет.

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История ластика, при помощи которого стираются карандашные надписи, насчитывает уже более 2 веков. До того данную функцию чаще всего выполнял хлебный мякиш. Однако в 1770 году английский химик Джозеф Присли обнаружил, что каучук может успешнее хлеба стирать карандашные надписи. Это объясняется тем, что при трении каучука по бумаге возникает электростатическое напряжение, за счет которого частицы графита притягиваются к ластику. Вот только природный каучук недолговечен, так как имеет свойство размягчаться летом, издавая при этом неприятный запах, и отвердевать зимой, становясь хрупким. Улучшить качество ластиков удалось с открытием процесса вулканизации резины Чарльзом Гудиером в 1839 году. После этого популярность каучуковых ластиков резко возросла. Так, в конце 19 столетия в Германии и Америке появились первые фабрики по производству канцелярских ластиков.
2: Интересный факт. Содержание каучука в ластике не более 10-20%. Если на ластике написано, что он с повышенным содержанием натурального каучука или с добавлением натурального каучука, то это больше реклама, чем реальность. Высокое содержание каучука в принципе не нужно.
1: В истории ластика природный каучук долгое время был единственным материалом, из которого его изготавливали. Длилось это вплоть до середины 20 века, когда изобрели синтетический каучук, а в 90-е годы ластики стали делать из ПВХ и других полимеров. Ластик на конце карандаша появился в 1858 году в Америке. Его изобрел Хайн Липман. Из чего сделан современный ластик, можно определить по его цвету. Красно-синие или серые производятся из натурального каучука. Они очень эластичны, могут скручиваться и растягиваться, но вот стирают не совсем хорошо. Чисто белые или разноцветные ластики изготавливаются из синтетических полимеров. Художники, которые работают с углем или карандашом, любят и ценят мнущийся ластик, называемый клячка. Он не только стирает рисунок, но и впитывает жир с пальцев, предотвращая появление пятен на бумаге.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Колоссально воспитывает человека, он может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
10: И вдруг возникает какой-то напев, как шмель неотвязный, гудит, ошалев, как хмель оплетает, нет сил разорвать, и волей-неволей откроешь тетрадь. От счастья внезапного похолодею, кто понял, что белым стихом не владею, кто бросил мне этот спасательный круг, откуда-то рифмы сбегаются вдруг. Их зря обесславил писатель великий за то, что бедны, холодны, однолики. Напрасно охаял и кровь, и любовь, и камень, и пламя, и вечное вновь. Не эти ль созвучья исполнены смысла, как некие сакраментальные числа, а сколько других, что поддержит их честь. Он, к счастью, ошибся, в созвучии не счесть.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить об одном из самых замечательных, удивительных поэтов XX века, о Марии Петровых. И сегодня в нашей литературной студии филолог, преподаватель Тульского государственного университета Татьяна Богатырева. Здравствуйте, Татьяна Борисовна.
12: Здравствуйте.
11: Огромное спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию.
12: Спасибо, что пригласили, и очень приятно поговорить о таком удивительном поэте.
11: Мы начали нашу программу с звучания голоса самой Марии Петровых, с ее прочтения, ее произведений, с ее голоса. Скажите, пожалуйста, Татьяна Борисовна, если бы вы никогда не слышали об этом поэте и не представляли, а я думаю, вы представляете ее образ по многочисленным фотографиям, которые сохранились в архивах, прежде всего, современников Петровых, что бы вы сказали об этом человеке, об этом поэте?
12: Ну, мне представляется, что это, прежде всего, человек с очень сильной энергией, который стремится ее заключить, подавить, не потому что она ему не нравится, а потому что так эффект от текста, от голоса гораздо мощнее. То есть она удивительной внутренней силы человек, и поэтической силы, и человеческой силы, который эту силу стремится как бы не показывать. Но она все равно видна и чувствуется. В этом особенность, мне кажется, ее.
11: А стихосложение, стиховыражение ее вас бы удивило? Вам показалось, что это что-то незнакомое или, наоборот, что-то очень знакомое?
12: Но я думаю, что меня бы, честно признаться, не удивило ее стихосложение, именно потому, что мне бы показалось это знакомым. И на поверхностный, очень неглубокий взгляд я бы, наверное, подумала, что в этом есть некоторая вторичность. Но на самом деле, при более тщательном слушании даже, да, понимаешь, что это не вторичность, а это называется классическая традиция. И тогда бы я уже удивилась, как поэт нового века следует классической традиции, которую он не повторяет, а обновляет, сохраняя чистоту этой традиции. Человек, концентрирующийся на слове, на мысли и на своем чувстве, но не с точки зрения индивидуализма или эгоизма, то есть это не выпячивание своей эмоции. Это такая культура чувства, вот, наверное, такие у меня бы возникли какие-то ощущения и понимание, что, опять же, за этим стоит традиция, то есть культура чувства, культура мысли, культура эмоций и передача этого, за этим стоит традиция.
11: Вы знаете, почему я так долго копаю? Начну с самого неважного. Наверное, во всем комплексе вопросов относительно ассоциаций голосовых, текстовых, вот на уровне прослушивания. Когда я впервые услышала Марию Петровых, почему-то встал образ Ахматовой передо мной. То есть я представила себе человека королевской осанки, мощь стиха и физическая мощь. И когда я познакомилась с Марией Петровых, я поставлю многоточие, потому что я думаю, что дальше мы будем дополнять и дополнять и дополнять этот образ и поэтический, и человеческий.
12: Ну, если можно, я как раз на вашу реплику о том, что вы бы себе Ахматову представили, отвечу строчкой самой Петровых. Она когда-то говорила, что в стихах «ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости». То есть она сама себя противопоставляет кротости Ахматовой, хотя можно, наверное, спорить о кротости ахматовского стиха, ахматовской поэзии. И она себя противопоставляет цветаевской ярости. То есть действительно это нечто, возможно, в той же парадигме, которую она отрицает. Ни Цветаева, ни Ахматова. Но одно то, что она себя в эту парадигму ставит, ну, как с Лермонтовым. Нет, я не Байрон, я другой. Но он же Байрона называет. То есть какая-то точка соприкосновения есть, так же и здесь. Да, это не Ахматова, это не Цветаева, это другая парадигма. Но, тем не менее, она себя отталкивает вот от этой системы координат. Поэтому, ну да, в общем, это фигура своеобразной по мощи и по той хрупкости, которая эту мощь вдруг выражает.
11: Всплывает теперь уже в памяти фотография, которая раньше ни о чем мне не говорила. Много-много-много лет назад. Анна Андреевна сидит с какой-то женщиной, абсолютно, в общем, меня не интересовавшей тогда, но сейчас я понимаю и знаю, что это за фотография, где Ахматова сидит с Петровых. Татьяна Борисовна, мы обязаны вашему появлению в Нижнем Новгороде Грехневским чтением. Это событие, всегда большое событие в масштабах и нашего города, я так думаю, и России, потому что собираются на это филологическое событие специалисты с многих университетов России. Вы выступали на конференции с докладом о Марии Петровых, и я думаю, что так или иначе тезисы, эмоции этого доклада будут ощутимы в нашем разговоре. Но начнем с другого немножко вопроса, с вопроса встречи с поэтом. Я впервые это имя встретила в воспоминаниях современников Марии Сергеевны Петровых. Это прежде всего Лидия Чуковская, затем намеченный образ, как я уже потом поняла, у Мандельштама. Конечно же, это воспоминания емкие, небольшие, но очень яркие Тарковского и абсолютно поэтически вплетенные в текст у Самойлова. Сначала удивила меня необычность фамилии, неправильность Петровых, а затем удивила и поразила вплетенность в судьбы таких потрясающих и самых дорогих мне на тот момент людей. Следующая, конечно, эмоция, как это может быть, она с ними, как говорит Тарковский, она первая из первых, и она не проявлена. И дальше было, я говорю вот о своих как бы воспоминаниях, сначала ты думаешь, правда проста, попробуй скажи, затем назначь мне свидание у синих глаз и, наконец, дочь. И вот эти все стихи – это мое какое-то взросление и мое проживание с Марией Петровых. Как у вас случилась эта встреча?
12: Ну, во-первых, да, действительно, они отзывались современники, ее великие современники, с восхищением, с уважением. И если я ничего не путаю, Пастернак называл ее в Чистополе «лучшей среди живых». А имя ее, да, в общем, оно не очень известное широкой публике. Я с ней познакомилась тоже, в общем, достаточно рано на филфаке, но познакомилась я с ней не как с поэтом. Познакомилась я с ней как с адресатом стихотворения великого Мандельштама «Мастерица виноватых взоров». Текст удивительный.
11: И очень, кстати, его прочитать.
12: «Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч, усмирен мужской опасный норов, не звучит утопленница речь. Ходят рыбы, рдея плавниками, раздувая жабры. На, возьми. Их, бесшумно охающих ртами, полухлебом плоти накорми. Мы не рыбы красно-золотые. Наш обычай сестринский таков. В теплом теле ребрышки худые и напрасный влажный блеск зрачков. Маком бровки мечен путь опасный. Что же мне, как янычару, люб? Этот крошечный, летучий красный, этот жалкий полумесяц губ. Не серчай, турчанка дорогая, я с тобой в глухой мешок зашьюсь, твои речи темные глотая, за тебя кривой воды напьюсь. Ты, Мария, гибнущим подмога, надо смерть предупредить, уснуть. Я стою у твоего порога, уходи, уйди, еще побудь». И меня заинтересовала, естественно, личность, которой посвящается стихотворение. Текст загадочный, как много Мандельштама. И, естественно, я открыла ее стихи. Ну и как второкурсница, которая не имеет еще ни литературного опыта, ни читательского опыта, ни человеческого опыта, я ее закрыла. Но против таких современников мне показалось, как Пастернак, Мандельштам, Ахматова, действительно, ее стихи выглядят и даже кажутся, именно кажутся, не очень яркими, может быть, даже невзрачными. Это, конечно,
13: и возрастными.
12: Ну, некоторые да, но мне кажется, что я сегодня как минимум один текст совсем изящный и невозрастной вот прочту. Он такой игривый и занятный очень. Ну да, и в общем-то, конечно, возрастные, наверное. Я ее закрыла. Ну, опыта нет, такие современники, Ходосевич, Мандельштам, ну, понятно. Вернулась я к ней гораздо позже, когда филологический факультет нашего университета педагогического собирал коллективную монографию, посвященную поэзии Великой Отечественной войны. Меня просили написать, ну, статью, да, в часть монографии небольшую, посвященную анализу стихотворений, связанных с темой войны. И тут я вспомнила, ну, кого взять? Высоцкий? Ну, все пишут. Твардовский? Все пишут. И тут я вспомнила, что есть Мария Петровых, которая писала в эвакуации стихотворения, и решила их посмотреть, получится у меня что-то с этим или нет. И, в общем, эти тексты не стали моими любимыми у Петровых. Но они меня привели, конечно, к Петровых. Ну, вот, например, стихотворение «Город Чистополь на Каме» или «Апрель 42-го года». Трагические стихи. Я для себя нащупала особенность ее манеры. Это сдержанная энергия, когда ты ее чувствуешь, что так кровь даже немножко в жилах стынет. «Город Чистополь на Каме. Нас дарил ты, чем богат. Золотыми облаками рдел над Камою закат. Сквозь тебя четыре ветра насмерть бились день и ночь. Нежный снег ложился щедро, осиял глазам не в мочь. Сверхъестественная сила небу здешнему дана. Прямо в душу мне светила чистопольская луна. И, казалось, в мире целом навсегда исчезла тьма. Сердце становилось белым, сладостно сходя с ума. Отчужденностью окраски живо все и все мертво. Спит в непобедимой сказке город сердца моего. Если б не росли могилы в дальнем грохоте войны, как бы я тебя любила, город поневоле милый, город грозной тишины. Годы чудятся веками, но нельзя расстаться нам. Город Чистополь на Каме, на сердце горящий шрам». Это вот стихотворение удивительно, на мой взгляд, прежде всего тем, что первая его часть, которая про белый снег, про светлую луну, которая борется с тьмой, навсегда исчезла тьма. И ты понимаешь, что текст написан в самый разгар войны, это начало войны. И этот снег Петровых волшебный, сказочный, как снег новогодний. У нее есть снег новогодний в лирике про детство. Здесь вдруг возникает, как так? Ну, а потом, конечно, звучит жесткое Петровых, «Если б не росли могилы». Ну, вот это и есть поэзия, когда, как мне кажется, в одной строке очень лаконичной. «Если б не росли могилы». Ну, за этим, конечно, грандиозная трагедия всего народа и каждого человека в отдельности. И вот этот вот контраст между светлым снегом, который бы она полюбила так же, как снег из детства, и этим «Если б не росли могилы», он, конечно, ну, мне тогда прям потряс. Ну и, конечно, финал, этот «На сердце горящий шрам», акцент на именно на предлоге «на сердце», да, и «горящий шрам». Это особая звукопись, которая ставит точку, что город был бы милым, таким же, как в детстве. Родной город ее, да, под Ярославлем. Но это город, в который ее привела война. Такая трагедия любви к городу. Вот с этого началось мое знакомство с Петровых уже филологическое.
13: Ну, наверное... Что вы про нее тогда поняли? И сегодняшнее ваше ее ощущение и понимание – это два разных ощущения, два разных понимания.
12: Тогда я вот поняла, что ты человек, очень болезненно ощущающий себя в мире. Для меня образ изменился, потому что трагизм, глубина всей кожи, ощущаемая ею трагедийность жизни, она и потом останется с ней, то есть и в моем восприятии ее. Но это будет поэт, способный на очень мягкую, тонкую, изящную иронию. Это будет поэт, который передает любовные чувства, очень не похоже на даже классических русских поэтов, которые уж про любовь, кажется, написали все. Это будет поэт, который очень болезненно воспринимает смертность, как мне кажется. Во всяком случае, мне кажется, что ей дорога была земля, земное. Хотя не кардинально, безусловно. Понимание ее углубилось, скажем так. Оно, конечно, не исчерпано. Безусловно, нет, этого не быть не может. Но оно углубилось.
13: Давайте сделаем остановку в нашем разговоре, и пусть позвучат стихи Марии Петровых.
14: ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости, поначалу от робости, а позднее от старости. Не напрасно ли прожито столько лет в этой местности? Кто же все-таки, кто же ты? Отзовись из безвестности. О, как сердце отравлено немотой многолетнюю! Что же будет оставлено в ту минуту последнюю? Лишь начало мелодии, лишь мотив обещания, лишь мученье бесплодия, лишь позор обнищания, лишь тростник заколышется тем напевом чуть начатым. Пусть кому-то послышится, как поет он, как плачет он.
15: Я живу, озираясь.

0: Так, все
1: ближе. Вот телеграфские столбы гудят все тоже. А поди же, ведь это песни ворожбы. Неодолимая дорога в том звуке ровном и густом. Но вот фабричные ворота все ближе, ближе, ближе дом. Перед крылечком санный полос раскатывается скользя, и слышен из прихожей голос, который позабыть нельзя. Очень трогательный текст. И вот на самом деле то, что влияет на формирование поэта. Ну вот строчка «Вот королевич серым волком» ничего не напоминает? И метрикой, и прямо вот смыслом. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя.
0: А она была одним из знатоков творчества Пушкина, прекрасным знатоком, чувствующим его поэзию от начала и до конца.
1: Да, пушкинское влияние очевидно, но здесь оно мне очень нравится, как она тонко на уровне ритма, на уровне всего лишь одного слова «королевич». То есть ритм и слово «королевич», и мы уже слышим текст Пушкина. Дальше она продолжает, да, «серым волком», потом будет «спящая королевна» это. На уровне одной этой строчки возникает прям Пушкин. Ну вот тоже свойство, мне кажется, высокой поэзии, когда за одной строкой ты читаешь и эту строку, и традицию.
0: А если говорить о традиции, извините, пожалуйста, зная и это стихотворение, я никогда не совмещала еще одного стихотворения в истории русской литературы, очень близкое к сегодняшнему нашему разговору, «Самойловское», «Выезд», где они тоже садятся с семьей и едут, и он тоже замечает и природу, совершенно другая картина. Но вот это тоже традиция. Вот что называется, сидим за одним столом, я тебе рассказываю свое впечатление детства, ты мне свое. Перекличка двух поэтов для меня сейчас очевидна и потрясающая.
1: Вот это свойство литературы, скорее даже филологии, очень трогательно и точно выразил Мандельштам. Он же назвал филологию семьей в том смысле, что в ней все держится, дальше я цитирую, на интонации и на цитате. То есть они, конечно, друг друга чувствуют, понимают, они друг с другом говорят этими стихами, этими отсылками. Современники, несовременники. Это же очень тонкая связь. Семья, которая держится на интонации и на цитате.
0: Ее семьей несколько позже станет Анна Андреевна. Мы говорим, конечно, условно с семьей, говорим о связях духовных, прежде всего, и человеческих. Если великие, которых мы сегодня перечислили, были окружением Петровых, юношеским, ее кругом, в котором она вырастала как поэт, то к Анне Андреевне она пришла сама. И для меня еще одно подтверждение высоты, духовной высоты Марии Петровых, обратная сторона этой медали, которую можно назвать «встреча поэтов». Сначала приходит к ней Петровых, оставляет свои стихи, разговаривает, сама поражена своей смелостью. И, в общем-то, приходит к поэту, просто известному, но для нее еще не понятому. И потом в общежитие, где живет юная Мария Петровых, приходит Анна Андреевна и приглашает ее к совместной, долгой личной дружбе. Эта медаль двухсторонняя, ответ Ахматовой, это ли не говорит о том, с кем и о ком мы сегодня говорим? Какого уровня поэте, а какого уровня человеке?
1: Безусловно. И то, что сама Петровых приходит к Ахматовой, которая еще не та Ахматова, которую мы привыкли почитать. И, конечно, то, что Ахматова вступает в этот диалог, не в буквальный, да, а вот в символический, метафорический диалог.
0: А потом абсолютно в доверительные отношения.
1: Она называет ее Марусей.
0: О чем мы говорили, что она великий редактор. И одна из граней ее редакторской работы и жизни в этой сфере – это работа с текстами Ахматовой.
1: Да, это очень интересный этап ее биографии творческой. Она работала редактором, и это был ее хлеб, переводы и редактура. Это был ее хлеб. Ну, казалось бы, ну какая скучная работа редактора. Это же чужие тексты. Но она же превращает эту профессию в поэзию. Она воспринимает свой редакторский долг, свой труд редакторский, как миссию поэтическую. Самойлов говорил, что Петровых, она же очень деликатная, очень тонкая. Да, она не скрывает своих резких интонаций, если вульгарный текст читает молодой поэт. Но она при этом очень тонкий, деликатный поэт. И вот Самойлов этого тонкого, деликатного и поэта, и человека называет, да, как отзывались они те, чьи тексты она редактировала, «зверь». Словом «зверь». Ну, если мы себе Петровых представим, то, конечно, как-то это вот, да, звучит «ух ты». Она была беспощадна. Она была беспощадна. Она же редактировала переводы на русский язык, армянской поэзии и так далее.
0: Каких только языков она не касалась. И каких только поэтов.
1: И самое главное для нее было передать чужую речь, которая сейчас звучит на родном языке. Я практически процитировала стихотворение, но у нее есть стихотворение-редактор, в котором она изображает редактора воином. «Такое дело. Либо-либо. Здесь ни подлогов, ни подмен. И вряд ли скажут мне спасибо за мой редакторский рентген. Борюсь

0: карандашом в руке. Пусть чья-то речь в живом движении вдруг зазвучит без искажения на чужеродном языке. Но для меня это очень важный текст.
1: Чужеродный язык, кстати говоря, это не только ведь, наверное, в языке дело, просто другой, чужой текст, потому что ахматовский текст – это тоже чужой текст. И есть такая байка, легенда, быль, когда пришли за очередным сборником рукописным еще ахматовским, она не отдала, потому что сказала, что Мария еще не смотрела, Мария еще не видела. То есть это тоже чужеродный, но текст.
0: Да, и, как говорится, работа редактора в том, чтобы текст автора стал еще более выразительным в рамках тех законов, по которым их автор создает. То есть работа редактора это неблагодарная, но она и говорит, вряд ли скажет мне спасибо, да, потому что вся слава достанется автору. Но вот вы говорили, да, об этом ее поступке в детстве, вот этот вызов, побег. И вот здесь работа редактора – это война. «Борюсь с карандашом в руке». То есть карандаш, ну, тут было бы красиво вспомнить поэтическое перо, такой, ну, ставший штампом символ поэзии. А для нее, как для поэта, как для редактора, здесь дело даже не в редактуре, а в этом отношении к слову. К слову нужно подходить с оружием. Это не вот то перо, это карандаш как оружие, задача попасть в цель. То есть чтобы слово максимально выразило мысль, чувство, настроение, ну, то, что в поэзии выражается, то, что не выражается вне поэзии.
1: То, что дано не каждому, а Петровых было дано, тоже отмечал Тарковский, что есть абсолютный слух, а у Петровых был поэтический слух, врожденный. Это и на ее поэзии отразилось, и, соответственно, на ее редакторской работе, конечно, и переводческой.
0: Да, и мне еще кажется, что вот это ее отношение к слову, которым можно выразить, ну, наверное, все умеючи, и вот этим вот борьбой, вступает в некоторый конфликт с мыслью Тютчева. Безусловно, Тютчев влияние на нее оказывает, мы еще это тоже, наверное, увидим. Но помните, мысль изреченная есть ложь. Хрестоматийный его текст. Как ложь, подумает Петровых, это же слово, оно же быть правдивым, да? Вот ни подлогов, ни подмен. То есть здесь она, опять же, вступает в поэтический конфликт такой, да, с Тютчевым. Но это не значит, что она его отрицает. Она с ним разговаривает. Это и есть участие в традиции.
1: Большинство текстов Петровых, как я их понимаю, это именно разговор с тобой. Вот ее эта диалогичность потрясающая на всех уровнях. Я равных таких поэтов не знаю. Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи. Она продолжает с тобой разговаривать. Она вовлекает, она все время работает струнами твоей души. Она все время требует какой-то отдачи, работы мысли.
0: Но вот эта ее диалогичность, конечно, справедливо отмечена абсолютно, она, мне кажется, еще из глубокого уважения к читателю. Она доверяет читателю, она не сомневается в том, что читатель увидит в ней эту традицию, глубину, силу. Она чувствует, что он поймет ее, да?
1: К разговору о диалогичности, даже в таких строках, которые, кажется, эмоция просто из души льется, личная эмоция, очень персональная, всегда чувствуется, что с тобой разговаривают. Присутствие адресата есть. Не отчаивайся никогда. Даже в лапах роковой болезни, даже пред лицом сочтенных дней, ничего на свете нет скучней и бессмысленней, и бесполезней, чем стенать, что зря прошли года. Ты еще жива. Начни сначала. Нет, не поздно. Ты еще жива. То есть вот моментально, как будто бы ты хочешь возразить, но нет, не поздно. Ты еще жива.
0: К вопросу об отчаянии и о динамичности поэтического дарования Петровых. То есть оно не застывшее, оно динамичное. Не отчаивайся, да, читали вы? А я читаю «В минуту отчаяния». Текст называется «В минуту отчаяния». «Весь век лишь слово ищешь ты, единственного слова. Оно блеснет из темноты и вдруг погаснет снова. Ты не найдешь путей к нему, и не жалей об этом. Оно не пересилит тьму, оно не станет светом. Так позабудь о нем, пойми, что поиски напрасны. Что все равно людей с людьми оно сроднить невластно. Зачем весь век в борьбе с собой ты расточаешь силы, когда смолкает звук любой пред немотой могилы?» Мрачный текст, мягко говоря, минорный, но это как раз, ну, на мой взгляд, и так сейчас поиграю немножко, да, это тот самый вызов Петровых, и это ее фокус. Мы читаем о том, что она, поэт-редактор, к вопросу о диалогизме и об отчаянии, не может найти слово, поэт не может найти эту смерть. Она и говорит, что перед могилой все молчит, но мы же возвращаемся к названию. Оно выделенное, название стихотворения «В минуту отчаяния». Но что такое минута? По сравнению со всей жизнью. То есть вот она, Петровых, когда, казалось бы, читаешь четыре строфы, и они минорные, и заканчивается все словосочетанием «немота могилы». И недоумеваешь, Мы привыкли к тому, что русская поэзия, русская литература, она вообще про живое. Она всегда про воскресение. А здесь немота могилы. А потом возвращаешься к началу, чтобы понять, как так. И читаешь «В минуту отчаяния». Это всего лишь минута. То есть, да, она постоянно при ее строгости, мне кажется, у нее строгость такая стиховая, ритмическая, лексическая, она играет с читателем. И она в эту игру с читателем невидимо вводит поэтов и того же Баратынского, философские мотивы. И тут Тютчев прозвучал, тут вообще Пушкина повторили. Там, конечно, не ахматовской кротости, но она звучит, это Ахматова. То есть в этот вот игру с читателем она постепенно, очень тонко, деликатно, аккуратно, как это может сделать, ну, пусть будет только Петровых, она втягивает ну, всю русскую литературу и даже мировую.
1: В 2018 году, 110 лет со дня рождения Марии Сергеевны Петровых, для многих будет откровением, умерла в 79-м. В общем, для старшего поколения это почти рядом. И я знаю людей, которые были потрясены этим осознанием последующим, что в 60-е годы, когда открывались пласты поэзии, когда очень много чего звучало, и даже сейчас я слышала от очень высоких филологов, что сегодня можно говорить о возрождении русской поэтической мысли. Очень много пишут, очень много публикуют, очень много читают, очень много печатают, издают. Ни тогда, ни сейчас имя Марии Петровых не звучит так, как хотелось бы. Что произошло с ее творческой биографией, с ее жизнью, как она жила эти годы. Любили ее Пастернак и Тарковский, и Мандельштам говорить нечего. Две великие женщины, и Цветаева, и Ахматова. И мы не видим в этой связке Петровых. Что случилось?
0: Это загадочная история. Действительно, единственное прижизненное издание – это 68-й год.
1: И то
0: в Ереване.
1: И то Ереван. И то без ее участия,
0: да.
1: И то армянские друзья.
0: Да. Ну, дело в том, что Пастернак, Асеев, они ратовали за публикацию ее стихов, поскольку в Чистополе, когда эвакуация произошла, там была компания писателей, поэтов, они собирались. Там был творческий вечер Марии Петровых, которая поразила своими стихами, и ее уговорили подготовить книгу для издания. Она подготовила, и были ужасные рецензии. Рецензии были убийственные. Основная мысль была, что это поэзия, которая не отражает времени, не говорит о современности, что она для очень узкого круга читателей, и что она вторична. Они действительно ли не рассмотрели оригинального дарования Петровых? Либо я читала отзывы, анализы ее творчества, где была точка зрения высказана. Я не уверена, что это действительно так или не так. Что все дело было в том, что ее же муж, Головачев, был репрессирован, он был в лагере. То есть не должна была появиться книга жены политического неблагонадежного человека. Такая версия тоже есть. В любом случае, не случилось этой публикации. И более того, да, эти рецензии были ужасными совершенно. И Петровых ничего не оставалось, как заниматься любимым делом переводом. Она любила переводы, и она реализовалась как переводчик.
1: Говорил о ней Тарковский, что она никогда не ходила по редакциям, потому что говорила, я все равно буду не ко двору, я это знаю сама.
0: Речь о том, что она стесняется своих стихов, поэтому их носит в редакции, вряд ли можно вести по воспоминаниям. Она понимала, что она поэт, она чувствовала поэзию хорошо и имела при этом профессию, которая позволяла смотреть на стихи со стороны, редакторскую профессию. Она, скорее всего, отдавала себе отчет в том,
1: все что... Все современники говорят о том, что она знала себе цену.
0: Да, и это опять же в традиции. Цветаева по этому поводу цитировали. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Может быть, она надеялась, чувствовала, что ее черед настанет, и ее поэзию узнают.
1: И тем не менее, даже просто наличие в биографии этих великих поэтов ее имени впоследствии, в 60-е, в 70-е годы, должно было, кажется, привлечь внимание к ее стихам и филологов, и издателей. И этого не произошло и не происходит. Ее наследники, ее дочь прежде всего, ее внучка и правнуки, они делают очень много для того, чтобы собирать ее наследие и издавать. И все равно ее имя не звучит. Почему? В чем эта тайна? Почему на подступах к массовому читателю Мария Петровых растворяется?
2: Мне бы хотелось, чтобы к нашему разговору сегодня присоединились нижегородские литературоведы с их мнением о загадке незвучания, забвения для массового читателя Марии Петровых. Слово профессору Нижегородского университета Ирине Сергеевне Юхновой.
3: Почему так мало известно Петровых широкому кругу читателей? Первая причина лежит на поверхности. Просто ее стихи были труднодоступны. Да, мы знаем, что при жизни Марии Сергеевны Петровых вышло одно единственное издание ее стихов, да и то в Ереване. Стихи Марии Петровых не входили в школьные программы, они не читались вот из этих наших репродукторов, на них не создавали каких-то песен. Сама Петровых не стремилась публиковать свои стихи после той первой неудачной попытки, когда ее сборник получил 4 отрицательных отзыва. Да, и вот поэт раним всегда. Да, значит, вот этот твой голос, как ты понимаешь, оказался ненужным. И вот это, мне кажется, вторая причина. Ее голос был на самом деле совершенно не созвучен эпохе. Потому что 20 век – это век катастроф, век потрясений, век маршевых ритмов, век гимнов, век призывов, лозунгов. Все, что было тихо, заглушалось. О чем писала Мария Петровых? А она писала о том, что вообще, что переживает и чувствует каждая женщина. Писала и о любви, она писала о том, как она вспоминает свое детство, как она ощущает город вокруг себя. Но вот дело в том, что писала она это не совсем так, как, может быть, того хотелось женщине той эпохи. Вот если мы возьмем даже стихи Ахматовой и Цветаевой, это стихи о своем чувстве, это стихи о себе. Это трагическое, это тяжелое чувство, это чувство непринятое, чувство оболганное, чувство, над которым надругались. Да, но это мое чувство, и то чувство, за которое борются. А Мария Петровых, все ее стихи – это о другом. Они ориентированы на другого. Для нее чужая судьба становится важнее своей собственной. То, что это абсолютно не совпадает с 20-м феминистическим веком, это точно совершенно. Но с 21-м тем более. И вот знаете, еще один момент тоже, мне кажется, существенным. Дело в том, что 20 век в лирике – это век экспериментов, век поисков. Это игра со словом, это поиск каких-то скрытых смыслов. Стихи Петровых на этом фоне – стихи абсолютно простые. И стихи абсолютно классические. Говорят, что на самых ранних этапах своего творчества Мария Петровых еще в Ярославле очень серьезно увлекалась, вот в том числе футуристическими изысками. Но потом от этого отказывается, приходит вот к такой простоте, классической простоте, которая воспринималась критиками той эпохи как опасная маргинальность. На самом деле это такая естественная речь, которая выходит из души, на каком-то одном дыхании. И я думаю, что она придет к читателю, и она уже приходит к читателю. И большое спасибо тем, кто читает ее стихи, кто пишет о ней, кто ее издает. И есть замечательный сайт Петровых, посвященный, какие-то страницы в соцсетях. Там нет ничего такого скандально-одиозного, да, они очень такие интеллигентные все эти вещи. Просто у нее путь другой.
1: Позвольте, я прочитаю не раз упомянутого сегодня Давида Самойлова. Посвящение, правда, конечно, Арсению Тарковскому, но внимательный читатель может найти в наследии Самойлова непосредственно Петровых посвященные строки и не одно стихотворение, потому что преклонение и понимание этого поэта Давидом Самойловым было абсолютным. Стих, посвященный Арсению Тарковскому, Давида Самойлова. И начинается он так. «Мария Петровых, да ты! В наш век безумной суеты, без суеты писать умели. К тебе явился славы час. Мария, лучшая из нас, спит, как младенец в колыбели. Благослови ее Господь, и к ней придет земная слава. Зато не сможет уколоть игла бесчестия и срама. Среди усопших и живых из трех последних поколений ты и Мария Петровых убереглись от искушений и втайне вырастили стих». Вот это «втайне вырастили стих» для меня, да, для меня прям вот по сердцу, потому что не могу понять, как это может быть, как это случилось. «Втайне взросшенный стих» — это достойнейший из достойных женщин. Эта тайна уходит дальше, в 21 век.
0: Ну, сейчас ее начинают изучать, и не могу сказать, что очень активно, да.
1: Но есть... она сейчас звучит, вот то, что я могу сразу сказать, кто ее пропагандирует, кто несет ее в массы. Это Светлана Крючкова наряду с Ахматовой. Вот это вот такое осознание. Да. Здесь Ахматова, и рядом стоит Петровых. Ну и все. Или я ошибаюсь? Что мы можем предложить нашим слушателям? Вот они сегодня слышали достаточно много стихов Марии Петровых. Что почитать о ее биографии, о ней самой? Как приблизить человека максимально к этому замечательному поэту?
0: Книги Петровых потихонечку начинают выходить, на самом деле. Вот в 2000 году вышла книга ее стихов. В 2009 году книга «Домолчаться до стихов» вышла. Называется как раз очень выразительно «Домолчаться до стихов» ее слова. Надо молчалась до стихов. Но мне очень нравится, я бы его порекомендовала людям, которые действительно впервые там сегодня или очень поверхностно знакомы с ее стихами. Это книга, которая вышла аж в 86-м году. Я сама нашла ее в букинистическом магазине. Но это очень хорошая книга, три части. Во-первых, там есть оригинальное стихотворение Петровых, написанное ею с 20-х годов, это довольно ранняя лирика, до конца. Там есть ее переводы, что очень значительная часть ее поэтической жизни. Они многое о ней говорят. И не может не повлиять такая работа с чужой поэзией на родную поэзию. То самое пристальное внимание к слову. Это может и от Пушкина, во-первых. И такой лаконизм, глубокий лаконизм. Но это, конечно, и от переводов. Оттачивание пера. Поэты часто переводили, оттачивали перо. И эта третья часть, это как раз вот воспоминания, к которым мы сегодня обращались. Там и ее современники, и ее сестра, и великие поэты, и первые издатели. И, конечно, из них образ Петровых складывается такой, очень объемный, как мозаика. Он же объемный в мозаике. То есть это не акварельный портрет, едва различимый, а мне кажется, он там достаточно выпуклый.
1: Парадокс для меня в чем еще заключается вот этой личности, вернее, в проявлении ее в истории, да, русской литературы. Современники – великие люди, и она с ними шла рука об руку. Конечно, страшные всегда периоды переживала в 20 веке наша страна, и литература, и история, очень все напряженное. Кто-то оставался в тени, это все понятно, и пробовал выжить. Этот поэт не только был в связке великих современников, но у нее были ученики. И так живет в ряду потрясающих современников. У нее есть ученики, которые обожают ее, любят, несут ее слово в своей поэзии. В мемуарах, воспоминаниях, и все равно Петровых растворяется. Вот какая-то потрясающая дымка, в которой она существует до сих пор, она меня очень печалит, что ли, трогает. И ее же ученики, последователи, они в своих мемуарах вспоминают, что их потрясало в ней сочетание несочетаемого: детскость и мужественность, и даже суровость, открытость и абсолютная сдержанность. Такие краски.
0: Да, ну вот вы говорите о дымке, да? Но мне такой образ пришел тоже навеяно Тютчевым, который много думал о звездах, которые всегда есть, даже если их не видно, это день, да? То, наверное, одна как раз та звезда, которая светит, когда ее из света не видно. То есть она все равно есть. Утром не видно звезды, но она все равно есть. То есть она не так заметна в силу своей, ну, может быть, самоуникальности. То есть это ее лаконизм, это ее истинная простота, глубокая, высокая простота, вот простота постоянно светящей звезды. Вот это может быть и есть та тайна, которая не позволяет ее широкой публике вот услышать и увидеть. Может быть, дело в этом. Она как звезда, которая с утра.
1: А сейчас слово еще одному нижегородскому филологу, литературоведу, мнение которого всегда очень важно для меня. Леонид Большухин о Марии Петровых.
4: Судьба Марии Петровых, ее безвестность или пребывание в забвении – явление, конечно, относительное. Ибо культура обладает уникальным свойством сохранять абсолютно все. И все, что там пребывает, так или иначе готово вернуться. А если нам кажется, что явление, достойное того, чтобы быть, тем не менее, незаметно, непрочитываемо, мало кому известно, то подобная ситуация требует особого осознания. Скажем проще, судьба Петровых во многом перекликается с той позицией, которую занимал Пастернак, заявляя в своих поздних стихах о том, что быть знаменитым некрасиво. Петровых пошла дальше. Она, это, видимо, был ее сознательный выбор, решила спрятаться от мира. Я думаю, хотя это предположение, что это некая осознанная позиция, когда человек, осознающий себя поэтом, и как поэт, конечно, желающий быть услышанным, тем не менее, сознательно выбирает стезю забвения, небытия. Не случайно после единственного сборника стихов, вышедшего в конце 60-х годов в Армении, Петровых не просто не издает других книг, она даже перестает печататься в периодике. Сама Петровых о своей судьбе и о своем месте написала следующее. «Мы начинали без заглавий, чтобы окончить без имен. Нам даже разговор о славе казался жалок и смешон. Я думаю о тех, которых раздоры вечные с собой или нелюбовь к признаниям скорым мешали овладеть судьбой». Это удивительная позиция поэта, который мыслит категории судьбы и понимает, что он судьбой не овладел. Поэт, который не нашел своего места в бытие. И мы видим, что в Петровых есть то, что называется поэтической гордыней, понимая эту позицию как высокую позицию, потому что только поэт, осознающий свой масштаб, мог бы написать такие строки: «Не ахматовской кротости, не цветаевской ярости, поначалу от робости, а позднее от старости». Петровых рассматривает себя в системе координат первых поэтов своей эпохи. И я думаю, что путь Петровых уникален и этим неповторим, интересен и притягателен, как путь поэта, который остался наедине с собой. И такое существование трагично, наверное, невыносимо, но это истинная позиция истинного поэта, и это говорит о том, что Петровых будет приходить к тому, кто найдет в себе силы пойти к ней. Это поэт, к которому надо идти. В этом ее, если угодно, особый статус, особое положение в русской поэзии. Есть поэты, которые в буквальном смысле готовы себя навязывать, есть поэты, которые ждут того, кому будут нужны. А то, что Петровых, ее поэзия, кому-то будет нужна, для меня очевидно.
1: Под занавес нашего разговора прочтем каждое стихотворение, которое вот вам кажется сегодня в данный момент очень уместно и, может быть, чем вы хотите закончить эту беседу.
0: «Мадригал. Надпись на портрете. Я вглядываюсь в ваш портрет настолько пристально и долго, что я, быть может, сбита с толку и попросту впадаю в бред. Но я клянусь, ваш правый глаз грустнее, внимательнее, строже, а левый веселей, моложе и больше выражает вас. Но оба темы хороши, что вы на мир глядите в оба, и в их несхожести особой таинственная жизнь души. Они мне счастье не сулят, а лишь волненье без названия, но нет сильнее очарования, чем ваш разноречивый взгляд».
1: А я, позвольте, прочту, может быть, одно из первых стихотворений, которое меня поразило у Петровых, до сегодняшнего дня это все остается. «Не зря, недаром все прошло. Не зря, недаром ты сгорела, коль сердце твоего тепло чужую боль превозмогло, чужое сердце отогрело. Вообрази, тебя уж нет, как бы и вовсе не бывало, но светится твой тайный след в иных сердцах. Или это мало в живых сердцах оставить след?» И вот эта тема «в живых сердцах оставить след», мне кажется, было для нее очень важно. И ей отвечает Самойлов потом, что обязательно и к ней придет мирская слава. Все вернется, тебя поймут. И хочется, чтобы вот это вот все было услышано, чтобы было проявлено, чтобы было донесено до сердец. Как открыть наши сердца Марии Петровых? Вопрос. Но очень хочется, чтобы сегодня, после нашего разговора, наши уважаемые радиослушатели попытались найти томик Марии Петровых, почитать, подумать, увидеть, какая она разная и всегда честная, всегда прекрасная, всегда неповторимая.
0: На вопрос, почему она вот та далекая звезда, которая светит утром, которую, может быть, не очень видно, но она точно есть вот в русской литературе, в русской культуре, она есть. Почему такая звезда это не такого света мощного, ночного? Ну, мы не разгадаем.
1: Мы говорили сегодня много о ее уникальной личности как таковой, уникальной ее поэтическом даре. И вот эта загадка, которую она до сих пор таит в себе, тоже в русской литературе, наверное, прецедента нет. Вот о таком потрясающем, невероятном, таинственном и очень достойном поэте мы сегодня говорили. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что сегодня этот час в нашей литературной студии были я, журналист Валентина Глинина, и наш гость из Тульского государственного университета Татьяна Богатырева. Татьяна Борисовна, огромное спасибо. Всего самого-самого доброго.
0: Большое спасибо вам.
1: Открываем Марию Петровых.
5: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь я всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дреныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки! Пресвятая Богородица, спаси нас! Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во все.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человека, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию: «Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но и они, и этого прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но и они, и того изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидим».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветных праотцах, о ветхозаветных праведниках. Конечно, у кого-нибудь из нас может возникнуть вопрос. Если мы ветхозаветных патриархов, ветхозаветных праотцев почитаем как праведника, говорим о том, что они прославлены в святости, как же они могут быть прославлены в святости в православной церкви, если они еще жили до Христа, если они при жизни ни разу в жизни не причащались, даже если они и не крестились, как же мы можем их прославлять? Церковь, отвечая на этот вопрос, говорит о том, что до прихода в мир Христа Спасителя все, даже ветхозаветные пророки, даже ветхозаветные патриархи, даже наиболее величайшие святые из них отходили в ад, в Шеол, как его тогда называли, отходили в муку вечную. Но мы с вами помним, что после воскресения Христа Спасителя Христос сошел в ад и там проповедовал. Он проповедовал именно тем, кто был готов его услышать, кто своей праведной жизнью, хотя и не дождался при жизни прихода Христа, но он был готов к этому приходу, и он дождался его по смерти. Христос вывел из ада тех, кто был готов последовать за ним. И готовы за ним были последовать, конечно же, в первую очередь, ветхозаветные патриархи, ветхозаветные пророки. Говоря же о крещении, церковь говорит о крещении их огнем, о крещении их кровью. Они претерпели там страдания, но после того, как Христос вошел в ад, они вышли вместе с Ним, и они являются святыми нашей православной церкви. Говоря непосредственно о святых праотцах, о святых патриархах, конечно, наиболее почитаемы это патриарх Авраам и праотец царь Давид. Говоря об Аврааме, стоит вспомнить слова апостола Павла: «Авраам – отец всех верующих». Рыцарем веры называли его учителя церкви. Стоит повнимательнее прочитать те главы книги Бытия, 13, 14, 15, в которых говорится о жизни Авраама. Величайшая всеохватная вера была неотъемлемой частью его жизни. Она определяла всю жизнь Авраама. Именно с веры началось его шествие к Богу. Он жил в Уре Халдейском, в языческом городе. По преданию, его семья, его отец зарабатывали на жизнь тем, что изготавливали идолов. Но Авраам внутренне был готов, чтобы принять единого Бога. И он услышал божественное откровение. Бог явился ему, это было первое богоявление Аврааму. Всего их будет 8. Бог явился Аврааму и сказал: «Встань, иди, уходи, беги отсюда». Беги из этого города, беги из этого языческого мира. Неважно куда.

Да, но беги прочь от этой языческой жизни. И доверился Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам уходит из языческого мира, поселяется на земле обетованной. Многие-многие чудеса случаются с ним. Было и ему явление Троицы, когда три ангела, символизирующие три единого Бога, пришли к Аврааму. Многое с ним было. Долгое бесчадие вконец разрешилось явлением его праведного сына Исаака. Но самое главное чудо, самое главное свидетельство в вере случилось, когда Авраам готов был принести в жертву своего сына Исаака. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, преподобномученика архимандрита Варлаама и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Преподобномученик Варлаам, в меру Василий Коноплев, родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Еще в юношеском возрасте он полюбил читать Писание и духовную литературу. Много лет он провел в духовном поиске и размышлениях. Со временем он и вся его семья присоединились к православной церкви. Когда Василию было 46, он принял монашеский постриг с именем Варлаам и поселился на горе Белый, недалеко от Перми. Постепенно к нему стали собираться другие желающие монашеского жития. Варлаама назначили управляющим строящегося монастыря. Впоследствии Белогорский Николаевский монастырь получил название Уральского Афона. Современники писали о настоятеле: «Отец Варлаам отличается особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием». Накануне революции в обители был возведен величественный Белогорский собор. На торжества собралось множество гостей, прибыли тысячи богомольцев. Уже через год большевики захватили обитель. Храм был осквернен, 26 монахов и послушников пытали и убили. Был арестован и казнен архимандрит Варлаам. В 2000 году их причислили к лику святых.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Из духовных наставлений преподобного Паисия Величковского.
1: Разве возможно, чтобы, упитываясь, предаваясь сну, лежанию и постоянно утешаясь, и при этом получить спасение? Если желаем быть настоящими воинами Царя Небесного и неложными соучастниками, то удалим от себя всю молву и привязанность ко всему земному, отчего возникают умственные испарения и как туманом темным покрывают душу. Сбросим с себя всякое нерадение и малодушие и женственную слабость, и так противостанем бесовскому коварству. Потрудимся в молитвах и прочих добродетелях со всем усердием и силою, душою, умом, подобно тому, как кто-либо быстро бежит дорогою, не оглядываясь. Такова хитрость у лукавых бесов. Они постоянно заняты нами, как сторожа подмечают наши наклонности и пожелания. О чем мы думаем и что любим, чем заняты помимо их, и какую страсть замечают в нас, к тому нас и побуждают, такие и расставляют нам сети. Таким образом мы сами возбуждаем против себя всякую страсть и бываем причиной ее». Потому бесы ищут в нас повода, что через свою наклонность и пожелание мы скорее запутаемся. Они не принуждают нас к тому, чего мы не желаем, от чего отклоняется ум, с чем не соглашаемся по своей воле. Они понемногу испытывают нас, не примем ли какую-либо страсть, и уже к нашему желанию и усердию присоединяют свои козни, ибо... Собственно, нам принадлежит повод ко греху. Пристрастие, слабость и небрежность. Не отсекаем начало каждой страсти. Неумеренный сон, ленность, безвременное едение бывают причиной входа бесов. Пришедшие, они прежде всего толкают в двери сердечные, то есть тайно, как воры, влагают помысл и замечают, есть ли сторож или нет, то есть, принят ли будет помысл или нет. Если принят, тогда начинают производить страсть и побуждать к ней и окрадывать духовное богатство. Если они найдут сторожа в сердечных дверях, то есть, когда кто привыкнет уничижать и отгонять их помыслы, отвращаться умом начального мысленного прилога, имеет свой ум глухим и немым к лаянию их, то есть ничуть не соглашающимся с ними, то таковому они не могут сделать пакости, так как ум у него трезвится. Если же враги, воздвигая все это, никак не могут удержать и отвратить от подвига твердой души и непоколебимого воина Христова, страстотерпчески положившего свое основание на камне веры, так что и реки скорбей своим устремлением не поколеблют его, тогда они обкрадывают его кажущимся добром неким, считая удобнее под видом добра поднести нечто свое, и таким образом лишают настоящей, совершеннейшей добродетели, молитвы и подвига. Так принуждают нас творить духовные беседы ради любви, учить людей или прибавлять что-либо в пище ради друга, или для праздника усладить несколько, ибо знают льстивые, что от сластолюбия паладам. Прежде начнут помрачать умную чистоту и внимание к себе, и таким путем внезапно ввергают в ров любодеяния или в какую-либо другую страсть. Если и таким образом не поколебают резвящегося умом, то вооружаются ложными привидениями, возбуждают людей и сами с ними вооружаются, оскорбляя и смущая его разными болезнями. Если и так не победят, то борят высокоумием, влагают помысл, что он свят, говоря ему тайно, сколько скорбей претерпел. Бесы, как хитрый ловец, когда первые средства их окажутся бессильны, тогда оставляют их, отходят, скрываются и представляются побежденными. Смотри же, человек, внимай, не плашай, они и до гроба твоего не отойдут, но приготовляют большую засаду, высматривают внимательно, каким образом снова начать и восстать, ибо не отдыхают. Когда теплота усердия остынет у подвижника, то они тайно, приготовив какую-нибудь сеть, опять приходят и расстилают, и ловят. Ищи в себе причину всякой страсти, и, найдя, вооружись и выкопай корень ее страдальческим мечом. Если не искоренишь, опять пустит отростки и возрастет. Без сего средства не можешь победить страсть, прийти в чистоту и спастись. Посему должно, если желаем спастись, отсекать первоначальный прилог помысла и пожелания всякой страсти, побеждай малое, чтобы не впасть в великое, и все последующее победишь этим одним. Бог попускает обуреваться бесовскую бранью или какой-либо другой упорную страстью за гордость и высокоумие, когда кто считает себя святым или крепким и на себя надеется, а над слабейшими превозносится. Пусть таковой сознает свою немощь, познает Божью помощь и вразумится, что без Божьей помощи он ничего не может делать и смирит свой помысл. Или опять попускает это, как наказание за грехи, чтобы покаялись и были опытнее в подвиге, или же ради венцов за победу. Чем ты побежден, от чего страдаешь, против того прежде всех страстей и вооружись, и на то употреби все свое усердие. Всякая страсть и страдание побеждается несомненною верою, сердечным трудом и слезами, горячим усердием и быстрым устремлением противостоять настоящей страсти. Это есть высокое и похвальное отеческое борение.

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл мне иси, Господи, умой просвети и сердце, и усне мое твердивое же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мне, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мать, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в

0: «Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 по 19 стих.
3: «И взыди на гору, и призва их же, хотяше сам».
4: «Потом взошел на гору, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваангарес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
3: И Симона Канонита, и Иуду Искариотского хиже и предаде его.
2: Мы только что слышали об избрании 12 апостолов, самых близких учеников Иисуса Христа. Почему именно сейчас происходит это избрание? Зачем вообще Иисусу ученики? Почему нельзя было проповедовать без узкого круга последователей? И почему именно 12? Насчет числа догадаться несложно. По числу колен Израиля. Христос выбирает 12 учеников и, как сказано, поставляет их апостолами. Примечательно, что состав избранников был более чем неоднороден. И это очень мягко сказано. Матфей – сборщик налогов. По сути, коллаборационист и предатель в глазах любого правоверного иудея. Симон – из секты зелотов, то есть крайних ревнителей и националистов. С одной стороны, горячий и искренний Петр или Симон, готовый на все ради своего учителя. И тут же Иуда Искариот, предатель, человек с двойным дном. При этом абсолютно все они, включая Иуду, получают одинаковые дары исцелять, проповедовать, изгонять демонов. Зачем же Христос избирает этих учеников? По Евангелию, чтобы они были с ним, и чтобы посылать их с проповедью. Но зачем Иисусу эта группа поддержки? Исключительно ли здесь стоит задача интенсификации проповеди, ведь в то время не было никаких средств массовой информации? С этим можно было бы легко согласиться, если бы только не одно обстоятельство. Вся евангельская история, вплоть до самого распятия и воскресения Христа, свидетельствует об одном – ученики не понимали своего божественного учителя вплоть до самого воскресения. Он говорит им одно, они слышат совершенно другое. Он скорбит об ожесточении сердец жителей Иудеи, а они предлагают сжечь их огнем с неба. Он с болью говорит о предстоящих страданиях и смерти, их волнует, кто какую должность займет. Через 3 года совместной жизни

0: жизни и трудов Спаситель буквально прижимает их к стенке с вопросом: «А для вас кто я?» Все, кроме Петра, стыдливо молчат, потому что сами еще до конца не поняли. Отправлять на проповедь людей, у которых в голове каша – дело бессмысленное и просто вредное. Но Иисус сознательно на это идет. Что-то здесь явно не сходится. Подойти к разрешению этого недоумения можно через один вопрос. А о чем должны были рассказывать эти люди, которые оставили свои дома, профессии и ремесла, чтобы пойти за Иисусом в неизвестность? Евангелие нигде не говорит, что перед учениками стояла задача проповедовать Иисуса как пришедшего Мессию, Сына Божия. По крайней мере, сам Спаситель нигде перед ними так задачу не ставит. Речь идет о проповеди Царства Божия, его приближении и действенной помощи тем, кто в ней нуждался – исцелять, изгонять духов, очищать прокаженных. Другими словами, в проповеди апостолов была большая недосказанность. С одной стороны, люди видели, что в этих проповедниках есть явная сила Божия. С другой стороны, вопрос, Мессия ли Иисус, оставался не вполне проясненным даже для самих ближайших учеников. Апостолы, сами того не понимая, всего лишь разогревали костные ума и сердца людей, чтобы уже только после славного воскресения Христова посеять в эту подготовленную и хорошо удобренную почву семена благой вести об Иисусе Христе как Сыне Божием, Спасителе мира. Только став свидетелями воскресшего Иисуса, только получив в день Пятидесятницы полноту даров Святого Духа, их сознание настолько просветится, что эта крошечная группа произведет настоящий мировоззренческий переворот во всем Средиземноморье и далеко за его пределами. Сегодняшнее Евангелие о том, как были избраны апостолы и в чем заключалась их миссия, заставляет задуматься о специфике божественной педагогики. Бог постоянно смотрит на нас в перспективе. Он исходит не из того, что мы уже есть, чего мы уже достигли, но дает нам все на вырост, с запасом, веря в то, что мы сможем подтянуться до поставленной задачи. Он не боится рисковать. Он бесконечно любит и доверяет нам, хотя, по большому счету, мы слишком часто этого не заслуживаем. Точно так же, как бестолковость апостолов не останавливала Иисуса, не приводила его к решению об их профессиональной непригодности, даже когда они все его бросили во время распятия, точно так же Бог продолжает верить нам, надеяться на нас и ждать, даже когда мы уверенно отворачиваемся от Него и ходим исключительно по своему разумению. Как же хорошо, что наш Бог такой терпеливый, мудрый и кроткий педагог.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 6 января 2022 года.
2: Мы называем Христа светом. Так именуется Он и в Божественном Откровении. И не просто именуется, Он явил Себя как свет на горе Фавор. А что такое свет? Но каждый, кто школу кончал, знает, что такое свет. Электромагнитные колебания в определенном спектре, они и дают свет. Это об этом свете идет речь в Евангелии? Конечно, нет. Это не физический свет. Это божественный свет. Если хотите, это видимый спектр невидимой божественной энергии. И открывается эта божественная энергия в виде света людям с особым духовным зрением или по воле Божией в особые мгновения человеческой истории. На горе Фавор люди увидели этот свет. Они прикоснулись к видимому присутствию божественной благодати. И через Господа и Спасителя, которого мы называем светом миру, эта божественная благодать через Его жизнь, через Его проповедь, через Его смерть, через Его воскресение сегодня присутствует в роде человеческом. Наши очи, физические очи, в том числе и через помрачение грехом, не видят сегодня в храме этой божественной благодати, но она здесь с нами, этот фаворский свет с нами. И он отображается в наших сердцах тогда, когда эти сердца способны почувствовать его присутствие. Церковь именует Спасителя светом. Он действительно был свет. Каждый, кто водит машину, знает, как это важно. Сгустились сумерки, наступила темнота, и ехать невозможно. Какая бы у тебя хорошая машина ни была, ты включаешь фары, тебе нужен свет, чтобы увидеть дорогу. А если фары не работают, то и ехать нельзя. Вот этот божественный свет, свет Христов, и есть некий прожектор, высвечивающий правильное направление нашей жизни. Если человек тушит этот прожектор своим неверием, своим безбожием, своим отрицанием Бога, своими греховными делами, то прожектор тухнет. А дальше все. Как будет? Ты считаешь себя таким сильным человек? Поезжай вперед по этой темной дороге. Ах, ты боишься, что там пропасть, и ты можешь упасть? Ну что же, принимай на себя ответственность. Ты боишься, что за поворотом тебя ждет что-то непонятное и, может быть, опасное для жизни? Все равно поезжай. Ты же на себя взял ответственность за то, чтобы видеть, что впереди пути. Но вот мы, верующие люди, умеющие водить машину и многие другие вещи делать, не хуже тех, кто в Бога не верит. Мы верим в то, что Господь есть свет. Господь – светлый и ясный луч, который не предопределяет нашей жизни, который не является силой, которая тащит нас, подобно тому, как локомотив тащит за собой вагоны. Он дает нам свободу идти вперед, но Он высвечивает нам этот путь. Он свет истины, и Его божественный свет указывает нам единственно верный путь в будущее.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 25 августа, церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, преподобномученика архимандрита Варлаама и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии, города на севере современной Турции. Александр был очень образованным для своего времени человеком, но ум и начитанность не породили в нем гордыни. Он принял на себя подвиг юродства, жил в бедности, а на жизнь зарабатывал продажей угля. Всегда черный от угольной пыли, он вызывал у кого-то жалость, а у кого-то презрение. Когда в Камане умер епископ, то мнения, какого предстоятеля избрать, разделились. Одни предлагали выбрать знатного, другие – образованного, третьи – богатого. Для участия в выборе был приглашен известный богослов святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что епископ должен иметь не только внешние достоинства, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Так и Александр, угольщик, того и гляди, может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что этого человека упомянули не случайно, и попросил вызвать его. Александр вынужден был открыть, что прежде был философом и богословом. Но ради Бога он принял на себя добровольную нищету и смирение. Он глубоко и точно ответил на все вопросы о вере и Писании. Присутствовавшие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Он много лет мудро управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Елена Олеговна.
3: Доброе утро, дорогой мой Миша. Сразу вопрос к тебе. Через 50 дней после Пасхи Господней какой церковный праздник следует?
2: Через 50 дней? А, конечно же! День Святой Троицы. Пятидесятница же. Мы об этом празднике сегодня говорить будем. Он самый зеленый, самый ароматный из всех церковных праздников в году. Какая же красота в храмах в этот день! Как пахнут травы! Ни с одним другим праздником не спутать День Святой Троицы. А я знаю, что раньше не только храмы к этому празднику украшали, но и свои дома, жилища. Представляете, какая чистота и ароматы кругом были. И радость в душу вместе с таким украшением входит.
3: Как прекрасно, Миша, ты все описал. Благодарю за столь поэтичные сравнения внешней стороны этого праздника. Ну, а продолжу я вот этой цитатой из книги «О церкви». Второй день праздника Троицы именуется Днем Святого Духа. Это всегда понедельник. Именно этот день является 50-м по счету от Пасхи, поэтому второе название праздника – Пятидесятница.
2: Я читал об этом. Могу попробовать рассказать.
3: Прекрасно, слушаем тебя внимательно.
2: После Вознесения Господня апостолы вернулись в Иерусалим и стали ждать обещанного Спасителем сошествия Святаго Духа. Прошло 10 дней. И в Иерусалим на праздник Пятидесятницы пришло много народа.
3: Прости, я тебя немножко перебью, чтобы кое-что уточнить. Народ собирался на ветхозаветный праздник, который был установлен в память о получении Моисеем 10 заповедей, которые ему дал Бог на горе Синай.
2: Точно! Спасибо, Елена Олеговна. А я продолжу. И вот в 10-й день после Вознесения Господня в воздухе вдруг послышался шум. Он был похож на звук сильного ветра, который бывает во время бури. Шум этот доносился с неба, но поскольку это был не ветер, то звук постепенно проник в дом, где собирались апостолы. И тогда вдруг прямо посреди дома появились языки огня. Они останавливались над головой каждого из апостолов.
3: Ой, Миша, а можно я зачитаю кое-что из книги о церкви в дополнение к твоим словам? Вот здесь очень хочется зачитать. «Звук бури, наполнивший дом, готовил учеников к пришествию Святого Духа, а языки огня показывали, что Он пришел. Сын Божий явился на земле видимо, и Святому Духу нужно было явиться видимо», говорит святитель Григорий Богослов. И раньше, когда Святой Дух сходил на Христа во время крещения в Иордане, он принял образ голубя, а не остался незаметным.
2: Так это же Святой Дух! Он сам знает, в каком образе и кому явиться. Но ведь дальше было еще одно чудесное событие. Апостолы вдруг начали говорить на всех человеческих языках. В один миг научились. А народу-то было в Иерусалиме в тот момент видимо-невидимо. Кто откуда пришел и приехал. Но все они понимали, что говорят апостолы. А апостолы понимали всех, кто собирался вокруг их дома. Прочитайте, Елена Олеговна, пожалуйста. В нашей книге о церкви наверняка об этом написано.
3: Да, конечно. Тут сказано как раз о людях, пришедших в Иерусалим. Вот послушай. «Итак, придя сюда из разных стран и пораженные странным шумом, многие из них направились к его источнику – Сионскому дому. Когда же они подошли ближе, то услышали, что апостолы свободно говорили с каждым на их языке, с людьми, пришедшими из Персии и Мидии, с жителями Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Фригии, Египта и Ливии, с теми, кто пришел из Рима, и обращенными из язычников, с поселившимися на острове Крит и в песках Аравии. Со всеми апостолы говорили на знакомом им языке, проповедуя величие Божие и его чудесные дела».
2: Получается, что апостолы проповедовать начали прямо в день Святаго Духа. Слава тебе, Боже наш!
3: А вот что еще сказано в нашей драгоценной книге о церкви. Затем апостол Петр рассказал собравшимся о Христе, о его проповеди, смерти, воскресении и вознесении на небо. Первая после схождения Святаго Духа проповедь апостолов сильно подействовала на слушателей.
2: Так ведь и чудеса все видели, и знамения. Простые галилеяне говорят о Христе на любом языке. Конечно же, это дары Духа Святаго. А дальше-то что, Елена Олеговна?
3: А дальше вот что читаю. Многие подходили к ним, к апостолам, конечно, и спрашивали, что нам делать. Тогда апостол Петр велел каждому покаяться в своих грехах, принять крещение. И обещал, что каждый получит дар Святого Духа, чудесные действия которого сегодня все видели. Многие охотно слушали его, просили крещения, и в тот же день к церкви присоединилось около 3000 человек, до того не веровавших в Иисуса Христа. Так окончился день Пятидесятницы, ставший днем рождения христианской церкви.
2: Как прекрасно, что у нашей церкви тоже есть день рождения. Это говорит нам о том, что она, наша церковь православная, это прекрасный живой организм. Живая наша церковь. Как же это здорово!
3: Полностью с тобой согласна, дорогой Михаил. И, кстати, хочу вернуться к началу нашей программы. Ты говорил об украшении храмов и жилищ зеленью в этот день. Так вот, послушай, обычай этот идет еще от Ветхозаветной церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу, в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время по общему обычаю тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму, Троицы в Мамврийской Дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает нам и ту Дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей, чего я и желаю тебе, Миша, и себе, и всем нашим радиослушателям. Доброго всем дня!
2: И всего самого светлого и радостного. И слава тебе, Троица Святая! Слава тебе!

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, преподобномученика архимандрита Варлаама и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Священный мученик Иоанн Никольский родился в 1878 году в Тверской губернии. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. Служил отец Иоанн в сельском храме Кимрского уезда. После революции духовенство было лишено гражданских прав, священников и храмы обложили непомерными налогами. Целью было избавиться от священников, выслать из родных мест, лишить средств к существованию и физически уничтожить. В 29-м году власти обязали отца Иоанна привезти на государственный хлебосдаточный пункт 25 пудов ржи. Священник в это время был в отъезде. За опоздание на 3 дня его арестовали и приговорили к конфискации всего имущества и ссылке за пределы района. Никольский переехал в Тверь. Там он оказывал поддержку семье другого арестованного священника, отца Василия Владимирского. Вскоре последовал новый арест и приговор – 3 года ссылки в Казахстан. При этом никаких доказательств вины у следствия не было. В августе 1937 года Иоанна Никольского снова взяли под стражу. Его обвинили в контрреволюционной деятельности. Следователь ограничился одним допросом и уже через несколько дней был готов расстрельный приговор. Иерея Иоанна Никольского причислили к лику святых в 2000 году.
2: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
3: Вопрос священнику.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
5: Здравствуйте, Господь благословит.
4: Спасибо, батюшка. Сегодня вопрос. Люди говорят об оставленности Богом. Неужели кто-то может переживать настоящую с Богом связь? Это физический опыт или умозрение? Я переживаю, что мало помню о Боге и совершенно не знаю, что такое связь. Об этом надо просить, молиться?
5: Очень хороший вопрос. И прекрасно, что наши слушатели об этом задумываются. Спасибо вам. Скажу так. Чаще всего под оставленностью Богом говорят люди в каких-то бытовых неурядицах. Бог меня оставил, поэтому у меня что-то в жизни не клеится. Хотя на самом деле может быть все наоборот. Как раз у тебя все не клеится именно потому, что Господь тебя сейчас через какие-то упражнения, ты вспомни о Боге, ты немножко возрасти в нем, да, что-то пойми для себя. Ну, это немножко другая тема. Но вот если говорить именно о настоящей вот этой связи с Богом, то это то, к чему должен стремиться каждый христианин, и это то, ради чего живем все мы. Мы живем для того, чтобы научиться устанавливать связь с Богом. Как пример этому как раз все наши святые. Это люди, которые достигли видимых неких свидетельств внутренней глубинной связи с Богом. Связь эта существует в каждом из нас. Ни один из нас не брошенный. И единственное, что стоит нам, наверное, научиться это чувствовать, да, научиться видеть присутствие Божие в своей жизни. Это действительно не физический опыт и не умозрение. Это духовная связь. Физические какие-то вот присутствия, иногда там люди говорят, вот мне во сне Иисус Христос явился, да, и вот, так сказать, меня благословил. Любой сон для нас — это область обмана, и мы снам не верим и всячески призываем эту область своей жизни, своего бытия всерьез не рассматривать. Мало ли что кому приснилось, это не важно. Важно то, что я делаю в здравом уме и твердой памяти. И если в этот момент трезвости и твердости я стремлюсь к Богу, значит, я пытаюсь эту связь нащупать и установить. И да, поскольку Бог не является какой-то отвлеченной идеей или просто бездушным каким-то там фонариком, который светит на нас, а Он является живой личностью, по образу и подобию которой мы сотворены, поэтому эту личность надо просить об этой связи. это естественно, да, когда мы подходим к человеку и говорим, ну, слушай, можно с тобой сейчас поговорить, да, есть у тебя на это время и возможности. И точно так же мы можем подходить к Богу с тем, что, Господи, ты мне нужен, я вот очень хочу сейчас с тобой пообщаться. Поэтому, пожалуйста, удели мне немножечко времени. Обычно, как у нас, мы выделяем время на молитву, и это на самом деле такой ужасный, как бы вот с ног на голову все переворачивается. То есть представить себе, что я вот как обычный человек, обычный горожанин, так и быть, уделю время для того, чтобы со мной поговорил, например, там, глава города или там президент страны, я уж так и быть выделю вам время. Ну, наверное, это странно. Все-таки несколько иная табель о рангах, и это я должен подстраиваться под график таких людей. И здесь получается, да, насколько Господь продолжает умолять себя, и насколько Он как бы любит нас и постоянно вот говорит, ну хорошо, мы говорим, ну, Господи, я с тобой там вечерком поговорю, ну ладно, я подожду, не торопись там, да, делай свои дела, я подожду. То есть эта связь есть со стороны Бога.
4: Всегда, да?
5: Всегда. Непрестанно. Ни один из нас ни на самую малую долю секунды не лишен этого, потому что весь этот мир и каждый из нас находится в ладони Божьей. И эта ладонь ни на долю секунды не отходит от нас. Мы, собственно, все наше бытие, оно есть только благодаря тому, что Господь вот в милости своей нас держит. Если хотя бы на долю секунды это прекратится, весь мир прекратится, все.
4: Получается, что не Господь нас оставляет, а мы оставляем Господа.
5: Мы оставляем Господа, да. Иногда для того, чтобы нам было полезно, да, для того, чтобы мы немножечко как бы выросли над собой, Господь нас отпускает вот в самостоятельное плавание, чуть-чуть отходя от нас, говорит, ну давай, попробуй сам. Ты взрослый, ты уже большой мальчик или большая взрослая девочка, попробуй сам или сама.
4: Предполагаю, что это страшный период испытаний.
5: Мы думаем, что все, как так, там Бог от нас отвернулся. Да нет же, Он наоборот, Он в самые вот эти вот моменты с нами. Где-то Он с нами скорбит, особенно когда это дело касается не нашего решения, а, например, злой воли другого человека. И здесь Господь скорбит вместе с нами о том, что, увы, но зло в нас, в людях, оно приносит зло другим людям, да, другим нам. И Господь скорбит об этом вместе с нами. Где-то это могут быть такие некие естественные процессы этого мира, потому что, да, человеку свойственно в этом павшем состоянии болезненность и смертность. Мы болеем, мы страдаем, мы умираем. И опять говорить о том, что в этот момент Бог меня оставил, да ну это неправильно. Потому что нельзя говорить о том, что здоровье или жизнь есть свидетельство присутствия Божия. Это все естественные этапы жизни, а уже я выбираю, как к ним относиться. И я могу в этих этапах как раз Бога и увидеть. Даже более того, как раз наш замечательный святитель Лука Крымский, он говорил о том, что именно в момент наиболее тяжких страданий и испытаний, когда его буквально в одном летнем подряснике отправили в ссылку на крайний север, когда даже конвой, собственно, решил о том, что ну, он сейчас замерзнет, и его просто вот на рельсы там выкинут, чтобы его там лисы обглодали, и все. Именно в этот момент он почувствовал невероятную близость Бога и близость к Богу. Он понял, что вот такой молитвы, которая просто говорит, Господи, я перед тобой, и да будет воля твоя. Я это не принимаю с какой-то такой невысказанной внутренней обидой, что, ну, конечно, на все твоя воля, но вот мог бы и получше. А именно тогда, когда человек полностью растворяется в Боге, для него внешние факторы уже не важны. Господи, я перед тобой, и я вижу, что ты со мной. Это умение, которое мы должны тренировать. Именно поэтому в нашей жизни есть некие моменты испытания, чтобы мы учились видеть вот в этой кажущейся внешней богооставленности глубинную нашу связь неразрывную с нашим Творцом и Господом.
4: Спаси, Господи, отец Дионисий, что вы так терпеливо нам все объясняете.
5: Спасибо вам.
4: Сегодня в студии был иерей Дионисий Чебиряев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши ми сопом и очишися, омыши ми и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лиша сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы вечные.

0: и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 3, стихи с 13 по 19. Давайте послушаем.
4: «И взыдя на гору, и призвах их же, хотяше сам...»
5: «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваангарес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
4: И Симона Канонита, и Иуду Искариотского хижи и предади его.
3: Только что услышанный нами отрывок кому-то может показаться сухим и скучным. Действительно, казалось бы, какой урок можно извлечь из простого перечисления имен? Тем не менее, если присмотреться внимательней, то окажется, что сегодняшнее чтение открывает нам очень важные истины о христианской вере. Первое, что обращает на себя внимание, это состав группы, которую выбрал Господь. Среди апостолов нет профессиональных богословов, священнослужителей или же проповедников. Все они избраны послужить Богу, как говорится, от сохи, из простого народа. Здесь и рыбаки, и ремесленники, и сборщики налогов, и даже революционеры. По какому же принципу Христос выбирает учеников? Очевидно, Он видел сердце каждого из них. Все они горели желанием послужить чему-то великому, до конца отдать себя высокому служению. Этим Господь как бы специально подчеркивает, что для Него самого, для проповеди Его учения, для той церкви, которую Он основал, важен не эффективный менеджер, не искусный и опытный администратор, а человек, который горит любовью к истине, готов во что бы то ни стало свидетельствовать о ней людям и, если потребуется, отдать за нее жизнь. Не менее интересен и тот факт, что Христос выбирает своими учениками людей совершенно противоположных настроений. Так, например, апостол Матфей был мытарем, то есть сборщиком налогов. Он обирал своих единоплеменников в пользу Рима. Такие люди были весьма презираемы в народе. Напротив, Симон Канонит был зелотом, то есть ревнителем-националистом, который дал клятву освободить свою землю от захватчиков и их приспешников. Другими словами, он поклялся убивать таких, как Матфей. И что же мы видим? Оба они входят в круг ближайших учеников Христа и становятся в итоге братьями. Это важное свидетельство того, что христианство – это не партия, не государственная социальная программа, не идеология. Скорее, это пространство жизни в Боге. Господь действует в этом пространстве так, что в нем порой сходятся и примиряются всякие крайности и, казалось бы, непримиримые разногласия. Наконец, еще один важный момент. Христос наделяет своих учеников практически такой же властью, какую имел сам. Апостолы – это не просто кучка безмолвных и безвольных почитателей, следующая по стопам своего божественного учителя. как мы это видим в иных религиозных течениях.

0: Наравне с ним они будут проповедовать, исцелять от болезней и изгонять бесов. Так Господь призывает к соработничеству с собой каждого человека. Если такого сотрудничества не будет, не будет и церкви. И напротив, лишь осознанное взаимодействие с Богом на всех уровнях нашей жизни делает из нас подлинных христиан.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 25 августа, Церковь вспоминает святителя Александра, епископа Каманского, преподобномученика архимандрита Варлаама и других с ним убиенных, священномученика Иоанна Никольского, священномученика Николая Доброумова. Священномученик Николай Доброумов родился в 1876 году в городе Усть-Сысольске в семье священника. Он закончил семинарию и принял сан. Николай служил в родных местах, проповедовал на зырянском, языке коренных народов Коми, преподавал закон Божий, за труды был награжден почетными медалями. Про отца Николая говорили, что он открыт всему миру. В день 200-летия Михаила Ломоносова в маленьком приходе Доброумова служили по нему панихиду. Когда шла война с Турцией, прихожане создали совет для оказания помощи семьям солдат. После революции церковь, где служил священник, закрыли. Он стал служить на домах у прихожан. Но вскоре арестовали и самого отца Николая. Ему предъявили обвинение в организации нелегальных сборищ церковников, на которых под видом богослужений велась контрреволюционная агитация. Многочасовые допросы не сломили его дух. Священник вины своей не признал. Ему вынесли обвинительный приговор и постановили расстрелять. В 2001 году отца Николая Доброумова причислили к лику святых.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Все дело в мыслях. Мысль – начало всего, и мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования – работать над мыслями. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Дионисий, кажется, август идет к своему завершению. Что-то мне подсказывает, наверное, календарь.
6: Да, есть такое немножечко. К сожалению, лето подходит к своему такому теплому и щедрому завершению. И впереди у нас, ну, у кого-то новая осенняя учебная пора, у кого-то очередной такой сезон рабочий, что ли. Хотя все-таки для нас и лето тоже вполне себе рабочий сезон, но как-то все равно летом такое настроение даже вне отпуска, такое прям, ну, как-то
5: приподнятое,
6: ну, летнее настроение.
5: Летом полегче.
6: Да. А тут, значит, с осенью все равно приходит уже какой-то такой вот...
5: Уныние, хмарь, дожди и неудобная обувь, натирающая немножко иногда, потому что чего шлепать по лужам холодным сандаликом.
6: Как-то вы сейчас так сказали, что прям вот сразу осень не захотелось.
5: Конечно, не захотелось. Ну, мне вот тоже не очень хочется осень,
6: ну,
5: но куда деваться. Тем не менее, я предлагаю сегодня поговорить о том, что, ну, поработать на перспективу, так сказать. Дело в том, что наши уважаемые радиослушатели пишут нам и задают вопросы. И вот один из этих вопросов, который прилетел как раз к нам в мессенджер Макс по номеру телефона, туда нам написали. Номер телефона, на всякий случай, напомню прямо сейчас, вдруг еще у кого-то есть тоже насущные вопросы. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Так вот, туда нам написали, как настроиться на новый учебный год и настроить на новый сезон, на новую работу, на новые свершения, подвиги и сугубую молитву, добавлю я от себя, подрастающее поколение и настроиться самим тоже. Как вот войти в эту колею нового сезона, скажем так, потому что все равно как-то вот лето — это, ну, не знаю, почему так, но ментально сложилось, что это какое-то время передышки. 3 месяца передышки, счастье, беззаботности, хотя и счастье там такое переменное, и забот тоже полно, но тем не менее.
6: Да.
5: Как настроиться вот на этот новый сезон, но суровая зима, вообще говорят, будет, и так далее.
6: Ох, очередная суровая зима. Ну ладно.
5: Наконец-то.
6: Да уж.
5: Давно не было.
6: Наверное, настроиться, ну, как всегда мы это делаем. С одной стороны, приняв это как неизбежность, с другой стороны, ну вот, слава богу, есть такие действительно какие-то периоды передышки. Но если мы внимательно будем следить за церковным календарем, если мы будем внимательно как-то вот включаться в жизнь церковную, пусть даже я не говорю не только про то, что там каждый день в храм мы будем приходить, но если мы все-таки будем немножечко соотносить свою жизнь именно с церковным календарем, да, какие праздники празднуются, какие есть вот эти вот смысловые пересечения в нашем календаре. Ну, я думаю, что правильно там все и настроится. И будут силы и на перенесение суровой зимы, и на там дождливую осень, и на радостную весну. То есть все получится, если немножечко смотреть не только за окно, а смотреть еще немножечко в свою душу и вот смотреть в то, чем живет церковь сейчас. Вот это, мне кажется, очень такое вот то, чего не хватает. Ну и опять же, поскольку впереди учебный сезон, очень хорошо бы смотреть не только на себя, не только на свои настроения и все прочее, а смотреть еще и на детей своих и в них тоже искать какие-то возможности для отвлечение от слякотной действительности или там сырой, или еще какой-нибудь морозной, а все-таки видеть в своей собственной семье источник радости, источник какого-то вот таких сил внутренних и понимать, что все не зря, все оно здесь.
5: Но при этом смотреть на детей и отвлекаться от вот этой вот суровости за окном и каких-то своих тяжких дум можно по-разному. Ведь можно так переключиться на своих детей, что дети взвоют от такого обильного внимания. Вот как соблюдать эту меру и как настроить тоже детишек как-то ласково, нежно, но правильно на должный курс?
6: У нас, да, есть эта проблема, чрезмерная опека.
5: Даже не чрезмерная опека, а просто, например, когда родитель хочет убежать от своей реальности, он переключается на реальность ребенка, переключает, как бы так скажем, точку фокусировки тоже на вот этого маленького человечка и начинает жить его жизнью. Маленький человечек, например, либо сначала весьма обескуражен, а потом пытается как-то отползти от, из этих крепких, тесных объятий, либо просто превращается все-таки, да, в какую-то корзиночку, неважно, какой там сыночка или доченька.
6: Да.
5: И здесь вот важно соблюдать баланс какой-то.
6: Да. Мы все-таки, ну, сейчас с этим проблемно. Почему? У нас, в принципе...
5: У нас время неспокойное.
6: Да не в этом дело. У нас, в принципе, нет вот этой вот преемственности воспитания. Потому что мы последнее время проходим через такое количество всевозможных потрясений, что кажется, что некогда заниматься ни собой, ни семьей, надо как-то вот сплошняком выживать. А те, у кого получается выживать, и как-то вот вроде бы все хорошо, они погружаются в какую-то вот такую эйфорию, что ну все здорово, все замечательно, все хорошо. И при этом не видят задачи как раз воспитать детей. Ну, то есть мы, условно, там, ребенка в частную школу отдали, там, да, есть возможность, ну, как бы на этом все. Вот. Ну, тоже такая вот пустая жизнь, ну, тоже проблема. То есть, с одной стороны, проблема, когда ты находишься в состоянии выживания, и тебе, ну, как думается, не до детей, потому что вот, ну, я так устал, я так, значит, весь измотан, что у меня просто нет сил, и чтобы уделять детям внимание. Хотя если уделять детям правильное внимание, в этом как раз будет...
5: Силы восполнятся.
6: Да, силы восполнятся, да. И потому что когда отдаешь любовь, то ты получаешь гораздо больше этой любви, тем более от собственных детей. Вот. С другой стороны, опять же, у нас нарушена преемственность, потому что у нас и наши родители, и их родители, они проживали очень серьезные, опять же, там исторические перипетии, там и 90-х, и там 80-х, и так далее. Вот. Разрушение одного строя, потом, значит, попытка создать какое-то другое, потом формирование третьего, и все это, конечно же, очень серьезно проходилось по каждой семье, и вот такого... Ну, мало у кого действительно есть опыт такой нормальной, здоровой, хорошей, полноценной семьи, полной любви, взаимопонимания и так далее. Количество разводов у нас просто какое-то астрономическое, поэтому, как правило, к сожалению, семьи неполные, и неоткуда взять вот этого вот правильного примера. И, соответственно, люди, создающие семьи сейчас, они, ну, или в недавнем прошлом, так скажем, да, они тоже не очень настроены на... Ну, они просто не умеют. Да, нельзя дать того, что не имеешь сам. Это очень сложно перестроиться как-то, да, и действительно правильным воспитанием заниматься. Вот, либо у нас действительно уходит это все в гиперопеку какую-то, ну, либо, опять же, дети брошены. Либо просто их закармливают там условными деньгами, или там подарками, или там активностями какими-то, или еще чем-то. То есть, ну, хорошо, нет у меня возможности, например, там дарить что-то дорогое там постоянно, там новые телефоны или еще что-то там, что нужно. Но есть возможность, например, запихать ребенка во все возможные секции, которые только есть по списку. То есть просто берется и вот... Поскольку мы занимаемся с детьми в нашем семейном центре, и иногда спрашиваешь, вот, ребята, давайте там еще вот соберемся какой-то дополнительный день, и начинается. Я не могу, у меня кружок, сначала у меня секция бокса, потом у меня кружок рисования, потом у меня какое-нибудь пение, моделирование, там электротехника, там еще что-то, то есть абсолютно вот не связанные какие-то между собой.
5: Ну, потому что дети бывают в таком возрасте, когда они выбирают, что им интересно, и это тоже, кстати, нормально. Надо
6: здесь
5: попробовать
6: не
5: разного,
6: дети выбирают,
5: да?
6: Здесь выбирают родители, и они выбирают просто все, лишь бы деточка чем-нибудь занималась, потому что... Я понимаю эту проблему. Потому что, ну вот, а куда деть ребенка, когда он живет сейчас в городе? Выпускать его на улицу опасно. И, ну, сейчас мы живем немножко не в то время, когда
5: всё-таки
6: можно...
5: Всё-таки опасно, да?
6: Ну, по-моему, ну, как бы я вот, по крайней мере, чувствую за своих детей... ну, такое вот неспокойствие какое-то, да. У нас просто нет вот этой культуры, ну, такой, так скажем, дворовой жизни, да. У нас, собственно, и дворов-то не так много.
5: Как
6: вот.
5: Человек, все детство жующий гудрон.
6: Да, да, да.
5: Я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, что наши радиослушатели тоже. Мы, конечно, утрируем с отцом Дионисием, но, тем не менее, вот это вот, наверное...
6: Ну, принцип, да. То есть, когда...
5: Процесс описан верно.
6: Да, когда ты выпускаешь ребенка куда-то, ну, в тот же самый пресловутый двор, в этом дворе, как раньше, да, там вот толпа детей.
5: Да, и чужих детей не бывает. Поэтому чья-то мама приносит арбуз, чей-то папу выносит попить, а кто-то скидывает мячик с пятого этажа.
6: Да, на поиграть всем вместе.
5: И самый ловкий ловит.
6: Да. А сейчас вот как-то дворы, ну, пустоваты. И, соответственно, ты ребенка отправляешь куда? Вопрос. И когда нет этого дворового сообщества, соответственно, ребенок оказывается в опасности, потому что он в одиночестве. И он пытается найти себе каких-то там друзей, пытается, естественно, найти себе какое-то сообщество, и это сообщество не всегда может быть правильным и достойным. Вот. И, ну, в общем, много-много нюансов. Поэтому, естественно, ребенку уже надо куда-то девать свою энергию, поэтому это все выплескивается в какие-то секции. Да? Это тоже выход, с одной стороны. С другой стороны, мы предлагаем вот такой вот вариант, некий альтернативный. И на самом деле очень бы хотелось, чтобы вот при храмах подобных организаций становилось как можно больше. Мы вот останавливаемся на таких вот воскресных школах, и все. Вот у нас есть по воскресеньям воскресная школа, ну вот как бы и ладно на этом. Но ведь воскресная школа — это тоже форма обучения. И ребенок, получается, он учится 6 дней, ну, кто-то 5 дней, кто-то 6 дней, плюс секции, а потом как бы 7-й день, день воскресный, и он снова вынужден учиться. И, а когда жить-то вот во всей этой учебе? И вот это вот чрезмерное... Мы говорим, что вот дети там не то читают, не то смотрят, не то... Я согласен, абсолютно не то. Но у них настолько перебор вот этого... Ну, вот этой информации, что они, может быть, я не прав, но вот как мне это видится, как мне это кажется, они уходят в какой-то вот...
5: Виртуальный мир, счастья и радости.
6: Да, полный легкодоступных эндорфинов, да, вот этих вот. И это плохо, безусловно, но мы этому в том числе способствуем, когда мы говорим о том, что... Ну, надо же их еще чему-то научить. Надо же еще чем-то, получается, их нагрузить. И здесь вот, ну, я увидел выход, да, я эту проблему на самом деле как бы вижу достаточно давно, но это, опять же, мое мнение, здесь я не претендую на какое-то прям мнение церкви моими устами ни в коем случае, это мое мнение. Мы об этом очень давно и долго и много рассуждали там с другими родителями, там, да, на каких-то конференциях я слышал эти же вопросы и проблемы. Постоянно говорит церковь о том, что, в принципе, современный формат воскресных школ, он не удовлетворяет потребностям современных детей. И все время есть какие-то попытки, ну, что-то вот видоизменить, как-то вот это все по-другому перестроить. Но выглядит это иногда просто как попытка, ну, еще раз, там, я уж извиняюсь, станцевать перед детьми и превратить воскресную школу просто в какую-то там развлекательную группу, там, да, и это, ну, не очень достойно, не очень правильно. Вот. А с другой стороны, если это прям школа, то это дополнительная нагрузка на ребенка. Как выйти, как найти какой-то вот выход и вариант? Мы со своей стороны нашли выход вот в организации семейного центра, семейный центр «Очаг». И сейчас мы, опять же, путем долгих экспериментов, мы все-таки пришли к тому, что не надо придумывать ничего, кроме того, что уже давным-давно придумано. Есть действительно методика, которой я чем дальше, тем больше радуюсь и удивляюсь. Это и методика скаутинга, которым у нас в церкви занимается Братство православных следопытов. То есть, взяв эту методику, мы о ней много говорили, что да, это методика, которая была придумана изначально английским полковником Робертом Баден-Пауэлом. Но сразу вот не устаю все время говорить, она была очень сильно адаптирована к русскому культурному коду, так скажем. Да? И вот даже история показала, что весь мировой скаутинг делится на вот как бы мировой скаутинг и русский скаутинг.
5: А русский, да? Скаутинг — это про что?
6: Это, ну, про особое отношение, наверное, к родине. И на особое отношение к все-таки, ну, большинство стран европейских, да, Америка, естественно, они строятся на базе католическо-протестантской. А русский скаутинг, он всегда строился на базе православия. И как бы это ни казалось бы, ну, не очень связанным, это приводит к очень серьезным изменениям и мировоззренческим. И даже во время иммиграции, то есть во время там советской власти у нас здесь и во время железного занавеса, когда существовали скауты в иммиграции, там, да, в Англии, во Франции, там, в Америке, именно русские скауты, они всегда держались немножечко обособленно. Это не было какой-то враждой, это не было какой-то конкуренцией там, да, с другими. Вот, нет, а вплоть до того, что, вне всякого сомнения, дети говорили на одном языке, например, там где-нибудь на французском джамборе, да, там всемирном слете такой, там одновременно могли стоять там огромнейший лагерь, там тысячи человек, вот, так сказать, условных западных скаутов, но рядом с ними всегда стоял отдельный лагерь русских скаутов, которые не говорили даже уже на русском языке. Это дети, которые воспитаны там в Англии, Франции, они говорят абсолютно на иностранных языках, но у них все равно заложен вот этот русский культурный код. И даже там это сохранялось. И, естественно, поскольку, ну, так или иначе, преемственность вот с этими организациями зарубежными у нас весьма и весьма условная. Все-таки русский скаутинг в 90-х годах, он, ну, да, там, де юре организации там вернулись сюда, в Россию, например, там, Норс, там, или Арюр. Вот они вернулись в Россию, но вместе с тем в России не зарубежные какие-то деятели начали этим заниматься, а наши такие же русские люди, там, да, вчерашние советские люди начали этим заниматься, и опять же ментальность абсолютно наша, вот, и как бы ориентированность абсолютно на нашу русскую культуру прежде всего. Вот. И эту методику мы приняли, и сейчас вот пытаемся этим заниматься и развивать. И мы видим, что главное, это же, вот, ну, как предлагает, да, вот эта вот методика, методика братства православных следопытов, главное не образовать ребенка, а воспитать ребенка. И мы это очень хорошо увидели на примере, ну вот в этом году у нас был летний слет, он очень маленький, это первый раз, первый наш опыт вот именно такого скаутского слета, но при этом было очень заметно разница в методиках, то есть к нам приезжали дети, которые, например, учатся в одной секции, да, занимаются в одной секции, или там занимаются в одних каких-то кружках, вот они приехали к нам, и мы видим, что вроде бы они вместе живут, а вот единства между ними нет.
5: Но ведь это не про воспитание, это про социализацию и умение, извините за такой формализм, коммуницировать.
6: Нет, умение коммуницировать у них есть, и здесь никаких проблем нет.
5: Так а как же тогда? Они вместе живут, но не вместе.
6: Но не вместе, потому что сама структура секции или кружка не подразумевает единство. Потому что, ну, мы просто занимаемся вместе.
5: А единство — это дружба? Или единство — это что? Или один за всех, все за одного?
6: Вот, смотрите.
5: Что такое единство?
6: Следопытская методика, она выстроена вокруг патруля. Патруль — это вот то, как раньше, опять же, да, вот это вот, ну, это то, что было всегда.
5: Но мы уже об этом говорили, да, на самом деле. Ну, можно найти какие-то эфиры прошлые.
6: Быстренько так проговорим, да. То есть это методика, которая использует естественную тягу детей к кучкованию. Вот это,
5: ну, к объединению.
6: К объединению, да. Вот они собираются все время вот в такие вот маленькие кучки там. И как раз вот эта вот методика, она воспитательная. Она берет вот именно вот эту вот маленькую кучку, там 5-7 человек, не больше, и говорит, вы будете жить патрулем, вы будете жить одной семьей, вы будете распределять между собой роли, вы будете заботиться друг о друге. Вся эта методика направлена именно на объединение. Не на то, чтобы дети чему-то научились. Это как бы второстепенная задача. А первостепенная задача, чтобы они объединились друг с другом, чтобы они научились учить друг друга, там, помогать друг другу, заботиться друг о друге. Вот.
5: Да, ну, секции... у секции такой задачи даже нет.
6: Конечно, ну, вот я о чем и говорю.
5: Ну, нельзя в этом обвинять секцию. Она дает навыки, и она как раз справляется идеально.
6: Да, и вот я о чем и говорю. Мы ни в коем случае не говорим, что секция — это плохо. Нет, нет, нет. Я просто призываю родителей подумать о том, получает ли ребенок вот эту возможность побыть вот в таком вот. В такой вот кучке.
5: Но, как правило, такие кучки, они формируются как раз в классах средней школы, среднеобразовательной школы. Вот они там, детишки, объединяются, ребята по интересу, мальчики с мальчиками, девочки с девочками, потом они все вместе начинают дружить. Да, и дальше они уже либо сохраняют отношения уже после выпуска и становятся там закоренелыми друзьями, либо просто расходятся, и все.
6: Там они кучкуются по собственным...
5: Ну, по интересам.
6: Ну, даже не то, что не только ведь по интересам, а иногда это просто вынужденная дружба. Ну, ребенку же нужно с кем-то дружить. Вот, ему же нужно как-то вот себя реализовывать в коллективе. А вот эта следопытская методика, она подразумевает вот это кучкование под аккуратным присмотром взрослых, под аккуратным воспитанием через собственный пример. Не через там красивые фразы там только лишь, а именно через собственный пример, через когда взрослый становится старшим товарищем, ни в коем случае не унижая достоинство взрослого, да, не пытаясь заигрывать с детьми, мы должны как-то вот быть просто вот таким не ментором, не учителем, да, опять же, при всем уважении к учителям, у них другая задача, а вот в методике следопытов мы должны стать... Мы братство, и я не руководитель, а просто такой вот старший товарищ. И моя задача стать для них, ну, не то чтобы там своим, а интересным, задать им вектор и их интересов, и их каких-то, ну, приключений, в конце концов. Вот это очень сложная задача, и, повторюсь, конечно же, она не стоит ни в, там, в кружках, ни в секциях, нигде более. И, опять же, и учителя, бедные наши, к сожалению, сейчас лишены этой возможности, потому что на них нагрузка колоссальная. Просто, и, опять же, им уважение и почет, но у них нет возможности как-то увлекать детей за собой. Это с их стороны, если это получается, это просто подвиг. Вот в нынешних наших реалиях. Поэтому я думаю, что нам, родителям, нужно как-то вот, ну, этот вопрос, по крайней мере, перед собой поднимать. Кто занимается воспитанием наших детей? Если все вокруг занимаются образованием, то кто же занимается воспитанием? Кто же занимается вот закладыванием ценностей
5: в детей? Ну, как будто просится ответ, что семья. Семья и представители всех поколений этой семьи, то есть и бабушки с дедушками, и родители, причем они закладывают каждый свой кирпичик в этот фундамент ценностей.
6: Вот опять же, возвращаясь то, к чему мы начали, с чего мы начали, хорошо, если это есть, но ведь большинство из нас, к сожалению, не имеет опыта правильного воспитания семейного.
5: Но правильное воспитание, что такое правильное воспитание?
6: А вот как правильно раз просто задуматься о том, что, как я воспитаю, воспитываю и к чему я веду собственного ребенка. Ведь, по сути, крайне мало кто из родителей вообще поднимает этот вопрос. Ну, живем, все, что, я плохо воспитываю, что ли? Ну, вот, как бы, посуду он у меня моет, уроки он у меня делает, все. Ну, как бы, в храм мы еще с ним ходим. То есть вот этой задачи воспитательной у нас зачастую даже в семье нет. То есть воспитание как...
5: А с чего начинается тогда воспитание отец Денисий? Надо поставить себе вопрос, зачем и как, кого я хочу воспитать и каким образом?
6: Да, да.
5: То есть,
6: мой ребенок, каким он должен быть дальше?
5: Так он будет таким, какой он есть. Мы можем предполагать сколько угодно. И сколько угодно таких родителей, которые говорят, мой ребенок будет хоккеистом, а ребенок художник, и у него талант художника.
6: Это никакой, это кто? Это профессия. Да, а каким будет мой ребенок?
5: Он то есть добрым, отзывчивым,
6: да, и в воспитательных моментах, да. Именно так.
5: Приятным в общении.
6: Будет ли он готов прийти на помощь ближнему? Откликнется ли он вообще на нужду какого-то? Умеет ли он видеть нужду другого? Умеет ли он отстаивать собственные границы? Вот это, кстати, у нас очень хорошо учат отстаивать собственные границы, но при этом уметь пожертвовать собственными интересами ради нужды другого человека. Вот это и есть воспитание. Это не хоккеист или художник. У нас может быть абсолютно хоккеист, который действительно занимается какой-то помощью там нуждающимся, и у нас может быть там художник или писатель, который абсолютный эгоист, просто законченный, и никаких людей рядом он не видит. И, кстати говоря, к сожалению, вот люди искусства этим часто страдают. Там такая гордыня воспитывается, потому что, опять же, нет воспитания правильного. Есть только вот это образование и вот эта вот культурная среда, которая подпитывает твою гордыню, и как бы ты пытаешься, так сказать, пробиться вперед и стать еще более известным, еще более знаменитым. А ради чего? Ну, нет ценностей, нет какого-то вот понимания ответственности, да, перед другими. Я никому не должен, да, как сейчас говорят зачастую. Я никому не должен, это мне должны. Вот. И так говорят очень многие подростки, к сожалению. Почему? Потому что, опять же, нет воспитания. И у них могут быть прекрасные семьи. И это, опять же, ну, свидетельство не пустое, потому что люди приходят и говорят: вот у меня вот, батюшка, помогите, мой там сын там, или дочь говорит, а я вообще ничему никому не должен и ничем не увлекаюсь, и ничем не интересуюсь. Это вот тоже большая беда нашего времени, дети, которым ничего не надо. Я это очень хорошо понимаю, да, на примере собственных детей. Их чем-то заинтересовать крайне сложно. Потому что есть просто быстрые дофамины в телефончике или в компьютере, все.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз». Доброе утро на «Радиообраз».
2: Это утро на «Радиообраз». Мы продолжаем говорить о том, как воспитывать поколение подрастающее, что ли, получается так, в преддверии нового учебного года, да. И в преддверии, предвосхитить мы хотим вопросы о и проведении интересного времени ребятами, которые, вот, возможно, хотели бы куда-то пойти податься, раскрыть свои новые таланты, обозначить свои способности, стать полезными и хорошими людьми, но при этом они привыкли, опять же, есть определенная инертность, тем более у ребят, которые там, в периоде пубертатном или там, 10 плюс лет, когда есть телефон, быстрый дофамин, о чем мы тоже говорили, а дофамин — это гормон радости.
3: Да.
2: И быстрый дофамин — это вот то, что вспышка прекрасного, то, что мы называем. Да. Это когда тебе здорово, приятно и комфортно, да, быстрое достигаторство. И как же быть тогда вот в такой ситуации, когда родители оказываются лицом к лицу со своим ребенком, которому ничего не нужно, ничего не интересно, а еще могут родители с прискорбием обнаружить, что вырастили потрясающего эгоиста.
3: Да.
2: И на этот случай у нас есть ответ.
3: Да. Приходите в Братство православных следопытов. Это один из вариантов. Повторюсь, конечно, есть много других, наверное, способов, но я для себя нашел, да, и повторюсь, это не просто какое-то вот спонтанное решение. А, 6 лет мы занимаемся в семейном центре «Очаг». 6 лет мы стараемся найти какой-то вариант подхода к детям. Через, опять же, там у нас были и походы, были, и вот эти вот всевозможные наши там стрелки, клубы, там туристические выходы, там все что угодно было. И насколько возможно разносторонним занятиями мы старались их как-то занять. Но я пришел к тому, что этого мало. Мы либо превращаемся в еще одну просто секцию на православной основе, и мы нагружаем, наша проблема, да, нашего семейного центра, их всего-то у нас в епархии вот подобного, у нас есть два их, да, которые вот, так сказать, снизу выросли. Это семейный центр «Ковчег» в Молитовке и семейный центр «Очаг» в Сормово. И есть у нас еще один центр, который вырос, сверху, да, спасибо нашему владыке Георгию, он организовал подобный такой вот молодежно-просветительский там семейный центр «Пересвет» на Бару. Тоже это все очень здорово, прекрасно и замечательно, но вот у всех у нас одна и та же проблема. Вот как я это вижу, мы просто занимаемся секционной работой. Мы такие вот кружки доп. Образования. Вот. И, по сути, мне кажется, что это не очень хорошо, потому что мы нагружаем наших прихожан, мы нагружаем там людей, которые вкладываются своими там силами там как-то вот в эту организацию, да, досуга для детей. Но, по сути, это просто досуг. И какого-то воспитания особого, конечно, дети получают, да, безусловно. Они видят здесь священника, так или иначе, там мы с ними разговариваем, они видят активных мужчин и женщин, которые что-то для них делают. Но, опять же, это дело не для них. И потом наступает момент, когда взрослые говорят, а от них-то мы тоже должны же что-то увидеть. А дети, они так и не понимают, а с чего бы мы... вы организовывали для нас, так дальше организовывайте. Мы вам ничего не должны.
2: Вообще, на самом деле, детей можно понять тоже. Они же заходили в эту историю не с условием, что ты мне, я тебе. Это не про бартер.
3: Да. Они просто заходили с тем, что вот у меня, меня папа там или мама, вот меня притащили сюда.
2: Мне стало интересно. Давайте остаемся. Но... А то, что вот это условие, что я потом должен отработать по полной программе, если честно, прямо сейчас это проговариваю, меня, например, это отталкивает. Потому что либо я делаю сама выбор, даже пускай мне там 15 лет, или пускай мне какое-то количество лет уже я прожила, например, и заходя в какую-то секцию, в ту же самую музыкальную школу. То есть мы понимали, почему мы туда идем. То есть это было интересно, это было забавно. Да. Это было...
3: Я хочу научиться.
2: Я хочу научиться. Или это были интересные педагоги как раз. Большой привет им, кстати. Да. Всем. То есть было понимание, зачем. Но если бы мне сказали, ты пойдешь в музыкальную школу, и потом ты будешь обязана, не знаю, там, концертировать где-то, я бы не пошла ни в какую музыку, зачем мне? Ну,
3: абсолютно верно.
2: Ну, я
3: да,
2: не
3: да,
2: хочу.
3: Да, да, да.
2: Я все, даже сейчас не хочу.
3: Верно. Да. А теперь смотрите, да, что предлагает, опять же, вот братство. Какую систему? Например, вот прям, да, как мы сейчас будем планировать...
4: Учебный год, и, кстати, прием уже идет.
3: У нас учебный
4: идет.
3: Сезон это
4: учебный
3: называется.
4: Учебный сезон, или а прием вот на учебный вот. Сезон тоже начался?
3: Да, да, мы принимаем новых желающих. Кто хочет, пожалуйста, семейный центр «Очаг». Можно искать наши группы ВКонтакте. Это семейный центр «Очаг» или отряд «Навигатор» в честь святых царственных старостотерпцев. Вот, и там объявления о наборе есть, и все контакты там тоже указаны. Но это для тех, кто проживает в Сормском районе, либо готов приезжать к нам из соседних районов. Пожалуйста, мы открыты для всех, но вопрос транспорта как бы вот остается на родителях. И занятия у нас не раз в неделю. У нас занятия 3 раза в неделю. Ну, это не занятия. Занятиями их назвать неправильно.
2: Это встреча?
3: Это сборы.
2: Сборы
3: называется
2: именно?
3: Это сборы, да. Вот. Сборы не спортивные, так, то есть это не спортивные секции, которые проводят сборы. У нас это просто ну, такой же термин, который несет в себе другую смысловую нагрузку. Следопытские сборы, потому что мы собираемся.
4: Ну, встреча вот. Тогда получается.
3: Ну, встреча, ну, у нас это называется так, да, это наш термин, угу. Это вот
4: а,
3: и мы его используем. Вот, мы собираемся, и мы чем-то занимаемся. Чем? Ну, тут есть много нюансов. Конечно же, у нас есть программа определенная.
2: А ее можно найти где-то в социальных сетях? Я уж сразу так вклинюсь. Ну, чтобы примерно посмотреть, чтобы и взрослые, и дети как-то согласовали друг с другом, что это будет по обоюдному интересу.
3: Ее можно запросить у меня, я расскажу, объясню, можно прийти к нам навстречу, я, опять же, все это расскажу, покажу, объясню. Но сказать, что у нас там какая-то есть программа в общем доступе, опять нет, потому что, опять же, мы не школа. Вот. Мы не учимся там, например, там, по школе 800 или еще что-то. У нас немножко своя программа, и она в каждом отряде очень авторская, потому что зависит от возможностей каждого отряда в каждом конкретном там, районе, регионе или еще что-то.
2: И вот. Она корректируется в зависимости от способностей и возможностей как раз воспитанников. Правильно?
3: Инструкторов.
2: Инструкторов.
3: Инструкторов? Да, потому что ну, говорить о том, что ты должен вот так вот, ну а если я не могу дать... Опять же, то, что не имею сам. Ну, это будет все пустым времяпровождением. И опять же, воспитательный эффект может быть достигнут только тогда, когда я верю в это воспитание, когда я этим живу. То есть, условно говоря, да, учитель хорошо, когда он горит своим предметом, когда он его любит и знает. Но даже если он его не знает и не любит, он может просто прийти условно там, по вот методичке, отчитать урок, и как бы на этом все. Да, дети, открываем учебник, страница такая-то, и все, там, занимаемся самообразованием. Вот, я там включу, опять же, метод пособия, которое само там на интерактивной доске все покажет, а я просто буду сидеть там и залипать в телефончик. Извините, но такое тоже, к сожалению, бывает. Вот. И здесь в нашей методике подобное невозможно, потому что нет вот той самой методички. Наши методички, они говорят о принципах, и они подсказывают, как нужно делать. Но вот так, чтобы прям взять и просто ее отчитать, такого нет. И этого нет сознательно. То есть можно написать. И ну, даже есть какие-то там, например, отдельные уроки, отдельные темы, которые вот, ну, составлены. Да? То есть можно их взять, прям вот готовые презентации, готовые методички, прям вот это отработать. Как правило, это самые такие ну, формализованные, что ли, предметы или вещи, которые, ну, от которых никуда не денешься. Вот. Ну, условно говоря, первую помощь. Ну, превращать ее в театральную постановку, конечно, можно. Вот, но
2: смысл.
3: Смысл, да. Вот, или там какие-нибудь там техника безопасности, там, на транспорте там, или еще где-нибудь. Вот, понятно, что ну, и ее можно разобрать там увлекательно.
2: Но
3: так
2: можно
3: или
2: быстро.
3: Иначе, да, так или иначе, дети не очень любят там вот эти такие вещи. Они должны это знать, вот, с нашей точки зрения, да, мы это преподаем. Но здесь мы именно преподаем. А какие-то вещи, они больше завязаны на вот именно воспитательном моменте.
4: Это например, какие, например?
3: Да. Вот у нас... Давайте я сейчас немножко отвлекся от основной идеи. Да, вот давайте мы так галочку себе поставим, что мы должны вернуться к теме, почему дети должны отдавать другим. И это мы тоже сейчас вот проговорим. А возвращаясь вот к нашей, ну, условно назовем ее там программой, дети для того, чтобы получить очередной, ну, какой-то этап, кстати говоря, это абсолютно добровольно. Да? То есть у следопытов есть градация, ну, таких ступеней. Вот, например, большая часть ребят нашего отряда, отряда в честь царственных старостотерпцев, они этим летом получили звание «Навик». Это такое, ну, первая подготовительная ступенечка. Остальные еще пока дозорные, это пока даже, собственно, не следопыты, это еще так пока самые-самые начальные. То есть это даже не первая ступень, это просто вот человек пришел, вот он, условно говоря, дозорный. Вот первая настоящая ступень — это навик. Кто-то ее уже достиг, кто-то вот надеется достичь ее осенью как раз. Следующая ступень, которая для них не обязательно, но к которой мы будем их потихонечку готовить. Это так называемый следопыт третьего разряда. То у нас третий, второй и первый наивысший. И одним из элементов, который должен знать следопыт третьего разряда, это история государства российского. То есть мы воспитываем русских скаутов, русских людей, и для этого нужно знать свою собственную историю. Для меня это большая радость, потому что, ну, я думаю, наши слушатели знают, что я немножечко люблю историю.
2: Немножечко очень люблю.
3: Да, немножечко очень люблю. И вот эти все рассказы о князьях и там русских святых князьях, для меня это всегда большая радость. И вот к моему великому удовольствию, это же мы должны разбирать с детьми. Причем мы должны это сделать в насколько можно творческой форме. То есть не я им должен отчитать лекцию, а мы должны придумать с ними вместе, как это изучить интересно. Ну, например, конечно же, мы будем говорить о нашем основателе Нижнего Новгорода Георгии Всеволодовиче. И, судя по всему, нам снова придется ехать в город Владимир. Вот. Нам придется ехать в Успенский собор.
4: Вы будете вынуждены.
3: Да, мы просто будем вынуждены это сделать, да. И историю нужно изучать ногами. И вот мы ее ногами будем изучать. Мы будем ходить и смотреть, где был основан город, где были там укрепления этого города, как был город устроен, почему он стоит именно здесь, а давайте посмотрим, давайте это выясним. Нам нужно будет сходить в музей, нам нужно будет сходить на какие-то выставки, там, да, краеведческие в том числе, потому что мы же должны понимать, почему вдруг князь именно здесь построил город. Вот. И это, ну, для меня это интересно. Судя по тому, что мы говорили с детьми, им это тоже интересно. Им хочется это узнать. Они, ну, как бы, да, они там знают, ну, да, вот, да, Георгий Всеволодович, да, основатель, да, мы в курсе. А что было? И вот мы начали с ними немножко этот разговор. Оказалось это очень интересным. Вот, ну, опять же, не всем, конечно же, но кому-то это прям очень интересно. И вот через подобные элементы мы должны как раз приходить к воспитанию, ну, вот такой настоящей русской культуры, потому что здесь же, когда мы смотрим на то, как выглядели люди, живущие тогда, прививается любовь, ну, к каким-то народным там костюмам, опять же, к какой-то вот к тому, что мы можем назвать русской красотой. Вот. И, ну, по-другому это, ну, как это, через какую-то эту калинку-малинку, через там, ой, валенки там и прочую клюкву, ну, это не русская культура, это советское видение вот этого вот всего, и к русской культуре это не имеет вообще абсолютно никакого отношения, вот. Кокошники, которые мы видим там на сцене, они не имеют отношения никакого к кокошникам, которые были по-настоящему, да, и вот это вот непонятное, повторюсь, клюква, да, из помеси хохломы и еще чего-то там дикого абсолютного, что нам сейчас предлагается как русское искусство, это не русское, ни искусство, ни культура, вообще ничего. Это русское безвкусие. А мы должны прийти, ну, нам хочется, чтобы наши дети любили русскую культуру и знали ее. И для них это будет таким мостиком уже и к русской классике в том числе, да, потому что как можно читать Пушкина, не зная русскую культуру? Ну вот они читают, и потом у них в голове ничего не откладывается, потому что даже вот, ну, когда я, например, учился в школе, у нас словарный запас был ближе к Александру Сергеевичу, нежели у современной молодежи.
2: Потому что вы были ближе к Александру Сергеевичу по времени.
3: Всего лишь там, да, на какие-то там, да, 20-30 лет, но тем не менее. Ну что, да. Сейчас слишком много новых терминов. Мы живем в очень быстро меняющемся мире.
2: А язык живой, русский язык, он тоже живой, он тоже меняется.
3: И поэтому мы должны немножечко вот этот мостик воспитательный и такой культурный, мы его должны проложить. Это наша задача воспитательная. Возвращаясь к чему я говорил. Да,
2: почему вот важно делиться? Почему важно отдавать?
3: Как мы это воспитываем в детях? Когда вот я говорил, да, что вот сейчас вот у нас есть навики и есть дозорные. И навики должны будут, ну, кто хочет и кто будет готов, действительно, они смогут перейти вот на следующий уровень и стать следопытами третьего разряда. Для этого каждый из них должен подготовить другого дозорного на навика. То есть, вот смотрите, мы воспитали, ну, насколько смогли, мы воспитали навиков, и дальше навики сами воспитывают других дозорных. Они их подтягивают, и здесь мы решаем сразу огромное количество вопросов и проблем. Вот знакомых каждому преподавателю. Как добиться дисциплины на уроке? А сейчас это не моя проблема, потому что они сами будут разбираться друг с другом. Вот, и когда они внутри одного вот этого, ну, так называемого патруля, да, внутри одной кучки, это же их правила поведения, которые они выстраивают друг для друга. И им будет проще друг друга слушать, а к взрослым обращаться уже с тем, что вот я что-то забыл, как вот это правильно объяснить, помогите вот тут вот правильно объяснить, и мы поможем. Но получается, что мы вот так вот, через такие хитрые способы, мы учим детей заботиться о других и отдавать собственные знания. Вот это как раз, это не секция, где я просто получил навык, и на этом все. А здесь другое. Я получил навык, я должен поделиться им с другим. И мне это даже интересно. Более того. И потом у нас есть даже так называемые специальности. То есть, например, специальность узловяз. То есть, если я умею хорошо вязать узлы, там есть два ранга, что ли, да? Есть такой начальный уровень, значок с зеленой каймой, есть такой продвинутый уровень, значок с красной каемочкой. И вот чтобы получить второй уровень, я должен кого-то подготовить на первый. Это, опять же, вот эта преемственность. И так во всем. И вот это, мне кажется, очень хорошо воспитывает в детях готовность и умение, и навык, да, учить другого. А через это мы приходим, ну, как любой, опять же, наверное, родитель или преподаватель понимает, что работа по объяснению другому требует очень серьезного терпения, да, такого как бы внимания и понимания человека и так далее. А это закладывается прямо с детства. Ну, по-моему, это очень здорово. И я не видел других систем, где это бы было, ну, как-то вот прям включено в работу. Да, это было когда-то, вот мы, наверное, там, опять же, да, читали, а кто-то, может быть, старшее поколение, еще старше нас, может быть, даже и делали, когда это было, опять же, у пионеров, когда, так сказать, отличники помогали.

0: отделу
1: пали творческие коллективы. Звонари демонстрировали свое мастерство и делились его секретами. Важные слова сказал благочинный Кстовского округа священник Евгений Наумов.
2: Я бы хотел сказать, наверное, что это событие не только для этого храма, для прихожан конкретного села. Это, наверное, для всей Кстовской земли большое событие, потому что в новейшей истории это первый фестиваль колокольного звона, который проходит на нашей Кстовской земле. Поэтому сегодня люди пришли не только с села Катницы, но и со всего района собираются для того, чтобы послушать замечательный трезвон, замечательное пение людей и колоколов в этот святой день. Ну, а, конечно, для жителей села это вообще одно из, наверное, главных событий. Главное событие было это освящение храма в прошлом году, который совершил наш дорогой владыка, митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий. И сейчас мы продолжаем, так сказать, стены храма мы уже восстановили, теперь мы продолжаем восстанавливать души людей и этого села, и нашего дорогого Кстовского района. И надеемся, что и наш фестиваль привлечет как можно больше людей не только к истории звона, не только к истории храма, но и самое главное, чтобы Господь привел людей этих в сам храм, к Богу. Вот это наша самая большая и главная цель.
1: Вот такой получился праздник. А завершилось все церемонией награждения, благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, которые внесли вклад в дело сохранения святыни и организацию этого фестиваля. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
3: На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Что такое крест Христов? День за днем. Дневник православного священника. 25 августа. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Думаешь ли ты, что крест Христов есть чудный знак и доказательство того, как Бог некогда возлюбил мир? Точно Он разлил по всему миру потоки любви, которые оставили здесь следы свои, сама же любовь возвратилась обратно в лоно Божие. Нет. Крест есть знак доказательства и мера нескончаемой, бессмертной любви. Крест, изображающий пламенное, до смерти сильное желание благословить и спасти человечество, есть выражение той любви, которую Бог имеет к миру ныне. К миру. Невольно приходит нам мысль, как ничтожна наша личная доля в этой любви, обнимающей весь мир. Что может значить для Господа наша скорбь, наши нужды, наше отчаяние? Нет. Любовь Божия совершенна. Любовь,

не делится, она или все, или ничто. И наша любовь, часто слепая, обманутая, слишком страстная и непостоянная, тем не менее имеет в себе нечто божественное. И она бывает безгранична, бессмертна, бесстрашна и крепка до смерти. Великая, неисчерпаемая, совершенная любовь Божия, она твоя, как будто и нет другого существа, на которое бы ей изливаться. Бог мой, можешь ты сказать, как будто Он тебе одному принадлежит. Это присвоение не будет себелюбием или гордостью. Сила этой нераздельной любви Божией так велика, что она действует не только на мою душу, но и на окружающих. Ибо чем более присвою я себе земного, тем менее останется для других. А тут наоборот. Чем более присвою я себе Божьего, тем более изольется этого и на других. Настоящая любовь и истина не застаиваются никогда. Они должны изливаться, как солнце, они должны светить, и этим они живут.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от святителя Луки Крымского Воина Синецкого. «Когда придет день страшного суда, Господь не спросит никого из нас, ходил ли ты на богомолье, не спросит, поклонялся ли ты в Иерусалиме гробу моему. Этого не спросит. Спросит только одно – творил ли ты милостыню? Творил ли ты дела милосердия? Творите милостыню, каждый по силам своим. Не требуется, чтобы вы отдавали все, а надо только, чтобы уделяли ближним своим часть из имения своего, хотя бы и скудного. И тогда не останется без воздаяния даже кусок хлеба, даже чаши воды, только бы подали это с любовью, с лаской, с приветом. Все добро, что делаем мы для нищих, несчастных, братьев наших, принимает Господь, как делаемое для Него самого». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово. Игемон.
1: Игемон – прокуратор, римский начальник области. Пример из Евангелия от Матфея.
2: Утру же бывшу, совет сотвориша все архиереи и старцы людстии на Иисуса, яко убите его, и связавши его ведоша, и предаши его понтийскому Пилату и Гемону.
3: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю.
1: Итак, игемон означает прокуратор, римский начальник области.

0: Радиообраз. Доброго вам дня. Земные ангелы Руси.
1: Итак, сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами попытаемся взглянуть на культурное значение Киево-Печерской обители в жизни древнерусского общества, на те духовные и культурные достижения, которые выросли на почве вот этой лучшей русской обители XI столетия. В период игуменства преподобного Феодосия в Киево-Печерском монастыре монахи этой обители отличались высотой духовной жизни. Поэтому из их среды выходили и церковные руководители высокого ранга, епископы. Так, в середине второй половины XI столетия из числа монахов Киево-Печерского монастыря были поставлены на новгородскую кафедру архиепископ Герман, на ростовскую епископскую кафедру Исаия, а затем его преемник Леонтий, который также был пострижником Киево-Печерской обители. В Белгород на епископство был отправлен киево-печерский монах Лука, в Переяславль – Ефрем. И здесь, в северо-восточной Руси, владимирским епископом во второй половине XI столетия стал постриженик Киево-Печерского монастыря Симон. Именно он был духовным отцом, наставником и сподвижником основателя Нижнего Новгорода, князя Юрия Всеволодовича. И имя этого постриженика Киево-Печерской лавры неразрывно связано с первоначальной историей нашего Нижнего Новгорода, точно так же, как и имя самого князя Юрия Всеволодовича, который находился постоянно в духовном совете и под духовным окормлением епископа Симона. Кроме епископов, из стен Киево-Печерской обители выходили и миссионеры. Известен, например, преподобный Кукша, проповедовавший на севере Руси и принявший мученическую смерть за проповедь Христова вероучения. Но культурное влияние Киево-Печерской обители проявлялось не только в собственно церковном направлении. Монахи Киево-Печерского монастыря в середине второй половины XI столетия без преувеличения стали первыми русскими интеллигентами. Они развивали не только церковную, но и светскую культуру. Ну, например, среди иноков Печерского монастыря были замечательные врачи. Известен нам Агапит, безвозмездный врач, который пользовался огромной славой за свое лекарское искусство. Известны иконописцы, которые подвязались в стенах Киево-Печерского монастыря. Самым прославленным среди них был Олимпий, который написал множество икон как для родной обители, так для церквей Киева, Ростова и других монастырей. Были среди иноков Киево-Печерского монастыря и книжники, писатели. Среди них одним из самых выдающихся был монах Никон по прозванию Никон Великий. Мы уже упоминали имя этого постриженика Киево-Печерской обители, говорили о том, что он был одним из первых насельников этого монастыря, пришел в пещеру к преподобному Антонию, затем вынужден был уйти из Киево-Печерской обители в город Тму-Таракань из-за конфликта с князем Изяславом в начале 60-х годов XI века. И вот около 1067 года Никон вернулся из Тму-Таракани назад в Киево-Печерский монастырь, и, очевидно, он составил крупный летописный свод, который был завершен около 1073 года. Это важное культурное начинание, которое показывает нам то огромное духовное, культурное и политическое значение, которое приобрела Киево-Печерская обитель к последней четверти XI столетия. А вот о том, каково было политическое влияние Киево-Печерских монахов, об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз.
0: Земные ангелы Руси.

0: Просыпаться на рассвете от того, что радость душит, и глядеть в окно каюты на зеленую волну, или на палубе в ненастье, в мех закутавшись пушистый, слушать, как стучит машина, и не думать ни о чем. Анна Ахматова.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Джимми и Джемми. Ни для одной Поллианны эта зима была очень трудной. В Бостоне Джимми Пендон, несмотря на свои напряженные старания занять время и мысли, обнаружил, что ничто не затмит смеющихся голубых глаз, которые постоянно стояли перед его взором. Ничто не могло стереть из памяти знакомый веселый голос. Джимми признался себе, что если бы не миссис Керрию, жизнь не имела бы для него никакого смысла. Но даже там у нее постоянно был Джемми, а это всегда напоминало о Поллианне. Убежденный, что Джемми и Поллианна любят друг друга, а он обязан отойти в сторону, предоставив калеке свободный путь, он запрещал себе возвращаться к этим мыслям. И Джемми, и миссис Керрию получали от нее письма. И когда они говорили о ней, он заставлял себя слушать, но при первой же возможности старался сменить тему разговора, а сам очень редко посылал короткие весточки. К счастью, он хотя бы оставил Бернксвиль и опять учился в Бостоне. Быть так близко к Поллианне и в то же время так далеко от нее, он большего не смог. В Бостоне его неспокойный разум лихорадочно искал какого-нибудь занятия, и он в буквальном смысле ушел с головой в планы миссис Керрию. Любую свободную минуту он посвящал этой работе, чему миссис Керрию была безмерно рада. Так прошла зима, наступила весна, радостная, цветущая весна с нежными ветерками и ласковыми теплыми ливнями. Бледно-зеленые бутоны превратились в благоуханные цветы. Вроде бы все предвещало радость, хотя в сердце царила мрачная холодная зима досады. Если бы они скорее объявили о помолвке, все чаще и чаще повторял он про себя. Если бы я в чем-то мог быть уверен, мне было бы полегче. И вот в конце апреля его желание исполнилось наполовину. Он в чем-то стал уверен. Случилось это в субботу в 10 часов утра, когда Мэри проводила его в музыкальную комнату обычными словами. «Я доложу миссис Керрию, что вы здесь, сэр. Я думаю, она вас ожидает». Войдя в музыкальную комнату, Джимми растерялся, увидев сидящего за пианино Джемми, который упирался локтями в подставку, опустив голову на руки. Джимми тихонько повернулся, чтобы удалиться, когда юноша, сидевший за пианино, внезапно поднял голову. Щеки его пылали, в глазах отражалась лихорадочная тоска. «Что случилось?» — пробормотал ошеломленный Джимми. «Случилось?» — воскликнул Джимми, поднимая обе руки, в каждой из которых было по вскрытому письму. «Случилось! Что бы ты подумал, если бы всю жизнь находился в тюрьме и вдруг увидел, что ворота широко распахнулись? Разве ты не предложил бы девушке, которую безумно любишь, стать твоей женой? Разве ты не подумал бы... Нет, послушай, по-твоему, я ненормальный? Да нет, я нормальный! Хотя, может быть, я и помешался от радости. Я хочу тебе все рассказать. Можно?» Пендлон поднял голову, подсознательно готовясь к удару. Он немного побледнел, но твердым голосом ответил. «Конечно, можно». Однако Джемми не дожидался согласия. «Да-да, для тебя это ничего не значит. У тебя есть ноги и свобода, у тебя есть свои мосты. Но я... Для меня это все. Я могу быть мужчиной и выполнять мужскую работу. Хотя это не дамбы, не мосты. Я доказал теперь, что могу. Мой рассказ выиграл первый приз. $3000. Во втором письме написано, что крупное издательство приняло мою первую книгу. И оба письма пришли сегодня, в это утро. Теперь тебе понятно, почему я так рад. «Конечно, конечно!» — воскликнул Джимми. «Поздравляю тебя от всей души!» «Спасибо. Представь только, что это для меня значит. Я стану независимым, как настоящий мужчина. Ты представь, я ведь смогу принести миссис Керрию радость и гордость за то, что когда-то она для меня, несчастного калеки, нашла место в своем доме и в своем сердце. Подумай только, что для меня значит сказать любимой девушке, что я люблю ее».
2: «Да-да, старик». Джимми говорил твердо, хотя лицо его стало совершенно белым.
1: «Конечно, может быть, и не стоит», — предложил Джимми, и легкое облачко сменило выражение его лица. «Я привязан к ним». И он похлопал по костылям, стоящим рядом. «Я не забыл, конечно, тот день в лесу прошлым летом. Теперь я всегда стану опасаться, что она в опасности, а я не могу ей помочь».
2: «Джимми», — торопливо начал собеседник.
1: Джимми предупреждающе поднял руку. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но не говори. Ты не привязан к двум палкам. Ты спас Полиану, а не я. Я постоянно представляю, что это будет всегда со мной и с Эдди. Я буду стоять в стороне и смотреть, как другие...» «С Эдди?» — воскликнул Джимми. «Да, с Эдди. Разве ты не знал?» «Ты не заметил, что я ее люблю?» — воскликнул Джимми. «Неужели я так хорошо это скрывал? Я, правда, старался, но...» Закончил он с блаженной улыбкой и отчаянным жестом. «Да, ты действительно скрыл это? От меня, во всяком случае!» — весело воскликнул Джимми. Краска потоком бросилась ему в лицо, глаза засияли. «Значит, Сэдди, поздравляю! Поздравляю тебя! Поздравляю! Поздравляю! Вот так прямо и скажу!» От радости и возбуждения Джимми стал очень разговорчивым. Джимми покраснел и печально покачал головой. «Еще рано поздравлять. Понимаешь, я с ней не разговаривал. Но я думаю, она знает. Я думал, что все вокруг знают. Да, а почему ты так удивился?» Джимми смутился, а потом стремительно выговорил. «Я решил, что это Полиана». Джимми улыбнулся. «Полиана замечательная девушка, и я люблю ее, но не в этом смысле. Во всяком случае, не больше, чем она меня. Кроме того, я предполагаю, что кто-то еще имеет на нее виды». Джимми покраснел, как счастливый застенчивый мальчик. «В самом деле?» — переспросил он, стараясь не выдать себя голосом. «Ну, конечно, Джон Пентон».
3: «Джон Пентон?» — отшатнулся пораженный Джимми.
1: «Что? Джон Пентон?» Послышался голос, и в комнату вошла улыбающаяся миссис Керрию. Джимми, для которого за 5 минут все дважды перевернулось, едва мог собраться с мыслями, чтобы произнести едва слышное приветствие. Но ничуть не смутившийся Джимми повернулся к ней с победным видом. «Да ничего, я просто сказал, что Джон Пентлон любит Полиану».
3: «Полиану? Джон Пентлон?» Миссис Керрио опустилась на оказавшийся рядом стул. Если бы оба юноши не были поглощены своими собственными переживаниями, они бы, конечно, заметили, что улыбка слетела с ее губ, и странное выражение, почти страх, появились в ее глазах.
1: «Конечно», — уверенно повторил Джимми. «Вы что, оба ослепли прошлым летом? Ведь он все время проводил с ней».
3: «Почему? Мне казалось, он был со всеми нами», — нерешительно пробормотала миссис Керрию.
1: «Но не так, как с Полианой», — наставил Джимми. «Да и кроме того, разве вы забыли, как однажды мы говорили о его женитьбе,
2: Аполлиана покраснела и сказала, что он однажды уже думал жениться. Я еще тогда подумал, не было ли чего-то между ними. Но неужели вы не помните?
1: Да-да, вспоминаю. Опять еле слышно пробормотала миссис Керрио.
2: Это я могу объяснить, прервал Джимми, облизывая пересохшие губы. Джон Пентон был влюблен, но только в мать Полианы.
1: «Мать?»
2: — в один голос воскликнули его собеседники. Да, он любил ее в юности, но ей не нравился. Она любила другого и вышла за него замуж. Это отец Полианы.
1: «Ох!»
2: — облегченно вздохнула миссис Керрио и селась поудобнее. «Так вот, почему он не женился!» «Да», — кивнул Джимми.
1: «Видишь?» Ты не прав. Он влюблен не в Полиану, а в ее мать.
2: Наоборот. Это еще больше подтверждает мою идею, провозгласил Джимми, глубокомысленно качая головой.
1: Смотрите, он любил мать, но ничего не вышло. Что может быть естественнее, чем полюбить дочь?
2: Ох, Джимми, ты неисправимый сочинитель, постаралась смягчить разговор миссис Керрио, сопровождая свои слова нервным смехом. «Это не дешевый рассказ. Это реальная жизнь. Она слишком молода для него. Он должен жениться на женщине своего возраста. Но если он вообще намерен жениться...» Заикаясь, поправилась она, неожиданно покраснев.
4: «Ну а что, если он полюбил девушку?» упрямо возражал Джимми.
2: «Смотрите, мы не получили ни одного письма от нее, в котором она не упоминала бы о нем, и он постоянно говорит о ней в своих письмах». Миссис Керри неожиданно встала.
1: «Да знаю», — пробормотала она, сделав странный жест, как будто отбросила что-то в сторону. Но она не закончила свою мысль и через мгновение исчезла в другой комнате. Когда минут через пять она вернулась, то к величайшему своему удивлению обнаружила, что Джимми ушел.
2: «Как? Я думала, он пойдет с нами на пикник?» — воскликнула она.
1: «Я тоже думал», — нахмурился Джимми.
2: «Кажется, он неожиданно должен уехать и пришел сказать вам, что не может с нами пойти. Но, во всяком случае, он мгновенно исчез.
1: Понимаете?» Глаза у Джимми опять заблестели. «Я не уверен, что я его вполне понял, потому что думал о другом». И он разложил перед ней оба письма, которые все это время держал в руках. «О, Джимми!» Затаив дыхание, произнесла миссис Керрио, когда кончила их читать. «Как я горжусь тобой!» Неожиданно глаза ее наполнились слезами при виде невыразимого восторга, озарившего его лицо.

По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

0: когда-то изобрел. История вещей.
1: Нечасто настольная игра удостаивается звания официального вида спорта. Но эта игра его по праву заслужила. Она основана на военной стратегии, но в нее могут играть даже дети. Это, конечно же, шахматы. Считается, что впервые эта игра появилась в Индии, как метод обучения стратегии и тактики военных действий. Игра называлась «Чатуранга». В ней была доска с клеточками и фигурками. Однако игроков было четверо. Они играли пара на пару. Ходы делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Каждый игрок имел пехоту, конницу, слонов и колесницы. Позже они преобразовались в пешки, коней, слонов и ладьи. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить все войско противника. Весомое преображение получили шахматы, когда появились на Арабском Востоке. Так игроков стало двое. Лишние короли стали ферзями. Каждый игрок получил под управление два комплекта фигур. От костей отказались. Стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала фиксироваться не по уничтожению всех фигур противника, а по постановке мата либо пата, то есть игры в ничью. Получившаяся игра называлась у арабов «шатранж», у персов «шатранг». Бурятско-монгольская версия называлась «шатар» или «хиашатар». Позднее, попав в Среднюю Азию, шатранж получил название «шахмат», что в переводе означало «король повержен». В IX веке шатранж попал в Испанию, а затем в течение нескольких десятилетий в Португалию, Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев. К XI веку она уже была известна во всех странах Европы и Скандинавии. Популярности шахматам добавили философы, которые рассуждали о стратегиях игры и ее пользе для ума.
2: Интересный факт. Изначально ферзь был самой слабой фигурой на доске. Он мог двигаться только на одну клетку по диагонали. И так как он стоял рядом с королем, в Европе его называли королевой. И вот однажды королева Изабелла Испанская не согласилась с правилами игры и приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.
1: В 19 веке шахматы стали видом спорта, а в 20 веке появились первые профессиональные организации и турниры. Кстати, продолжительность партии в шахматы тогда пришлось сильно ограничить. Во второй половине 19 века на шахматных турнирах начали использовать контроль времени. Сначала для этого применяли обычные песочные часы. Но вскоре английским шахматистом Томасом Уилсоном были изобретены специальные шахматные часы. Одновременно с появлением контроля времени появилось понятие «цейтнот», то есть недостаток времени для принятия решения.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Алексеевской улице. Около 1840 года строительный подрядчик Василий Климович Мичурин построил каменный двухэтажный корпус торговых бань, оформив угол улиц Дворянской, ныне Октябрьской, и Алексеевской. В 1870 году он приобрел на имя жены соседний участок и присоединил к баням каменный двухэтажный дом, который позже продал купцу Ермолаеву под гостиницу. В начале 1890-х годов к дому Ермолаева был надстроен еще один этаж, а рядом пристроен еще один двухэтажный дом, в котором разместился ресторан «Не рыдай». Этот ресторан славился отменной кухней. После революции в мичуринских банях и в гостинице Ермолаева разместилась народная консерватория. В 2000 году на доме установили мемориальную доску в память о том, что в Нижегородском музыкальном техникуме с 1925 по 1929 годы учился композитор Борис Андреевич Макроусов. Следующую часть улицы раньше занимали владения князя Грузинского. На Алексеевской находилась усадьба князя, состоявшая из деревянного двухэтажного дома и двух флигелей по бокам. Затем усадьба перешла к дочери князя, графине Анне Георгиевне, в замужестве Толстой. Украшал усадьбу огромный сад с фруктовыми деревьями. Это было излюбленное место гуляния благородной публики. От усадьбы до наших дней сохранился лишь деревянный флигель. Он стоит на пригорке в некотором удалении от улицы. Это дом номер 20. В начале 20 века к нему было пристроено каменное крыльцо. Напротив усадьбы Толстой мы видим 23-й дом, дом Придилова. Крестьянин Владимир Семенович Придилов купил на этой улице участок земли и решил построить тут двухэтажный доходный дом. В решении главного фасада были обильно применены формы вошедшего тогда в моду модерна. Овальные линии проемов и элементы декоративно-художественного убранства, в том числе кованые ограждения кровли. Первый этаж дома занимали торговые лавки и сводчатый проезд во двор по центру, над которым была помещена вывеска «Дом В.С. Придилова». На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков, снявшие киноэпопею «Вечный зов», сыграли решающую роль в творческой карьере актера Петра Вильяминова. Именно они, увидев его в спектакле Свердловского драмтеатра, пригласили провинциального артиста на главную роль в свою предыдущую картину «Тени исчезают в полдень». Этот фильм, принесший Вильяминову известность, позволил ему перебраться в Москву и поступить в театр «Современник». К своей роли в фильме «Вечный зов» Вильяминов отнесся со всей ответственностью. Творческий процесс тогда был во главе всего. Создатели фильма не особо беспокоили соблюдением графика съемок. Они могли себе позволить углубленно вникать в материал и тратить на создание достоверных кинообразов столько времени, сколько потребуется. Петр Вильяминов вспоминал: «В те 10 лет, пока снимался «Вечный зов», со мной происходили невероятные вещи. На съемках я иногда чувствовал: нет, этих слов Поликарп сказать не может. Так поступать не станет». Вызывали Анатолия Иванова, автора сценария, и он переписывал диалоги некоторых сцен. Я как-то ему сказал: «Знаешь, ты меня как будто снова крестил. У меня теперь два новых имени. Захар, это из «Тени исчезает в полдень», и Поликарп из «Вечного зова». Два дорогих имени, любимых».
4: «Помешался ты в уме, Поликашка. Думаешь, не знаю я, что по селу болтаешь? Мироед, мол, Кафтанов. А того не понимаешь умишком своим, что на таких вот, как я, к примеру, все и держится. Вся империя российская держится. Мы опора ее».
5: «Ведь опору-то вышибить можно, Михаил Владимирович. Чайку не хочешь?»
4: «Вышибить? А пупок не развяжется?» «Это стало быть, ты не на меня, а на всю империю российскую замахнулся. Ну, скажи-ка ты мне, голова с ушами, а полиция, жандармы, скажем, армия та же, с ними как, глазатики будете?»
5: «Умный ты человек, Михаил Владимирович, я всегда это говорил. Спрашиваешь глупо до невозможности. Армия-то кто? Опять же, глазадики. Вы им пушки, пулеметики сами в руки дали. Ружье переверни, оно... А? Большая промашка».
4: «Да, ружье повернуть-то можно. Это понять нетрудно. А человека как повернешь?»

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки семейного наименования Герасимова восходят к греческому слову «герос», которое переводится как «почесть». Греческое имя «Герасимос» в переводе «почтенный» пришло на Русь в X веке с христианством и на русской земле стало звучать как «Герасим». В церковном календаре святцы 17 марта, например, поминается преподобный Герасим Вологодский, первый вологодский чудотворец. Считалось, что если 17 марта, в день Герасима Грачевника, прилетят грачи, то снег сойдет уже через месяц. В качестве фамилии могло закрепиться притяжательное прилагательное, в котором суффикс «ов» указывает на отца. Герасимов означает «сын Герасима». В памятниках письменности фамилия Герасимов впервые упоминается в XVI веке. Третьяк Герасимов, сын Касаткин, московский гость.
1: Фамильная ценность.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Картина города позднесредневекового была бы неполной, если бы мы поподробнее не остановились еще на одном элементе застройки – это тюрьма. Сведения о длительном заключении в специальных зданиях провинившихся преступников имеются еще со времен Древней Руси. Для достаточно ранних средневековых источников чаще всего упоминается такое слово, как «поруб» или «темница». То есть, по всей видимости, какой-то без окон сруб, может быть, даже вставленный

0: мысли вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог».
1: Евангелист Матфей пишет, что праведный Иосиф:
0: «Не знаешь и я, донде же ради сына своего первенца».
1: Иосиф еще несовершенно знал Пресвятую Деву, объясняет святитель Афанасий Александрийский, пока она не родила своего сына. Когда же она родила, тогда Иосиф познал, кто она была и кем сподобилась быть. Познав, увидев деву, питающую млеком, и с тем вместе цвет девства своего, сохранившую нетленным, увидел деву родившую, но и не испытавшую обыкновенных болезней рождения. Тогда-то он уразумел, что об этой деве и написал Исаия:
0: «Се дева в чреве приимет».
1: Ангелы, воспевает Святая Церковь, окружали ясли, как престол херувимский, и, взирая на лежащего в них владыку, в вертепе видели небо. Изъясняя эту мысль, святитель Григорий Неокесарийский говорит: «Тот, кто исполнил во всей точности сокровенный божественный совет, положенный в небе, возлег в вертепе, в ложесных матерних и в яслях. Сонмы ангелов окружали его. Он сидел на небе, одесную Отца, и в то же время почивал в яслях, как бы превыше херувимов. Но поистине и здесь, в яслях, был тогда престол херувимский, престол царский, святой из святых, престол единый, славный на земле, престол святейший, потому что на нем почивал Христос Бог наш».

0: Никто еще в мире не знал о Рождестве Спасителя. Вифлеем спал, и только в получасе ходьбы от пещеры в соседней долине пастухи несли ночную стражу у своих стад.
1: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их».
0: Увидев блистающего лучезарным светом ангела, пастухи убоялись, говорит евангелист, страхом великим. И сказал им ангел:
1: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
0: Едва небесный вестник окончил свое благовествование, как внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
1: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

Рождество Спасителя славится не в Иерусалимском храме, не в синагогах, а под открытым небом в знак того, что не только для иудеев, но и для всей вселенной воссияла радость спасения. Пастухи становятся первым вестником о Рождестве Спасителя. Когда ангелы отошли от них на небо, они направились к пещере. Поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Поклонившись своему Спасителю и его преблагословенной Матери, они поведали все виденное и слышанное от ангелов. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Мария же, пишет евангелист, сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Уже через 120 лет после распятия Спасителя и через 40 лет после смерти последнего из его учеников, апостола Иоанна Богослова, святой мученик Иустин, память его 1 июня, говорил, что пещера Рождества Христова известна всем христианам и почитается ими как святыня. Желая осквернить христианскую святыню, император Адриан приказал насадить здесь рощу, чтобы в ней поклоняться.

0: поклонялись языческому идолу, но даже язычники, по свидетельству Оригена, признавали эту пещеру местом рождения Спасителя. Примерно в 315 году роща была уничтожена, и на ее месте заложен нынешний храм Рождества Христова. Возле этого храма, хранящего в себе как величайшее сокровище пещеру Рождества Христова, провел последние 30 лет жизни блаженный Иероним Стридонский. «Где найти слова?» – писал он в одном из писем в Рим. «Где взять красноречие, чтобы описать тебе пещеру Спасителя и те ясли, в которых лежал божественный младенец? Нет, лучше буду чтить это место молчанием, чем немощным словом. Здесь нет пышных портиков, нет раззолоченных потолков. Вот в этой расселине земли родился Создатель неба. Здесь Он повит пеленами. Здесь увидели Его пастухи. Здесь Он был указан звездою. Здесь Ему поклонялись волхвы». Сейчас над местом рождения Спасителя стоит величественный храм, воздвигнутый святой равноапостольной царицей Еленой. Он потерял много из своего украшения. На мраморных колоннах не сохранилась роспись. Мрамор со стен был снят мусульманами для дворцов калифов в Каире и для Омаровой мечети в Иерусалиме. Исчезло мраморное покрытие пола, но и сейчас этот храм поражает своим величием. С обеих сторон главного алтаря по 15 мраморным ступеням можно спуститься в подземную церковь к вертепу Рождества Христова. Там, в полукруглом углублении, в мраморном помосте, находится серебряная звезда, освещенная лампадами. Это место рождения Искупителя. Вокруг звезды латинская надпись:
1: «Hic de Virgine Maria Christus natus est».
0: Здесь от Девы Марии родился Христос.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: десницу святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу встретят сегодня в Нижегородской епархии. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Подробнее об этих событиях. По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. Сегодня, 25 августа, ковчег будет доставлен в Дивеево, а на следующий день – в Нижний Новгород. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет сегодня в 16 часов во святых вратах Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет в тот же день в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу также будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. Во время пребывания святыни в храмах будут совершаться божественные литургии и молебны с акафистом. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году единства народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который будет проходить с 1 по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Заводском благочинии Нижегородской епархии при культурно-просветском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8-908-75-75-736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Соединить наши усилия. Заповедь Спасителя о полном единстве Его учеников никто не отменял, но о временах и сроках исполнения этого нам знать не дано. Пока же мы видим, как из различного рода богословских диалогов, так и из тенденций современного христианского мира, что доктринальное единство между всеми христианами не является делом ближайшего будущего. Исходя из сказанного выше, мне кажется, что нам необходимо сместить вектор наших ожиданий и сконцентрироваться на том, что в данный момент способно нас реально объединить, на верности неприходящим ценностям Евангелия и апостольского предания Церкви, и соединить наши усилия в деле проповеди современному миру этих спасительных ценностей. Доклад на межрелигиозной встрече «Люди и религии» 22 октября 2007 года.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макарьевского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: Осенью 1801 года 22 насельника Высоковского скита обратились в Святейший Правительственный Синод с тем, чтобы их присоединили к Святой Церкви. В своем прошении насельники выдвинули конкретные условия: разрешить им переселение в бывший упраздненный Троицкий Кривоезерский монастырь Костромской губернии, содержание монастыря и братья предоставить их собственному попечению, всех обитающих в скиту освободить от крепостной зависимости, звание раскольников по отношению к ним уничтожить с наименованием их единоверцами, а также позволить принимать в число иноческого братства всех желающих для официального пострижения в монашество. Однако Синод отказал единоверцам в передаче бывшей Кривоезерской обители. Тогда, в 1803 году, уполномоченный от лица братья инок Паисий дважды обращается с прошениями к государю императору Александру I. Первое прошение касалось пожалования им земельного участка в здешних казенных лесах на берегу речки Лух. Там иноки рассчитывали построить единоверческий монастырь. Другим своим прошением подвижники просили об освобождении от крепостной зависимости. Первое прошение было удовлетворено не полностью. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий дал официальное согласие и благословение на строительство церкви инокам Герасимом и братьей. Однако светские власти в просимой для строительства монастыря земле отказали, заявив, что иноки должны остаться в скиту. Получив данное постановление властей, инок Паисий с благословения отца Герасима вновь обращается в Синод. Братья просили разрешения на перестройку часовни скита в Успенский храм, на переименование самого Высоковского скита в монастырь и рукоположение инока Герасима во священника. В ответ на это прошение Синод направил указ епископу Костромскому Евгению. Согласно документу, местные церковные и гражданские власти должны были провести расследование, действительно ли можно существующую в скиту часовню обратить в церковь, сколько всего имеется монашествующих и беглецов, и имеют ли все они увольнение от платежа государственных податей. Но самое главное, послужит ли строительство православного храма в здешних раскольничьих местах обращению других старообрядцев на путь спасения. Для исполнения этого повеления в Высоковский скит прибыли игумен Макарьево-Унжинского монастыря Иринарх и исправник земского суда Минин. Они признали возможным обращение часовни в церковь, а все имеющиеся у насельников документы нашли действительными и не подлежащими сомнению. 18 иноков и свыше 100 жителей окрестных деревень официально изъявили свое желание присоединиться к единоверческой церкви.
2: Монастырская летопись.
3: Доброта. Лучше. лучшая музыка души. Радиообраз.

0: начале было слово.
1: Соломоново решение.
2: Император армию любил и за злоупотребление карал всех без разбора.
1: Такой исторический анекдот под названием «Соломоново решение» Николая I.
2: Раввины решили, что женщинам не место в транспорте рядом с мужчинами. Верховный суд принял «Соломоново решение» и запретил религиозный запрет.
1: Так пишут израильские газеты по поводу дискуссий о раздельном проезде мужчин и женщин в общественном транспорте, что и стало яблоком раздора между государством и ортодоксальными евреями. Выражение «Соломоново решение» означает остроумное решение, ловкий выход из трудного или щекотливого положения, мудрое и неожиданное решение, которое толкуется буквально как компромиссное, без обид, ни тому, ни другому, или и тому, и другому. Так же, как и выражение «Соломонов суд», оно пришло к нам из библейских текстов. Еврейский царь Соломон, сын Давида, был известен как великий мудрец. О его хитроумии было сложено немало легенд, но большинство из них описывают его мудрость и смекалку в разрешении споров в судейских делах. Однажды пришли к Соломону две женщины, которые вели спор, чей ребенок. Соломон вынес решение разрубить ребенка пополам и отдать каждой женщине половину. Та женщина, которая была обманщицей, легко согласилась на это решение. А мать, ужаснувшись, сказала: «Лучше отдайте моей сопернице ребенка живым». Таким образом была найдена настоящая мать. Отсюда и пошло, что Соломонов суд – самый справедливый и мудрый. Соломоново решение – оригинальное, остроумное, находящее выход из любой щекотливой ситуации.
0: Вначале было слово.

0: годы студенческие.
1: Преподаватель Нижегородской духовной семинарии Алексей Пешков окончил это учебное заведение в конце 90-х. Но стал он семинаристом отнюдь не сразу. Сперва успел немного побыть студентом педагогического университета.
2: И уже оттуда, буквально проучившись 3 месяца, перешел в Нижегородскую семинарию, где на тот момент я нес послушание в библиотеке. Будучи студентом педуниверситета, я приходил туда, ходил на службы и, соответственно, помогал в библиотеке. Тогда случился такой эпизод, когда 3 студентов отчислили, и нам предложили поступить в Нижегородскую семинарию. И, в общем-то, вот тогда и пришло то решение. Я стал учиться в семинарии, хотя, на самом деле, документы у меня оставались в педуниверситете. И был достаточно забавный эпизод, когда спустя уже год, оканчивая первый курс семинарии, мне отец Александр, проректор, говорит: «Алексей, ты вот уже экзамены сдаешь, а твоих документов у нас нет». И мне пришлось забирать документы из университета. Достаточно забавная беседа произошла с деканом, который не хотел меня отпускать. Да, то есть я ему говорю: ну, я не посещал ни одной лекции, ничего страшного, догоните. Я говорю: я не сдал ни одной сессии, сдадите. И вот, в конце концов, я говорю: ну, вообще-то я уже учусь в другом учебном заведении. Да, и когда он узнал, что в семинарии, тогда он мне документы отдал. Конечно, все воспоминания, большая их часть, она связана с одноклассниками, с друзьями, с тем, с кем ты жил рядом. И, конечно, эти воспоминания сейчас, они будут пронизаны каким-то ореолом романтики, да, потому что это юность, и всегда вспоминая ее, ты вспоминаешь только хорошие какие-то моменты, иногда озорные, но тем не менее. Яркие воспоминания – это, допустим, такие поездки в Чернолесскую пустынь. Она раньше была связана с семинарией, как-то на балансе монастыря была. Помню, как мы там заготавливали дрова. Это был как раз Великий пост, это была весна, и не хватало, конечно, витаминов, а это тяжелый труд. Помню, как мы там спали на сене, катались на лошади, на повозке такой деревенской. Также из жизни семинарии вспоминаются, допустим, утренние и вечерние молитвы. Как это ни странно, но у нас было монашеское правило долго. То есть мы клали по 100, по 200 поклонов. Причем это вполне легко переносилось, потому что возраст был молодой, был энтузиазм такой на подъеме. Была очень такая дружная атмосфера, обстановка, я бы сказал, такой, ну, семейный. У нас были очень большие курсы, да, тогда очень много студентов приходило, допустим, на нашем курсе, это был 2-й набор, начинало учиться около 60 человек. При том, что коллектив был достаточно такой разношерстный и по возрастам разный, было очень дружно. То есть каких-то трений между собой, ну, серьезных не было. Вот. Были, конечно, и шалости, и смешные шалости. Да, помню, один студент переоделся привидением, пытался напугать нас, но мы прошли мимо, но он не знал, что за нами идет преподаватель. Мы ему не сказали, он выпрыгнул. Потом его долго отчитывали. Но по-доброму. Ну, обучение в семинарии мне дало прежде всего внутреннее становление, да, внутренний и духовный, и личный рост. Это вне всякого сомнения. Студенческие годы любой человек складывается как личность. Да, здесь накладывает отпечаток и общение с друзьями, со сверстниками, и учеба, поскольку по-настоящему учиться я стал именно в семинарии. Если вспомнить школу, то там я таких успехов не показывал. И, скажем так, и профессионально, наверное, я начал складываться именно в стенах семинарии.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

«Ночные бабочки» Мориса Равеля, великого французского композитора, великого романтика XX века. Уже ранние фортепианные сочинения Равеля можно назвать подлинными шедеврами. В их числе и произведение «Игра воды». Оно было написано в 1901 году, и, как отмечал сам Равель, здесь впервые проявились те пианистические новшества, которые в дальнейшем были признаны характерными для моего стиля. Это сочинение можно поставить в один ряд с такими манифестами импрессионизма, как картина Клода Моне «Восход солнца» или оркестровая прелюдия Дебюсси «Послеполуденный сон Фавна». Эпиграф к произведению заимствован у Анри де Ренье, «Речной бог, смеющийся над водой, которая его щекочет». Это указание на то, что картинность пьесы должна быть одушевлена. Композитор создал колоритную пейзажную зарисовку, музыка которой в своем непрерывном движении никуда не стремится. Она фиксирует прекрасное мгновение. «Игра воды» — это новый для Равеля и всей французской фортепианной музыки тип пьесы, скрытопрограммной, красочной, виртуозной. Эта пьеса предшествовала импрессионистским фортепианным произведениям Дебюсси. Таким образом, подчеркивают музыковеды, Равель с полным правом может оспаривать у Дебюсси славу основоположника нового фортепианного стиля. Поэзия водной стихии – излюбленная тема фортепианной музыки, особенно романтической. Фактура «Игры воды» показывает, что Равель многое воспринял от живописных пьес Листа. Но в отличие от великого венгерского романтика, Равель сохранил равновесие между эмоциональным и описательным началом. На вопрос, как следует исполнять его произведение, композитор отвечал односложно: «Как музыку Листа».

Один из учеников Мариса Равеля, пианист, изучавший под его руководством фортепианные произведения, вспоминал о занятиях, которые проходили в домике Равеля в местечке Монфор-ла-Мари под Парижем. Старомодные безделушки соседствовали в этом доме с куклами, механическими птичками, корабликами, навеки замурованными на дне стеклянных сосудов. Что-то таинственное, даже волшебное, увидел ученик в обстановке этого дома, наполненного диковинными предметами. Такое же едва уловимое волшебство скрыто и в произведениях Равеля, изысканных, иронично лукавых, сказочных. По воспоминаниям современников, Морис Равель был личностью парадоксальной. В нем сочетались потребность дружеского общения и привычка к одиночеству. Приверженность к дисциплине и порядку соседствовала с острой жаждой новизны, а любовь к природе – с увлечением разного рода техническими новинками. Светлая прозрачность и умиротворенность часто сменялась в нем трагической напряженностью. Композитор Стефан Киселевский писал о Равеле. Он черпал вдохновение из разнообразных источников, всегда искал для своих произведений какую-то внешнюю канву, какую-то условность, предлог. Таким образом объясняется его любовь к стилизации, пародии, к воссозданию собственным звуковым языком разных эпох, стилей, настроений. Хрупкий, небольшого роста Равель был всегда подчеркнуто изысканный и модно одет, поражал окружающих своими аристократическими манерами. Равель производил впечатление суховатого, не склонного к эмоциональным проявлениям человека и даже, по отдельным воспоминаниям, бездушной личности. Однажды он сказал одному из друзей: «Часто говорят о сухости моего сердца. Это неверно, ведь я баск, а баски ощущают неистово, но предаются этому мало и только в отдельных случаях». На самом деле и музыка его полна страсти, однако без пафоса, которым отличались музыкальные стили XIX века. И страстность эта объясняется необычной чуткостью и мощным, но скрытым темпераментом французского испанца Мориса Равеля.

Морис Равель был центром притяжения для литераторов, композиторов, художников, наподобие вечеров, устраивавшихся друзьями Шуберта и называющихся шубертиадами, возникают своеобразные равелиады, где царит дух глубокого уважения к творчеству, внимание друг к другу и искренняя сердечность отношений. Среди близких знакомых Равеля было несколько русских: Стравинский, Дягилев, Нижинский, Ида Рубинштейн, Фокин. Именно Фокину принадлежит идея создания балета на античную тему. Этот замысел он вынашивал еще в свою бытность в Петербурге, но, не встретив поддержки со стороны дирекции Мариинского театра, остыл к нему. Знакомство с Равелем всколыхнуло желание осуществить давний замысел великого балетмейстера. Так родилось одно из высших выражений гения Мориса Равеля – балет «Дафнис и Хлоя». Этот балет был поставлен на сцене театра «Шатле» 8 июня 1912 года. Автором либретто и хореографии был Михаил Фокин, сценографии – Лев Бакст. Главные роли исполняли Вацлав Нижинский и Тамара Корсавина. Равель так описывал работу над «Дафнисом и Хлоей». «Сочиняя «Дафниса и Хлою», я намеревался создать большую музыкальную фреску, оставаясь верным Греции своей мечты, достаточно близкой к той Греции, которую изображали французские художники конца XVII века». И это произведение Мориса Равеля получило большое признание. О премьере писали: «Обычно Равель ослеплял, теперь же он завладел сердцами, завладел не агрессивно, а чрезвычайно деликатно». Из балетной версии были выбраны фрагменты, которые составили две концертные сюиты, завораживающие красочностью, импрессионизмом, романтичностью звучания фраз и яркостью пронзительных кульминаций.

Дружба с великими русскими, с Островинским, Дягилевым, Фокиным, еще больше сблизила Мариса Равеля с русским искусством. Свидетельство тому – произведение разного масштаба и плана. Это фортепианная пьеса в манере Бородина, замысел инструментовки оперы «Женитьба» Мусоргского, также работа над партитурой «Хованщины» оперы, незавершенной Мусоргским. Дягилев, замышлявший постановку «Хованщины» в Париже, заказал Стравинскому и Равелю новую редакцию оперы и полную партитуру. К сожалению, судьба партитуры неизвестна. Еще одно обращение Равеля к музыке Мусоргского – инструментовка фортепианного цикла «Картинки с выставки», как отмечают музыковеды, привело к возникновению одной из самых пронзительных партитур столетия, широко бытующей во всех симфонических оркестрах мира. Русским связям Равеля мы обязаны также возникновению всемирно известной пьесы «Болеро». Участница балетной труппы Дягилева Ида Рубинштейн заказала Равелю испанскую танцевальную сцену для солирующей танцовщицы и группы балетных кавалеров. Не обладавшая исключительной классической техникой, подобно Анне Павловой или Наталье Трухановой, она отличалась великолепным артистизмом и изумительной внешностью, позволявшей ей блистать в таких ролях, как Шахерезада или Клеопатра. По словам художника Валентина Серова, написавшего ее портрет, сам Египет и Ассирия каким-то чудом воскресли в этой необычной женщине. Ида Рубинштейн захотела, чтобы композитор написал балет специально для нее, для ее уникальных данных. Это танец в очень умеренном, неизменном темпе, как в мелодии, так и в гармонии, причем ритм беспрестанно отбивается барабанами. Единственный элемент разнообразия вносит оркестровое крещендо. Таково авторское истолкование произведения. «Болеро» очаровывает красками различных инструментов. Равель демонстрирует разнородное звучание деревянных духовых инструментов и меди. «Болеро» развивается как солнечный восход, разгорающийся новыми лучами и оттенками, поначалу сонный и ленивый, но приближающийся с постоянным пульсом. К слову, свое крещендо для оркестра Равель хотел исполнить в стенах фабрики, мир которой поражал его воображение. Интересно, что, слушая музыку на репетициях балета, композитор и близкие ему музыканты считали, что концертная жизнь этой музыки

музыке не суждена. Такую пьесу никогда не решатся включить в программы больших воскресных концертов, говорил Равель, и друзья с ним соглашались. Между тем, «Болеро» стало не только самым известным его произведением, но одним из крупнейших явлений всей музыки XX века. Оно уникально по построению, представляющему собой цепь вариаций, в которых неизменно все, кроме оркестровки. В основе вариаций небольшая мелодия народно-танцевального характера, близкая сложившемуся в XVIII веке испанскому танцу «Болеро», но с ритмом танца баскского.

0: Паломничество и отдых в Крыму. Новофедоровка, Севастополь, Херсонес, Симферополь, Феодосия. Десятидневная паломническая поездка в Крым – всегда радостное событие для паломников. Здесь проповедовали апостол Андрей Первозванный и просветители славян Кирилл и Мефодий. Принял мученическую кончину святой Климент Римский. На этой земле совершал свой духовный подвиг святой Лука Войно-Ясенецкий. Здесь начиналось крещение Руси. Посетив эту землю, вы не забудете особой красоты, созданной Творцом, и благословенного трепета от соприкосновения с ее святынями. Также предусмотрено не только посещение важных святых мест, но и отдых на море. Поэтому путешественники стремятся попасть на этот паломнический маршрут. Прибыв в Симферополь, а затем благополучно добравшись до местечка Новонефедовка, вы будете приятно удивлены, ведь вас ждет размещение не просто в гостинице, а в специальном православном пансионате, который даже называется соответствующим образом «Паломник». Ну а потом интересные активности в рамках программы «Святыни Бахчисарайской долины». Это посещение Свято-Успенского Бахчисарайского монастыря, где пребывает чудотворный образ и находится святой источник Божией Матери. Далее – Качи-Каньон. Там очень древний пещерный монастырь святой Анастасии Узорешительницы. Паломники обычно посещают бисерный храм. И святой источник Святой Софии. Также можно побывать на божественной литургии, если ваш приезд совпал с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Отдохнув на море и восстановив силы, вас ждет переезд в Симферополь, затем в Феодосию, там автобусно-пешеходная экскурсия по городу и морской отдых. И только затем паломники с новыми впечатлениями и приятными эмоциями будут держать путь обратно на свою родную землю. Переезд в Москву, затем в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 20. Горьковчане фронту. Кремль – любимое место прогулок нижегородцев и гостей города. Если спросить у самых маленьких посетителей, какое место в Кремле им нравится больше всего, они, конечно, назовут выставку военной техники между Дмитровской и Кладовой башнями. Ведь здесь так интересно. Танк Т-34, легендарная «Катюша», броневики, пушки. Их можно потрогать, на них можно залезть, сфотографироваться. Некогда грозное оружие войны превратилось в достопримечательность. А еще, конечно, в символ гордости нижегородцев. Наш город внес огромный вклад в производство оружия победы. Дни и ночи. Начался рассвет, а в кабинете главного инженера еще шло заседание. Накануне днем, 2 июля, в Сормово приехал заместитель председателя Совнаркома СССР Вячеслав Александрович Малышев. Он привез приказ Государственного комитета обороны, в котором заводу «Красное Сормово» предписывалось срочно перестроить производство и приступить к выпуску танков. «Положение серьезное», — сказал Малышев. «Или мы мобилизуем все силы и разобьем фашистов, или они разобьют нас, и мы попадем в рабство, а наши лучшие люди будут истреблены. Если вы поймете это, вы сумеете с этой задачей справиться успешно». Задача была ясная, однако ход решения ее был чрезвычайно труден. Последние годы завод занимался только кораблями. Корабль – продукция штучная. Построили один, спустили на воду, принялись за другой. Танки должны идти с конвейера непрерывной колонны, как автомобили и тракторы. Корабль собирают на стапеле под открытым небом. Для сборки танков нужен огромный цех, специальные приспособления, чтобы поднимать и передвигать многотонные детали. Танку нужна броневая сталь, он берет много металла. Из того количества, которое идет на один танк, можно сделать 20 автобусов или 20 грузовиков или 50 легковых машин. Поэтому встает наиглавнейшая задача – металл. Но чтобы наладить производство броневой стали, по норме нужен год. А тут на все освоение производства танков отпущены считанные недели. Первые танки из завезенных деталей должны уйти с завода в сентябре, а в октябре «Красное Сормово» должно полностью освоить все производство. Сормовичи знали, что такое строить танки. Первый раз это было в тяжелый момент гражданской войны. 19 марта 1919 года прославленный 15-й полк Заднепровской дивизии в районе станции Березовка под Одессой захватил в бою три вражеских танка. Один из трофейных танков по решению бойцов полка был послан в подарок Владимиру Ильичу Ленину. Апрельским днем москвичи впервые увидели танк, который своим ходом шел с вокзала в Кремль. Ленин внимательно осмотрел его и предложил отправить в качестве образца в Сормово с заданием наладить на заводе выпуск своих танков. В Сормове задание правительства встретили по-боевому. Конструкторы засели за чертежи. Работали по две смены и сделали все чертежи вдвое быстрее, чем было назначено. В цехах приступили к изготовлению деталей. А через 9 месяцев, как обещали сормовичи, из ворот завода вышел первый советский танк. На его борту было выведено белой краской «Борец за свободу, ТОВ Ленин». Затем сормовичи построили еще 14 танков. Тогда казалось, 14 – это так много. Теперь предстояло построить 1000 машин. Поток. Как это организовать в самый короткий срок? Этот вопрос и решали в ту июльскую ночь командир производства вместе с членом правительства Малышевым. Прежде всего, надо было немедленно строить цех для сборки танковых корпусов. Многочисленное оборудование, инструменты для сборочного изготовить в своих же цехах, срочно при этом их перестроив. Через несколько дней заводское собрание выносит решение досрочно выполнить каждым цехом, каждым участком задание партии правительства – все сделать собственными руками. Рабочие поднялись как солдаты по боевой тревоге. Территория завода превратилась в строительную площадку. Рыли котлован под фундамент нового цеха, траншеи для труб и кабеля. В руках знаменитых сормовских корабелов, привыкших к сложнейшим инструментам, появились ломы, лопаты, носилки. На ходу учились быть каменщиками, штукатурами, плотниками, шли грузить, перетаскивать, поднимать. Монтаж оборудования в новом цехе начали еще до того, как поставили крышу. Работа шла круглосуточно. Директор завода Ефим Эммануилович Рубинчик, его ближайшие помощники, парторг ЦК, начальники цехов, инженеры, мастера и многие из рабочих жили прямо на заводе, спали ровно столько, чтобы не валиться с ног. В один из июльских дней на заводском дворе появилась боевая машина Т-34. И ее доставили сюда, чтобы рабочие и инженеры видели, что они будут производить. Посмотреть на танк пришли и старики Иван Андреевич Ляпин и Иван Матвеевич Олимпиев. Оба они помнили, как на заводе строили первый ленинский танк. Разговорились, вспоминая прошлое. И тут Олимпиев показал листок бумаги. «Вот, несу в редакцию «Красного Сормовича», посмотри-ка». Иван Андреевич прочитал. «Мы, старики, не должны сидеть дома, когда молодое поколение, доблестные бойцы и командиры Красной Армии бесстрашно борются за честь и свободу своего народа. Старички, в грозный и ответственный момент у нас еще хватит сил поработать для нашей Родины». Это обращение было напечатано в газете. И многие старые сормовские рабочие, давно ушедшие на покой, вернулись в цеха. Кто еще имел силы, встали к станкам. Другие обучали подростков, заменивших кадровых рабочих. Новички-подростки приходили на завод целыми группами. Через каждые 6 месяцев школа выпускала наскоро обученных электросварщиков, подручных столяров, станочников. Доводку они получали прямо в цехах. Появлялись и совсем необученные, никогда не видевшие завода, не знавшие запаха металла. Им особенно был полезен опыт стариков. Для них завод становился настоящей школой ремесла и жизни. Коля Онищенков попал в Горький и Смоленской области в эшелоне эвакуированных. После окончания Сормовской школы ФЗО его поставили вторым подручным столяра в Мартеновский цех. Их печь варила сталь для танковых башен. Коля понимал свою задачу так. «Надо торопиться, здесь замешкаешься, на фронте отзовется». Через полтора года он уже первый подручный. В 17 лет тягается с опытными столяварами. Потом бригадир. Бригада Онищенкова сокращает время плавки, улучшает качество стали. На Сормовском заводе Николай Онищенков стал большим человеком. Его доблестный вклад в историю завода отмечен высоким званием Героя социалистического труда. В годы войны, так как Коля Онищенков, работали тысячи сормовичей. В один из дней сентября на завод приехал секретарь обкома партии Михаил Иванович Родионов. В цехе заканчивалась сборка первого танка. Настроение у всех было приподнятое. Позади остались авральные дни и ночи. Сборочный уже работал, и сормовичи гордились этим. Михаил Иванович долго смотрел на работу, потом сказал безо всякого воодушевления. «Первый танк? Ну что ж, поздравляю. Но не думаете ли вы, что этим одним танком нам удастся отстоять Москву? Нам нужен не танк в месяц, а танк в день, и то в первое время. А дальше 10 и больше танков. Это невозможно», — заметил кто-то из сборщиков. «Надо невозможное сделать возможным», — жестко сказал Михаил Иванович. И невозможное стало возможным. Снова авральные дни и ночи. И в октябре 1941 года завод отправил на фронт под Москву в самую гущу боев первый эшелон танков. А через 15 месяцев после этого дня завод «Красное Сормово» за выполнение правительственного задания по выпуску танков был награжден орденом Ленина. Сейчас на заводской площади, как памятник тем дням, стоит танк Т-34 за номером 422. Машина, которой довелось в числе первых ворваться в Берлин. Каждое утро газеты приносили свежие новости не только с фронтов, но и сообщения о трудовой доблести оставшихся в тылу. Все для фронта, все для победы. Для этого поднимались рано утром, съедали скудный хлебный паек, немазанную картошку, если она была, и отправлялись на 12 часов к станкам, машинам, молотам, печам, реверсам паровозов тысячи горьковчан. Из города Горького непрерывным потоком шли эшелоны с вооружением, боеприпасами, продовольствием, одеждой и обувью для сражавшихся на фронтах советских воинов.
1: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 21. Скорость, скорость, скорость. На улице Ульянова находится скромный двухэтажный каменный дом, номер 45А. Однако жил в этом доме человек с настоящей мировой славой. В Национальной библиотеке Конгресса США среди портретов выдающихся деятелей мира, внесших наибольший вклад в развитие человечества в середине 20 века, был помещен портрет нижегородца Ростислава Евгеньевича Алексеева, конструктора и создателя новых типов транспортных средств. Он впервые в мире разработал скоростные глиссирующие яхты, пассажирские суда на подводных крыльях и принципиально новое транспортное средство – экранопланы. Встать на крыло. Это чувство переживает молодой птенец. Он уже подрос, но еще не знает, зачем ему крылья. Они мешают в тесном гнезде. Но однажды, послушный родительскому зову, он кидается в бездну и от страха перед падением раскрывает крылья. Начинается великое чудо природы – полет. Скорость, скорость – вот веление нашего времени. Скорости автомобилей на сухопутных дорогах, скорости самолетов на воздушных трассах – это были уже решенные вопросы. А на воде по-прежнему, как и в 19 веке, двигались тихоходы. От Горького до Казани надо плыть целые сутки. Хорошо тем, кто отдыхает на воде. А как быть деловым людям? Словом, революция скоростей на воде уже давно назрела. В военные дни, когда в цехах Сормовского завода варили броневую сталь, снаряжали боевые 34-ки, а судовую яму засыпали шлаком, на Волге у берега в небольшой сыроюшке колдовали инженер Ростислав Алексеев, ученик слесаря Саша Никоркин и еще человек 2-3. В сыроюшке печурка. От нее вверху жар, а внизу мерзнут ноги. Здесь режут и гнут металл, строгают, пилят, подгоняют какие-то детали. И все это называется экспериментальная лаборатория. Открытию этой лаборатории предшествовал знаменательный разговор. Однажды к главному конструктору завода Владимиру Вадимовичу Крылову зашел по делу инженер Алексеев. Дело закончили быстро. Алексеев поднялся, но главный конструктор остановил его неожиданным вопросом. «Слышал, у вас дипломный проект был по судам на подводных крыльях?» «Был», – нехотя ответил Алексеев. «Да теперь не до него. Кончится война, опять возьмемся за корабли. Объясните-ка мне самую суть вашей идеи». Есть фотография, ставшая теперь исторической. Валерий Павлович Чкалов вручает приз победителю парусной регаты, студенту Политехнического института Алексееву. Разве это не замечательно? Покоритель воздуха, герой Советского Союза и будущий покоритель водной стихии, лауреат Ленинской премии, создатель крылатого флота однажды встретились. Вода манила Ростислава с ранней юности. Среди яхтсменов у него было прозвище «Адмирал». Не каждый мог получить такое прозвание, а только тот, кто заслужит его мастерством, решительностью и упорством. Он умел перехитрить воду и заставить ее покориться. Однажды он сказал своему напарнику по яхте Леониду Попову: «Давай сделаем такую штуку». И быстро на клочке бумаги набросал контуры необычного судна, похожего на сигару, приподнятую над водой.
2: Вода сопротивляется идущему судну и гасит его скорость. Мы приподнимем судно над водой, и оно полетит по воздуху, опираясь на воду крыльями». Леонид смотрел с восхищением на адмирала. Так смела была идея. С той минуты Леонид Попов остался преданным Алексееву. Вдвоем они смастерили модель судна и на тросике таскали ее за своей яхтой. В морозные дни 1943 года Леонид Попов, демобилизованный из рядов советской армии по болезни, пришел к Алексееву в сраюшку. «Возьмешь? Оформляйся на работу». К ним присоединился молодой инженер Николай Зайцев. И вместе они в один из поздних осенних дней вывели свой первый катер на подводных крыльях на воду. На берегу собрались любопытные. Но едва катер двинулся по воде, как дружный смех толпы грянул на берегу. Судно опрокинулось на бок, крылья торчали в стороны. «В чем дело? Ну в чем дело?» – в сотый раз спрашивал себя и друзей Алексеев. Он перебирал в памяти все, что читал о таких кораблях, об устройстве их крыльев. Ведь сама идея крыла была не нова, она давно была известна в мире. Еще в конце 19 века француз Шарль д'Аламбер, подданный русского императора, заявил об изобретении судна на крыльях, которое может развивать большую скорость. Российские власти не обратили внимания на его заявление. Д'Аламбер уехал во Францию, построил там судно и гонял его в Париже по Сене. Его идею подхватили в Италии, Канаде, Англии, Германии. Строили опытные суда, испытывали их, совершенствовали, использовали под различные перевозки. Но об этих судах мало что было известно Алексееву. Он сам понял, почему перевернулся катер. Воздух. Воздух в полых крыльях. Надо проделать отверстие, чтобы вода заполнила крылья. И в этот же день катер спокойно покачивался на волне. Двигался, вставал на крылья. Вставал на крылья. В этом было все дело. Судно шло на грани воздуха и воды. А воздух в 800 раз менее плотен, чем вода. Значит, катеру надо преодолевать меньшее сопротивление, и он может развить большую скорость. Он может идти в 3 раза быстрее любого теплохода. Окончилась война. Последний танк сошел с Сормовского конвейера. Рабочие убрали мусор из судовой ямы и заложили первые послевоенные корабли, в которых так нуждалась страна. Это были буксирные теплоходы и сухогрузы, или, как их тогда называли, самоходные баржи. Так сормовичи вернулись к своему родному делу. Только строить корабли они стали по-другому. До этого все судно строилось на стапеле. Сначала появлялся каркас. Он обшивался металлическими листами. Получался корпус. Потом возводились надстройки. Устанавливалась машина. Теперь судно по частям строилось в цехах, а на стапеле только собиралось из отдельных секций. Это оказалось гораздо быстрее. Раньше стальные листы корпуса склепывались, теперь отдельные секции стали сваривать электричеством. Быстрее и прочнее. Раньше небольшое судно строилось 4 месяца, теперь неполных 2. А скоро сормовичи научились строить судно за месяц. Буксирные же пароходы собирались в цехах всего за 9 дней и на железнодорожных тележках вывозились прямо к берегу Волги. Весной 1948 года один за другим покидали место своего рождения Краснодон, Красная Сормова, Большая Волга. А крылатым потребовалось еще почти 10 лет, чтобы заявить о своем рождении. Казалось, все уже было рассчитано, десятки раз опробовано, но возникали новые проблемы и требовали новых решений. Ушли в плавание из заводской гавани пассажирские лайнеры, трехпалубные дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз». Это было еще одно новое слово техники судостроения. Но никто на «Волге» пока еще не видел ни одного крылатого корабля. У Алексеева появились десятки помощников, молодых конструкторов. И, наконец, было получено разрешение на строительство первого пассажирского катера. Вот он стоит на специальных опорах посреди высоченного цеха, не похожий ни на одно судно, которое когда-либо строилось сормовичами. Невысокий, с рядами частых оконных проемов по бортам, с блестящими конструкциями крыльев под днищем в носовой и кормовой частях. Своими очертаниями он напоминает ракету. Судно так и называется – «Ракета». Летом ракета, совсем новехонькая, сияя белой краской, стояла на воде в заводской гавани и после испытаний совершила свой первый пробег до Москвы, где в это время проходил Всемирный фестиваль молодежи. А в августе первый катер на подводных крыльях ушел в рейс до Казани. Жители приволжских селений уж на что люди бывалые, но и они, пожалуй, не сразу поверили, что будут когда-нибудь ездить на таких катерах запросто, по делу в областной город, в гости до соседней пристани, на рынок со свежим молоком или ягодами. И, наверное, мало кто обратил внимание, как однажды в ноябре перед ледоставом по опустевшей Волге пронесся крылатый корабль. На уставшей, густой, темной воде он мелькнул белым лучом и оставил после себя на некоторое время белый пенный след. Он был крупнее ракеты и больше походил на самолет. Это начинал свою жизнь «Метеор» — новый крылатый корабль, рожденный на Красном Сормове. Он держал путь на юг, чтобы в теплых водах незамерзающего Черного моря пройти доводку испытания. Весной он вернулся в Горький, а еще через месяц пошел в Москву. Пока «Метеор» осваивал первые 1000 километров Волги, Ростислав Евгеньевич Алексеев разрабатывал проекты новых крылатых кораблей. Он давно уже работал во главе целого коллектива конструкторов. Сормовский завод получал заказы на строительство скоростных судов для Оби, Енисея, Лены, Амура, Днепра, Припяти. С завода ушли «Спутник», речное судно на 300 пассажиров, «Стрела» для речного и озерного плавания, вслед за ними «Вихрь», «Комета» для морского судоходства. В стране рос молодой скоростной флот. Еще ни одна страна в мире не строила крылатые суда целыми сериями. Заслуга создания крылатого флота в стране принадлежит сормовичам.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
2: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
3: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ». Программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Вот, ну что ж, дорогие мои, в первую очередь всех поздравляю с наступающим, уже почти наступившим праздником Успения Пресвятой Богородицы, естественно, ну и с завершением, надеюсь, радостным, Успенского поста. Кто его соблюдал, кто не соблюдал, ну что ж, в следующий раз, значит, Бог даст, получится. Ну что ж, давайте пару словечек скажу про этот самый праздник Успения Пресвятой Богородицы, хотя, в принципе, все, я надеюсь, знают и представляют, что к чему и почему, вот, но, тем не менее, не грех лишний раз вспомнить. Ну, а потом буду отвечать на ваши вопросы, у меня тут их еще тоже поднакопилось, и надеюсь, что кто-то еще и в эфир к нам дозвонится или допишется. Вот планшетный компьютер у меня перед глазами, если кто-то на WhatsApp, Viber, Telegram что-то пришлет, значит, я увижу. Буду, соответственно, отвечать. Ну что ж, Успение Пресвятой Богородицы. Историю все знают, я об этом говорить даже и не хочу. О чем хочу сказать? Может быть, те, кто только что пришел в православие, те, кто христиане, вот буквально, как говорится, еще неофитные, могут подумать, что у христиан что-то, как говорится, немножко не в порядке с головой. Человек, Божия Матерь, умирает, а у нас праздник, Успение Пресвятой Богородицы. Это как? У нас, кстати, вот тоже праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, да? Человеку голову отрубили, а у христиан праздник. Ну, по крайней мере, у православных праздник. Как же это? Что же это такое? Вот. Ну, с усекновением пока подождем. А вот насчет успения, вот здесь как раз очень много интересного. Дело в том, что, если вы помните, а я надеюсь, что вы помните, произошла опять ситуация, подобная той, что и с воскресением Христовым. Опять апостол Фома. Опять не оказался вместе со всеми. Всех остальных как-то это вот организовали, на облачках принесли ко дню Успения Пресвятой Богородицы, и они тут все с ней попрощались, оплакали, все. И потом погребли ее, значит, по традиции, ну, в пещере, как спасители, вот тоже в пещере погребли, ну, вот ее также, то, что называется, гробом. В гроб положили, дверь туда завалили, все. Потом, значит, является апостол Фома. Ведите, говорит, что ж, я-то не успел же. Ведут, открывают ему вход, разбирают вот эту вот самую замурованную пещеру, вот этот самый грот, гроб, как хотите называйте, и вдруг обнаруживают, что тела Пресвятой Богородицы нет на месте. Ну, как бы уйти-то не могла, там конкретно же все, умерла, все, оплакали, вонями обработали, в плащаницу обвили, ну, как положено, по еврейской традиции, все сделали. 100% умерла, дверь завалили. Ну, в общем, выйти негде, там, как говорится, через щель просочиться не могла 100%. И отсюда делается вывод, что да, действительно, Господь не только душу, но и тело своей пречистой матери также взял на небеса. То есть произошло ее полное воскресение. Воскрешение, как самого Спасителя. Ну, только если Спаситель, он сам воскрес, то здесь воскресил ее Господь. И уже с телом взял на небеса. То есть она обрела уже вот то совершенное тело, которое будет у всех после воскресения. То есть такое, какое было у Спасителя после воскресения. Там появлялся в нескольких местах одновременно, сквозь стены проходил, по воде ходил и так далее. Неуязвимым стал уже, то есть никаких болезней, никакой смерти, ничего. То есть бессмертное, неуязвимое тело, которое уже все. Ну, плюс душа и дух, ну, как положено. Вот. И вот у Богородицы это вот все так получилось. Так вот, собственно, мы-то с вами празднуем не то, что она умерла, не то, что она как бы на небеса взошла. Это ее, собственно, ну, как говорится, жребий, как Божия Матерь, по-другому и быть не могло. Но если мы говорим о Господе Иисусе Христе, здесь мы понимаем, что он был хоть и совершенный человек, но не совсем человек. Наполовину. Он был Бога-человек. И вот эти вот все вещи, о которых пишется в Евангелии относительно воскресения, и что апостолы пишут, это для самого Спасителя мы воспринимаем, да, Бога-человек. Ну, а как по-другому? По-другому никак, вот так. Но на примере Божией Матери мы видим, что она-то от обычных земных родителей, имена которых мы знаем, каждый Божий день на вечернем богослужении повторяем святых и праведных, Богоотец, Иоакима и Анны. Знакомые слова, да? Вот это имена родителей Божией Матери, Иоаким и Анна. То есть она родилась не каким-то там чудным образом, как Спаситель. Она родилась совершенно обычным образом, от совершенно обычных родителей. И не была никакой там супер кем-то. Самый обычный человек. Отличие ее состояло лишь в том, что она была чиста душой. Вот, собственно, ну, при желании это досягаемо для каждого желающего. Сколько святых-то потом было, пожалуйста. Вот. И тут-то как раз и открывается смысл, суть этого праздника, что здесь еще до второго пришествия, до всеобщего воскресения, нам с вами Господь продемонстрировал, что это все не просто слова, и вот он один воскрес, а вы там, ребят, как хотите. И ваше спасение, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, нет. Не в полной мере, как бы, с нашим участием, не без нашего участия, точнее говоря. Но так или иначе, вот, посмотрите, что действительно вас, земнородных, не бога-человеков, а простых земнородных от обычных родителей, вот что ожидает. Что для каждого из вас этот путь теперь открыт. Каждый из нас с вами, будучи рожденными от обычных родителей, как Пресвятая Богородица, воскреснет, и воскреснет не только в духовном смысле, но и телом воскреснет. И это тело обретет те же самые свойства, которые имело тело Иисуса Христа по воскресении. Понимаете, вот что мы празднуем, что нам действительно подтверждение, такое уже физическое подтверждение возможности нашего воскресения и вхождения в Царство Небесное. Вот так что радуемся-то мы не тому, что Богородица умерла, а то, что мы с вами также воскреснем вот в этом праздник, и ее смерть, и последующее ее, ну, скажем так, исчезновение из гроба и есть подтверждение нашего с вами воскресения. Уже, в общем, никаких больше доказательств и не требуется, собственно говоря. Если относительно, еще раз повторюсь, Господа Иисуса Христа тут могли возникнуть вопросы, кто он, а кто мы, то здесь, с Пресвятой Богородицей в связи, никаких вопросов. Точно такой же простой человек от простых родителей на земле воскресает полностью, с телом, возносится на небеса. Значит, и мы можем. Но все только опять получается, зависит от нас самих, как мы будем жить, как мы будем подвязаться, как мы будем каяться, как мы будем очищать свою душу. Как Алексей Ильич в своих лекциях постоянно говорит, почему не спасаемся-то? Все по той простой причине, что спаситель-то кому нужен? Тому, кто погибает. Того надо спасать. А кто, говорит, лежит на бережку и пузо на солнышке греет, ему какой спаситель? Ему и так хорошо. Без всякого спасителя. Я же, говорит, не фунт изюма, я и тут. Хорошо, на песочке полежу. Зачем меня спасать? Вот ведь что. И пока человек сам в себе не осознает всю ту гадость, которую он в себе носит, с которой он вместе живет, так, он не обратится к спасителю. Спаситель ему не нужен. Поэтому спасение начинается, как вы догадались уже, я неоднократно говорил, и еще раз повторюсь, с того самого момента, когда мы начинаем осознавать свою греховность. И осознавая, что от этой греховности сами мы избавиться не можем, а буквально погрязаем и тонем в этих грехах, вот тогда тонущему-то спаситель и нужен. Вот тогда и начинаем взывать: «Аввы, Отче, спаси, помоги, сохрани, помилуй». А до этого нет, никакого спасения не будет. Если оно тебе не нужно, зачем ты будешь спасаться-то? Звать кого-то: спасите меня, помогите. Мне и так хорошо. Вот, собственно говоря, и радость у нас в связи с успением Пресвятой Богородицы, не с успением ее, а с воскресением ее из мертвых вместе с ее пречистым телом. А у нас звоночек первой студии. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, батюшка Олег. Раба Божья Ольга.
3: Здравствуйте. Спаси Господи.
4: С праздником с наступающим. Вот такой вопрос. Вот по Евангелию, когда ученики не могли исцелить ребенка бесноватого, а почему-то Господь вознегодовал на них, сказал: «Урод неверный и прелюбодеянный, доколе буду с вами». То есть почему они не могли исцелить, потому что говорили до этого, что они обладали такими свойствами, могли исцелять. И почему он так на них довольно, в общем-то, это самое, резко. И кому эти относятся слова? К апостолам или к нам? «Доколе буду с вами, урод неверный». И второй вопрос. Вот смотрела фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Вот, ну, полезно смотреть. И там, вот когда Господь Иисус Христос висел на кресте, почему он, Богородица, как бы так, ну, немножко с неуважением сказал, что женщина не мама, не мать, а женщина. Спасибо, Господи.
3: Благодарю за вопросы. Значит, что могу сказать по поводу первого? Обращается Господь с негодованием о роде неверный. Он как раз и говорит: неверующие вы, поэтому вы и не смогли изгнать. Потом-то он же показывает на примере, что если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе: сей, ввергнись в море, и будет так. Но это не буквально, конечно, он не призывал их горы двигать. Да и кому это в голову придет, горы двигать? Нет. Он просто сказал, что достаточно веры с горчичное зерно. А тут-то не смогли они изгнать из бесноватого вот этого беса, потому что неверующие они, неверные. «Доколе буду с вами». Ну, это, знаете, я бы даже сказал, такое образное выражение, которое можно смыслово перевести так: «Ну, когда же вы, наконец, уверуете, чудеса видите, со мной рядом ходите, эти три хлеба, там, пять хлебов, там, на 10 тысяч, там, грубо говоря, если всех вместе собрать, там, тут 5, там 7 тысяч, ну, вот на эту толпу хлеб едите, все видите, и до сих пор не верите». Ну, когда же вы поверите-то, наконец? Вот речь о чем. И, естественно, обращаясь через Евангелие ко всем, кто читает, ко всем, кто слышит. Это и нас касается, и всех других. И когда апостолы потом спрашивают, почему мы не смогли изгнать, он дает им рецепт, он говорит, что сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвой. Поэтому вы не смогли. По своему неверствию – раз. А второе – пост и молитва. Источники силы на бесов. Причем не столько даже, может быть, самих апостолов, сколько вот этого самого бесноватого и его отца. Вот ведь что. Господь ведь изгонял бесов и запрещал им говорить, кто он такой, помните, да? Почему? А потому что бес, даже когда пытается говорить правду, говорит это с лукавством. Он вроде бы как говорит правду, но для того, чтобы ему поверили. А следом за правдой он обязательно что-нибудь солжет. И так или иначе, через это лукавство, их иначе бесов-то лукавыми и называют, какую-нибудь подлянку устроит тому, кто его принял, тому, кто его, ему поверил. Понимаете? Что нельзя бесам верить. А отсюда и даже само по себе изгнание бесов, экзорцизм, это тоже палка о двух концах. Во-первых, надо разобраться, а по какой причине бес в человеке оказался. Ведь если помните, когда Господь-то рассказывает, что если выйдет бес из человека, ходит, бродит по пустынным местам, а потом возвращается в дом свой и видит его убранным и незанятым. И потом идет и берет 7 злейших себя и приводит к себе в дом, ну, в этого человека, из которого бес изгнали. И бывает тому первое, вернее, второе, горше первого. Поэтому нужно еще разобраться, что за человек. Может быть, ему это попущено, беснование это со смыслом. И если из него этого беса изгнать, в конце концов, этот человек может вообще, ну, погибнуть. Потому что место-то очистилось, а никем не было занято. Бога туда не позвали, Бога туда не впустили. Как известно, свято место пусто не бывает. Господь нам говорит, Царство Божие внутрь вас есть. Так? А если там нет Царства Божьего, то чье там царство? Природа не терпит пустоты. Значит, это пустое место будет занято альтернативной сущностью. Если уж не Господом Богом, значит, дьяволом и приспешниками его будет занято. Вот. Беда великая, горе человеку тому. Поэтому всегда, что касается изгнания бесов, это надо очень-очень-очень к этому аккуратно относиться и осторожно. Они вот там услышали где-то, какой-то экзорцист появился, ага, там Царство Небесное, архимандрит Герман Чесноков, вот там он дела творит, бесов изгоняет, ну теперь уже в прошедшем времени изгонял. А много ли было пользы этим, из кого бесов изгнали, этого мы не знаем. Мы видим лишь внешнюю часть, а что там по факту внутри происходило, мы не в курсе, да и не будем никогда знать. Тем более, что он уж, как говорится, по ковиду-то и умер, отец Герман. Ну, хотя хороший был батюшка, но тем не менее, вот те люди, которые рвутся на эти самые отчитки, я боюсь, всегда нужно очень большие знаки вопроса ставить. Сперва нужно над собой поработать вот в плане веры, поста и молитвы. Вот если так уже получается, что этот человек живет, как Бог велит, и верует, и постится, и молится, как положено, а тем не менее у него вот это все продолжается, ну тогда можно куда-то обратиться, съездить и, по крайней мере, проконсультироваться, как быть в этом случае. Делаю все, что возможно, а не получается. А может быть, это и надо? Частенько ведь как Господь попускает вот эти все искушения, вот эти все вещи, чтобы человек просто-напросто претерпел все, как сказано, до конца. А потом ему, чтобы это вменилось в мученичество. И тогда он получит гораздо большую награду, чем если бы он без этого жил. То есть очень много вопросов. И не надо все это вот однозначно с плеча рубить, что беснование — это плохо. Ну, кому как. В Евангелии, да, рассказывается вот про эти случаи, про исцеление там гадаринского бесноватого, вот этого вот юношу, которого там демоны ввергали то в огонь, то в воду. Вот, желая погубить его, и вот отец обратился к Спасителю, там апостолы не смогли помочь. Да, но это Господь людям показывал, кто он такой, демонстрировал свое божество. Но это не значит, что это всем, как говорится, показано. Если хирург хорошо вырезает аппендицит и демонстрирует эту операцию на своих пациентах, это не значит, что к нему надо вставать в очередь, и те, кому это не нужно, приходить к нему, там, как говорится, с больной рукой, чтобы он вырезал аппендицит, потому что он это красиво делает и хорошо. Нет, кому-то это показано, кому-то нет. Кому-то надо, кому-то нет. Так же и здесь. Кому-то показано это изгнание бесов, а кому-то нет, кому-то надо с этим походить, пожить с этим. Вот и все. То, что касается фильма «Страсти Христовы», тут нужно понимать, какая вещь. Это не такое, как вы выразились, обращение женщина.

Это один из вариантов, как бы сказать, что это мать. Вот что. Поэтому это ошибка лишь перевода, а не то, что Господь вот так вот взял и обратился к своей матери в каком-то, так скажем, ну, неуважительном или грубом контексте. Нет, отнюдь. Это лишь, еще раз повторюсь, такой вот не очень корректный перевод оригинальной фразы, произнесенной Спасителем на кресте. Вот. Ну что ж, вопросов пока нет в эфире. На планшетном у меня тоже ни на Вайбере, ни в WhatsApp, ни Telegram ничего нет. Тогда будем отвечать на те вопросы, которые у меня тут в письменной форме, которые в редакцию к нам поступают по телефону или через ВКонтакте. Вот мне их тут распечатывают, пишут. Вот. Анна спрашивает, зачем каяться, если я все равно знаю, что не смогу измениться. Дорогая Анна, если вы меня слышите, ведь дело в том, как я в самом начале вот про Спасителя-то отвечал, беда состоит не в том, что мы грешные, или то, что мы не можем измениться, а то, что мы не хотим обратиться за помощью. Вот в этом проблема. Покаяние – это условие исправления, а не само исправление. Исправляет нас Господь по нашему желанию. А наше желание мы подтверждаем, как бы демонстрируем через покаяние. Вот ведь что. Если я раскаиваюсь в грехах, если я прошу прощения за содеянное, если я осознаю, что я грешник, и то, что у меня нет собственных сил на исправление, вот тогда я обращаюсь к Спасителю. Да, я погибаю, я тону в этой пучине морской, из грехов состоящей. Господи, помоги мне, погибаю. Вот тогда и придет помощь. Потому что если человек начинает рассуждать вот так, как вы, Анна, рассуждаете, этот человек лишь демонстрирует свою гордыню. И это для меня всегда вот такой яркий пример. Апостол Петр и апостол же Иуда Искариотский, предатель. Помните, я это многократно на это ссылался. У Петра трижды отречение звучит, тройное. Отречение звучит от Спасителя, чем заканчивается? Непрерывными, многолетними слезами и покаянием, и обращением к своему Учителю и Спасителю, чтобы он его простил и принял снова в свое лоно. У апостола Иуды что? «Как же я такой хороший мог так поступить? Да неужели же я такой вот весь из себя апостол-чудотворец, и вдруг я на тебе вот так вот взял и предал кровь неповинную? Ах, пойду раскаюсь, ах, пошел раскаялся. А гордыня покою не дает. Я ж ведь нормальный человек, я же ведь хороший. Я же ведь один среди 12, я избранный, я чудеса творил. Как же я так смог? Нет, нет, ужас, ужас, с этим жить нельзя. Пойду повешусь». Ну, пошел и повесился. Вот ведь что. То есть, когда говорит человек, что зачем мне каяться, если я знаю, что я не исправлюсь, это проявление гордыни. Вот. Проблема-то в чем? Поэтому надо смириться, принять. Да, я грешник, да, я не в состоянии исправиться, но... А Спаситель-то тогда на что нужен-то, если помогать не таким, как я, который исправиться не может? Вот давай, осознал,
кайся и прости.

0: проси, проси, и помощь придет, непременно придет. Это вот даже, как говорится, к бабке не ходи. Помощь будет. Даже тогда, когда ты вот и не ждешь и не думаешь. Может быть, прямо сейчас, может, чуть позже, но она будет. Самое главное — не отчаиваться. И чтоб тебя твоя гордыня, как Иуду, в петлю не завела. Вот это самое главное. Если кто-то не верит, ну попробуйте, ну сделайте. Не пытайтесь исправиться сами. Осознайте свою немощь. И с этой немощью обратитесь к Спасителю. А он четко сказал: сила моя в немощи совершается. Немощь нужно принять. Смириться с этим. И обратиться за помощью. А вот тут у нас пришел мне вопрос. Так. Печатают еще, если возможен, другой вопрос. Непонятно. Самое главное, что человек не подписан. А, вон тут. Иван Юсов. Понятно. Вот, ну, печатайте тогда другой вопрос. Я сейчас посмотрю, кто-то еще что-то на Телеграм прислал. Тогда я этот вопрос пока оставлю, который там был. Так. А, ну вот он, Иван, ну что, на Телеграм. Все то же самое. Ага. Ну ладно, пусть пока будет это, что ли. Или написали, какой другой вопрос-то, я вот не понял. Ну ладно. То есть это один и тот же человек отослал и туда, и сюда. Ладно, зачитываю. Отец Олег, как следует относиться православному к проблеме сотворения эволюционной теории библейского текста? Много слушал и читал на эту тему, но, к сожалению, однозначного вывода не имею. Сколько лет Земле? Существует ли эволюция? Является ли человек приматом? Необходимо ли толковать Библию аллегорически, сотворенную из Земли, из плоти обезьяны и так далее? Так, если отдаем часть души другому партнеру при соединении тела и душ, почему считается, что человек становится малодушным? Почему оскудевает его душа? Ведь он взамен получает также часть чужой души, души партнера. Это вот, пожалуйста, разъясните, партнер в чем? В шашке, шахматы, в хоккее, половой партнер? Или какой партнер? Я не знаю, в хоккее там тоже партнер. Слово «партнер» у нас очень многозначное. Вот. Конкретнее, пожалуйста, если можно, о каком партнере речь, кому там часть души отдаешь. Вот. То же, что касается теории эволюции, вопрос, конечно, интересный. Но поймите, пожалуйста, одну простую вещь. Ответить на него тоже можно. Может быть, даже длинно там, может быть, покороче. Но самое главное, поймите, пожалуйста, что церковь, богословие, вот не надо путать церковь и богословие. Богословие – это наука. Там разных форм богословия и так далее, учений там богословских масса. Это все, конечно, интересно, все занимательно, но к церкви это имеет только относительное такое вот отношение. Относительное отношение. Ведь дело в том, что церковь – это не про сотворение, по большому счету, мира. Это мы используем факты в толковании тех или иных вещей. Но самое-то главное – это спасение человека. Церковь занимается вопросами спасения человека. У нас ведь как только церковь куда ни тянут там за уши и в политику. Сейчас вот и к войне ее пытаются привязать, и к чему только куда ни тащут. Но поймите, пожалуйста, дорогие мои, церковь – это про другое. Церковь – это даже не про землю. Церковь – это про небо. Но опять так, в кавычках «небо» возьмем, потому что мы, собственно говоря, небо-то себе представляем, это то, что сверху, а, как известно, Гагарин летал и никакого там Бога не видел. Вот. Посему говорить буквально же вот там вот «небо-небо». Ну, видели, куда вас ходят там святые и прочее, вверх куда-то, а куда вверх? Ну, а наверху что небо? Ну, вот в небо. На самом же деле мы представления не имеем, куда. Я вот склонен придерживаться такой теории, что это некое иное измерение, где существуют души. Оно тут рядом с нами, через стеночку, не выше, не ниже, а вокруг нас. Но вот в какую-то другую ситуацию проникает оно. Поэтому и бесы могут здесь находиться, и святые могут здесь находиться, и все вместе с нами, но вот параллельно, в параллельном мире. Вот. Поэтому только и говорим. На небо по направлению, куда видели глазами, души возносились у святых там. Или когда Господь возносился на облаце воздушном. Вот. Это не значит, что туда. Поэтому церковь — это вот про небо. Церковь — это про душу. А то, от кого, от обезьяны или от слона человек произошел. А если уж верить в теорию эволюции, опять же, верить, доказательств эволюции нет никаких. Если почитаете повнимательнее, то, да, ничего не найдете, чтобы могло доказывать, что теория эволюции существует. Ну, опять же, сошлюсь на моего, как говорится, незабвенного Алексея Ильича Осипова. Очень просто все эти вопросы решаются на самом деле. Если эволюционисты считают, что эволюция — это некий закон, а не какое-то одноразовое явление. Понимаете, если все эволюционирует, оно должно эволюционировать непрерывно, постоянно, по сей день. А не вот когда это в один момент произошло, типа как теория большого взрыва, вот взорвалось все, после этого все прекратилось и теперь существует так, как существует. То есть если эволюция — это некий такой биологический большой взрыв, который в один момент произошел, а потом все остановилось, все существует вот так вот, то это да. Но те, кто эволюционисты, они же утверждают, что это процесс, который продолжался миллиарды лет, продолжается по сей день. Пожалуйста, если так, смотрите, мы знаем законы физики, существующие на Земле. И нет такого места, где бы, допустим, не действовал закон тяготения. В любой точке Земли, в любой момент времени этот закон будет действовать. Любой может это проверить. Взять булыжник, бросить вверх, и тот полетит потом через определенное время вниз. Ну, как бы, может быть такое, что он полетит чуть-чуть в сторону. Но, тем не менее, все равно потом ударится о Землю спустя какое-то время. Согласны? То есть закон земного тяготения действует везде. Он универсален и прочее. Если мы утверждаем, что закон эволюции тоже универсален и действует везде, значит, мы должны видеть продукты действия этого закона, как вот падение камня, брошенного вверх. Покажите мне переходную фазу, там, допустим, от овцы к корове. Или там от обезьяны к человеку. Покажите, где эти вот продукты эволюции в действии. Там или от человека, от гомо сапиенс к гомо супер сапиенс, я не знаю, кому угодно. Покажите, где там, чего там, рука у человека отвалилась, там или третья выросла, во что он там эволюционировать должен. Нет, никто вам их не покажет. Они будут искать там какие-то эти вот раскопки произойдут, что это когда-то там, а сейчас нет. Ну, значит, это не универсальный и не закон, и тогда это какое-то случайное действие и прочее. То, что касается галапагосских вьюрков, которых изучал изобретатель теории эволюции Чарльз Дарвин, там вообще смешно. Начнем с того, что у человека не было образования профессионального, специального. Если кто читал, он был нештатный. Кто? Антрополог? Нет. Биолог? Нет. Натуралист. Причем нештатный натуралист. Вот на этом самом корабле Бигль, а образование у него было семинарским. То есть выпускник семинарии католической на корабле в должности нештатного, как я сказал вам, натуралиста, берется изучать какое-то совершенно неизвестное доселе явление природы. Уже звучит смешно. И он на примере птичек, которые живут на разных островах, но имеют при этом разную форму клюва и окраску перьев, делает вывод, что там при разных условиях они вот эволюционировали из-за того, что там ветер в другую сторону дует, у них там клюв менялся, окраска перьев, так они приспосабливались к жизни. А как же приспособилась к жизни жирафа? Вот интересная вещь, что по всем законам эволюции этого животного быть не должно. Ну, рассудите сами, какое должно быть давление в сосудах, чтобы на такую высоту кровь поднимать. И как она, эта бедная жирафа, должна жить среди тигров, львов и прочее. Ее бы давно сожрали. Когда она такая вот зверюга неуклюжая и длинношеее животное, тремя «е» на конце, одно единственное. Понимаете, какая вещь? То есть, если прикинуть вот так вот, про приспособляемость, это как же нужно было так приспособиться, что жить невозможно. Вот. А еще один интересный момент в жизни Дарвина был, когда он презентовал свою работу по теории эволюции. Его друг, близкий, написал ему записку, прочитав которую, Чарльз Дарвин смял ее, бросил в урну и с недовольной гримасой покинул трибуну, не отвечая на поставленный вопрос. А вопрос был очень простой. Для чего обезьяне мозг философа? И все. На этом теория эволюции заканчивается. И пример приводится всегда очень простой. Если мы через огромную пропасть, ну, скажем так, метров 200-300, протянем, ну, не сильно толстую веревочку и попросим перейти с одного конца пропасти на другой обезьянку и человека с философским складом ума, ну, допустим, какого-то Аристотеля, у кого больше шансов дойти до противоположного края пропасти с помощью этой вот самой веревки? Ответ напрашивается сам собой. Так зачем же обезьяне в ее условиях жизни эволюционировать в Аристотеля, когда она полностью на 100% приспособлена к жизни в тех условиях, где она находится? Зачем ей что-то? Так же и каждое любое другое животное. Зачем ему во что-то эволюционировать, если оно на 100% приспособлено для жизни в тех условиях, где оно живет? Вот и все. На эти вопросы не ответит вам никто. Дарвин не смог. Даже не попытался ответить на вопрос, для чего обезьяне мозг философа. Вот так вот. Это относительно теории эволюции. А то, что касается, вот как вы тут, значит, уточнили, полового партнера, поймите правильно, если речь идет о семье, о законном супружестве, то здесь смысл в передаче части души не как таковой, как пирога отрезали кусочек, это вот там у одного партнера один пирог там с капустой, а у другого партнера другой пирог с рыбой. И вот они там каждый своего пирожка отрезали и поделились один другому. Одному дал там рыбный кусочек, а этот дал с капустой кусочек. Вот счастливые едят. Никто ничего не потерял. Каждый поделился. Очень механистическое представление относительно души, так сказать, нельзя. Частицу души отделить нельзя. И от того, что от нее отделяешь, меньше она или больше, если прибавляешь, не становится. Поймите правильно, что душа ли, дух ли, если мы говорим о высшей части души, она неизмеряема в рамках наших земных представлений. Что такое больше, что такое меньше, что такое часть или что такое целое. мы себе даже представить не можем. Это нечто иное, из другого измерения. Поймите, наше тело вот из этого измерения, из обезьяньего, говорите, если хотите. А душа наша, она из божественного измерения. И сказать, что если Бог часть себя куда-то перенес, то от этого Бога стало меньше. Это полный абсурд. Это демонстрация нашей неграмотности, если мы будем даже себе это представлять, что Бог, создав что-то сам из себя, поскольку Бог — это некий абсолют, кроме которого без материального мира ничего в мире не существовало. А Бог существовал всегда и везде. И если Он чего-то сотворил, значит, Он чего-то лишился. Нет. Точно так же и наша душа, частично куда-то передаваясь или частично кому-то отдаваясь, она ничего не утрачивает, и принимая нечто в себя, она ничего не, как говорится, не меняется от этого в размерах. Может изменяться только чистота души. Душа может склоняться либо в добрую, либо в злую сторону. И в одном случае она будет очищаться, в другом случае будет загрязняться. Вот это две характеристики, которые могут быть изменены у души. А ни больше и ни меньше ее быть не может. Малодушный — это совершенно другой человек, говорят, малодушный. Малодушный, который всего боится и ничему не верит. Вот он малодушный. То есть мало его душа к Богу прилежит. Маловерный, можно еще сказать. Он верит, да, но не так, чтобы вот, а чуть-чуть. Не до фанатизма, как бы это сказали некоторые. Чуть-чуть, ну я верю, да, вот есть такой всемирный разум, вот. Ну и нормально, а больше ничего не надо. Это уже достаточно. Вот, вот это вот и будет малодушный человек, потому что когда на него там что-нибудь скажешь, цыкнешь, он все, испугался, и хвост поджал и под стол спрятался. То есть малодушные, иначе сказать, трусы, которые не верят. Или мало верят. Вот. А душой, пожалуйста, делись, она ни больше, ни меньше не становится. Вот что самое-то хорошее. То есть это неиссякаемый источник. Потому что душа находится в непосредственном контакте всегда с божеством. Свойства свои может менять, а вот то, что ее больше или меньше становится, нет. И какой мы ее получаем при нашем зачатии, эту душу, от наших родителей. Душа родителей от этого ни у матери, ни у отца не уменьшается. А у ребенка какая она формируется из этих двух частиц души? Она такой и остается. Полноценной душой на всю его оставшуюся жизнь. Тоже не меняясь ни в размере, ничего. Тело меняется, растет. Стареет, болеет, умирает. А душа, какая вот она сформировалась у человека изначально, такая она и всю жизнь при нем и будет. Вот и все. Поэтому на данный счет не надо даже ничего выдумывать, придумывать. Нет никаких таких вещей, чтобы душа менялась в размерах. Это не материальный объект, у которого есть какие-то измерения. Длина, высота, ширина, масса или время. Душа — это вневременная структура и внематериальная. Ну что ж, Иван, буду рад, если чем-то помог. Ответил ли на вопрос, нет ли, не знаю, но вот как-то так. Так. Так. Валентина просит рассказать про псалтирь Богородицы. Богородичный псалтирь. Вы знаете, ну, тут рассказывать-то, что бы то ни было, сложно про псалтирь Богородицы. Ее просто нужно взять да почитать, и все станет понятно. На самом деле, псалтирь Богородицы — это не псалтирь вовсе. Псалтирь у нас одна — царя и пророка Давида, которая входит в состав Ветхого Завета, в Библию. Вот, это единственный псалтирь. А то, что касается псалтири Ефрема Сирина, псалтирь Богородицы, это лишь по образу и подобию псалтири царя и пророка Давида составленные песнопения в отношении того или сего, посвященные тому или сему. Вот. Так что псалтирь Богородицы — это составленные по образу и по подобию псалтири царя и пророка Давида песнопения, посвященные Пресвятой Богородице. Вот. А уж какие они там, сколько и из чего состоит, и как читается, это вот надо просто взять эту вот так называемую псалтирь Пресвятой Богородицы и ознакомиться. Что тут говорить-то? Вот. Ну что ж, пока звонков нет, а время еще есть, вот еще вопрос Тамара задает. Здесь она или не здесь, как говорится, не знаю, но на всякий случай такой вопрос-то технический, казалось бы. Нет ли греха в том, что я захочу продать старинную церковную книгу? Все заключается в том, дорогая Тамара, с какой целью вы ее продаете. Если вы, как говорится, из понятия сребролюбия или, ну, как говорится, из чистой корысти, или из соображений просто от нее избавиться, от этой книги, вот, это один разговор. Другое, если вам просто действительно существовать не на что, и вы с голоду помираете, ну, куда уж деваться. Тут ради спасения, ну, продадите и продадите церковную книгу, отнесете ее там в это самый антикварный магазин куда-то или чего-то. Ну, а если вам просто ее некуда деть, она место занимает, в конце концов, вы же ее не покупали, вы же за нее ничего не платили. Ну, отнесите ее просто в церковь, отдайте, да и все. А тут она, глядишь, в церкви-то и службу сослужит добрую, а за вас помолится. Вот. Поэтому я говорю, что здесь относительно грешно или не грешно, все зависит от того, какие условия. При каких условиях вы ее, с какой целью вы ее хотите продать. Вот и, ну, на мой взгляд, естественно, я высказываю, сразу предупрежу, что я высказываю лишь свою личную точку зрения, не претендуя ни на какие там чего-то. Ну, у нас вот еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, отец Олег, благословит, Евгений.
0: Бог благословит, слушаем внимательно.
1: Отец Олег, подскажите, пожалуйста, вот есть в чем разница патриарх и папа римский, то есть между ними какая-то разница есть, это первый вопрос. И второй, вот когда совершаешь там вечернюю молитву и утром, бывает кошка под ногами, либо телефон звонит, вот подскажите, пожалуйста, как в этих ситуациях быть. Ну, все на этом, спасибо.
0: Если вдруг возникла ситуация, молишься, и вдруг пожар, значит, все бросить и продолжать молиться. Нет, конечно. Естественно, если что-то действительно возникает серьезное, телефон там или что-то еще, бывает иногда лучше отвлечься. Потому что, как сказано, правда без любви — это ложь. Если действительно звонит человек, которому нужна помощь, а ты, значит, в угоду молитве, так скажем, не окажешь человеку любви, проявления любви, не ответишь на звонок, не скажешь доброго слова и так далее, вот, это уже не будет правдой. И такая молитва тоже на пользу не пойдет. Если тебя просят помочь, помоги. К молитве ты можешь всегда вернуться. К тому же ты можешь ее и не прерывать. Иисусову молитву у нас с вами никто не отнимет ни в какой ситуации. Можно и по речке плыть, Иисусовой молитвой молиться, и так далее, и тому подобное. А уж тем более доброе дело сделать, Иисусовой молитвой молиться, и так далее. А потом, когда все уладится и все сделается, пожалуйста, вернись и продолжи свои молитвословия. И это не будет считаться каким-то, так сказать, пренебрежением к молитве. Вот. То, что касается патриарха Папы Римского, разницы между ним никакой нет. Кроме того, что один считает себя главой поместной церкви, а другой считает себя главой церкви на всей земле. Вот. То есть один человек, ну, хотя бы смиряется до какого-то уровня, а у другого там, как говорится, гордыня прет во все щели. Вот ведь что. Ни один патриарх не утверждает, что он наместник Бога на земле. Папа Римский — это, как говорится, даже у них прописано как догмат, что Папа Римский — наместник Бога на земле, первый после Бога. Патриарх нет. У нас патриархов, вон, куча целая. Собрать всех вместе — это, в общем, достаточно хорошо. Чуть не рота будет. Ну, по крайней мере, взвод-то точно наберем. А Папа Римский, он один на всю землю. Ну, это он так считает. И все должны ему подчиняться. Он так считает. Вот в этом только разница. А все остальное, ведь что римского патриарха, что константинопольского, что александрийского, что антиохийского, любого другого, его ж избирали, как говорится, из народа и рукополагали. Ну, из епископов. И рукополагали. Точнее, не рукополагали, а избирали именно. Рукополагают в епископ, а в высший чин церковный, патриарх будь то, или митрополит, если это не автокефальная церковь, и это самое, в папы ли римские, избранная должность. Это, так сказать, как президент. То есть высшие чины избирают, голосуют, принимают решения, и он, в конце концов, считается достойным из достойных и в определенное время до своей смерти правит. Ну, может, еще и не до смерти, там чуть поменьше, если... Вот был у нас такой случай с одним папой римским, который добровольно сложил с себя полномочия, вот, якобы по причине то, что он там в возрасте, не может справляться, болящий и прочее. Там потом, правда, вскрылись другие моменты, что он там немножко к фашистам неровно дышал в свое время. Вот. Ну, и это многим показалось не сильно хорошо, что, к его мнению, исходя из этих понятий, не будут сильно прислушиваться. Ну, вот, поскольку от фашистов многие пострадали. Вот. Решили как бы ему предложение такое сделать, от которого он отказаться не смог. Ну, сказавшись больным, сложил с себя полномочия. Вот. Нынешний, видите, понтифик как-то к сатанизму по-доброму слишком относится, к гомосексуальным всем делам по-доброму относится, этим самым непонятно кому там туфли целует, ноги моет. В общем, тоже очень много странностей творит. Но, тем не менее, видите, считает себя наместником Бога на земле, и все должны ему подчиняться. Вот. Патриархи, там, за исключением некоторых известных нам лиц, так себя не ведут. Вот в этом разница. А все остальные выводы делайте сами. Если что, вы, в принципе, можете взять церковную историю, почитать. В книжках все написано. Вот, ну что ж, вот еще тут на Телеграм мне что-то пришло. Сейчас. Ага. Опять Валентина та же самая спрашивает. Чтение псалтири за ближних и чтение Евангелия за ближних. Есть ли отличие по силе? Дорогая Валентина и все остальные, есть отличие по силе только в силе нашей веры и внимательности чтения. Если мы будем просто глазами по буквам бегать, а головой находиться в саду или в огороде, в кухне ли или в ванной, то хоть псалтирь читай, хоть Евангелие читай, толку никакого не будет. 100% к бабке не ходи. Вот. Если же мы действительно молимся с верой от всей души и сконцентрированы именно на молитве, на общении с Богом, то достаточно сказать: «Господи, помилуй», и все, и человек в раю может оказаться, или от болезни исцелиться. Я же вам 1000 раз приводил пример Иоанна Кронштадтского, когда он там на корабле плавал с кем-то, ему на одной из стоянок пришла телеграмма, что там где-то девушка умирает. Он пишет ответ: «Молюсь». И в этот момент эта самая больная исцеляется. Вот, достаточно было вот одной молитвки его коротенькой, причем на ходу где-то там чего-то, и человек исцелялся. Поэтому как чего не читай, но если ты читаешь это невнимательно, и если ты не сконцентрирован на общении с Богом, толку не будет. А если читаешь так, как положено читать, то что бы ты ни читал, результат будет добрым, хорошим и понятным, полезным. Ну что ж, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Благодарю всех за внимание. С наступающим праздником, Успение Пресвятой Богородицы еще раз. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
2: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 23. Анданте с вариациями.

Музыкальные способности у Равеля стали проявляться довольно рано. У мальчика был абсолютный слух, и он выучил ноты раньше, чем азбуку. Как-то раз, будучи с родителями в гостях, где по обычаям той поры не обошлось без музицирования, маленький Морис решил вступить в спор со взрослыми. Он утверждал, что нота, которую все принимали за фа диез, на самом деле чистая фа. «Посмотри на клавиатуру, Морис. Ты же видишь, это черная клавиша. А стало быть, это фа диез», — уговаривал отец. «Значит, ее нужно перекрасить звездкой в белый цвет», — не сдавался малыш. «Это фа чистая». Позднее, когда хозяева проверили строй инструмента, оказалось, что рояль действительно был настроен на полтона выше.

картины далекого детства порой предо мною встают, и вижу опять я знакомый весь в белых кувшинчиках пруд. Вокруг него темная чаща, где сотни звучат голосов, и узкая вьется тропинка к нему между цепких кустов. Тепло волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка.

оживает атмосфера Испании. Иберия – древнее название этой страны. Певучие прихотливые мелодии рисуют необычайную испанскую природу. Мягкое бархатное звучание оркестра передает пленительные ароматы южной ночи.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Десницу святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу встретят сегодня в Нижегородской епархии. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Ежегодный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в Арзамасе 12 сентября. Подробнее об этих и других событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. Сегодня, 25 августа, ковчег будет доставлен в Дивеево, а на следующий день – в Нижний Новгород. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет сегодня в 16 часов во святых вратах Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет в тот же день в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу также будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. Во время пребывания святыни в храмах будут совершаться божественные литургии и молебны с акафистом. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Заводском благочении Нижегородской епархии при культурно-просветском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на 2-годичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в 1-м году будет катехизис, а во 2-м году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8-908-75-75-736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» состоится 12 сентября в субботу на Соборной площади Арзамаса. Организаторами фестиваля выступают правительство Нижегородской области и администрация Арзамаса при содействии Центра 800. Его проведение было возобновлено в 2025 году при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» после 4-летнего перерыва. В этом году праздник пройдет с отсылкой к новому этапу развития Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Через многообразие кухонь народов Нижегородской области и городов Золотого кольца фестиваль расскажет о культурном наследии страны и опыте передачи традиций между поколениями. Главными героями фестиваля станут обычные люди, носители аутентичных рецептов из народа. При помощи известных поваров они приготовят свои блюда на кулинарной сцене. В течение дня на площадке Арзамасского гуся будут работать сразу несколько интерактивных площадок. Состоятся выступления творческих коллективов, исполнителей, различные мастер-классы для взрослых и детей, анимационные программы и народные игры. На фестивале также будут работать фудкорт и ярмарка, где представят фермерскую продукцию и изделия ремесленников. Вход на фестиваль свободный. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Боже, какой пустяк.
2: Автор.
3: Сергей Трофимов.
2: Песню «Боже, какой пустяк» написал Сергей Трофимов в 1987 году. Но она стала известной благодаря исполнению Александра Иванова лишь спустя 10 лет, в 1997. В этой песне Сергей Трофимов описывает переживания человека, который чувствует себя нереализованным и ищет выход из ситуации, но боится что-то поменять. При этом Александр Иванов настоял на интимном акустическом звучании композиции, что способствовало ее народной популярности. И это в итоге подчеркнуло важность текста, а его жена и дочь были задействованы в съемках клипа на песню. Композиция стала настоящим народным хитом, что стало неожиданностью для исполнителя.
3: Исполняет Александр Иванов.

0: Малая Родина.
1: На юге-востоке Нижегородской области находится город с удивительным именем – Кулебаки. Поселение на территории нынешнего города, вероятнее всего, существовало еще во времена Ивана Грозного. Через эти земли проходили русские войска, направляясь на завоевание Казанского ханства. Впервые в официальных документах Кулебаки упоминаются в 1678 году. Среди мордовских поселений, дремучих муромских лесов, песчаных холмов, болот, озер и речушек на небольшой поляне и расположилась деревня Кулебаки. По данным 1719 года, пашни при ней было всего 7,5 десятин, а жителей – 58 человек. Точного научно обоснованного толкования названия Кулебаки не имеют. В народе же по-разному объясняют происхождение названия города. Одни говорят, что лет 400 назад здесь, в дремучих лесах, гнали деготь. Прежде всего заготавливали в лесу дрова, потом сжигали их в ямах. Таким образом получали и деготь, и уголь. Свозили все это в то место, где сейчас город стоит. Уголь везли в кулях. Для дегтя были сделаны особые баки. И поскольку собиралась вся эта продукция в кулях и баках, отсюда и название пошло – Кулебаки. Согласно другой легенде, были и кули, и баки, но в баках был не деготь, а мед. Медом местные жители давно промышляли. В диких лесах много пчел водилось. Вот люди и обирали ульи, да мед в баки сливали, а потом везли в селение. Современные исследователи эти версии отвергают и, как наиболее вероятную, предлагают следующую. Топоним Кулебаки содержит в себе мордовские корни. В мордовском языке есть слово «ки», которое переводится как «путь», «тропа». Получается «кулеба» плюс «тропа». Но в мордовском языке ни у Эрзи, ни у Мокши слова «кулеба» нет. Значит, это имя собственное. «Кулеба» – возможно, так звали первопоселенца. А «кулеба-ки» означает «тропа кулебы» или «кулебова тропа». Итак, первые поселенцы этих мест занимались бортничеством и углежением, затем до середины XVIII века – охотой и различными промыслами, связанными с обработкой древесины. Характерным занятием жителей была заготовка и сплав леса. Первое упоминание о владельцах Кулебак относится к 1799 году. Это были Василий Николаевич Самарин и его жена Мария Васильевна, управлявшая деревней до 1807 года. Затем Кулебаки находились вместе с окрестными помещиками во владении коллежской советницы Александры Васильевны Валуевой. Она профинансировала строительство Воскресенской церкви, более века украшавшей село. Расходы, понесенные Валуевой на возведение каменного храма, привели к тому, что имение было продано статской советнице Софье Юрьевне Самариной. В 1833 году Кулебаки купил коллежский асессор Николай Гаврилович Федоров. При вводе во владение он нашел крестьян в незавидном положении. На них лежало имя грабителей и воров, так что проезжающие молились о благополучном проезде села Кулебаки. Сам Федоров постоянно жил в Москве и совсем не выезжал в село из опасения подвергнуться большим неприятностям и несчастью со стороны крестьян. В печатном справочнике «Список населенных мест Нижегородской губернии» по сведениям 1859 года Кулебаки описывались так. Номер 412, Кулебаки, село Владельческое, при речке Кулебаки, в 49 верстах от Ордатова, на тракте Муром-Арзамас. Есть православная церковь, почтовая станция. Население деревни росло мало. По данным переписи 1858 года, в ней насчитывалось 176 исп и проживало 542 человека. В начале 60-х годов XIX века Федоров вместе с выксунским купцом Бородачевым начали строительство в Кулебаках металлургического горного завода, который должен был использовать в качестве сырья местные месторождения железных руд. Летом 1866 года в Кулебаках начала работать небольшая доменная печь. Этот момент считается датой основания Кулебакского металлургического завода. Однако незначительные запасы железных руд и отсутствие специалистов вынудили владельцев в 1872 году продать завод австрийцам, братьям Струве. Возглавив впоследствии общество коломенских паровозостроительных заводов, австрийские предприниматели сделали Кулебакский завод своей основной металлургической базой. В 1877 на заводе был построен первый в России бандажепрокатный цех, который изготовлял бандажи для паровозов и вагонов. Также было создано производство сортового и листового проката, рельсов, рессор, котельного железа и других изделий. Завод процветал. К 1900 году по объему выпускаемой продукции он проигрывал лишь Сормовскому заводу. После строительства горного завода в Кулебаках количество жителей быстро увеличивалось. Для размещения заводского населения, доходившего до 4-6 тысяч человек, в селе было построено 80 домов. В 1997 году в селе была сооружена деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая. В советское время, в 20-е годы, в Кулебаках строится лесозавод, который перерабатывал древесину, заготовляемую местным леспромхозом. Для восстановления разрушенных в ходе войны железнодорожных мостов и промышленных предприятий в 1943 году был построен завод металлоконструкций на основе использования металла Кулебакского и Выксунского металлургических заводов. За годы своего существования завод изготовил около 2 миллионов тонн металлоконструкций для множества новостроек страны. Для таких крупнейших предприятий, как автозаводы в Нижнем Новгороде, Тольятти, Набережных Челнах, для металлургических комбинатов в Череповце, Костомукше, а также на экспорт в Финляндию, Индию, Югославию, Алжир, Нигерию, Вьетнам, Кубу и Шри-Ланка. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Нечасто настольная игра удостаивается звания официального вида спорта. Но эта игра его по праву заслужила. Она основана на военной стратегии, но в нее могут играть даже дети. Это, конечно же, шахматы. Считается, что впервые эта игра появилась в Индии, как метод обучения стратегии и тактики военных действий. Игра называлась «Чатуранга». В ней была доска с клеточками и фигурками. Однако игроков было четверо. Они играли пара на пару. Ходы делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Каждый игрок имел пехоту, конницу, слонов и колесницы. Позже они преобразовались в пешки, коней, слонов и ладьи. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить все войско противника. Весомое преображение получили шахматы, когда появились на Арабском Востоке. Так игроков стало двое. Лишние короли стали ферзями. Каждый игрок получил под управление два комплекта фигур. От костей отказались. Стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала фиксироваться не по уничтожению всех фигур противника, а по постановке мата либо пата, то есть игры в ничью. Получившаяся игра называлась у арабов «шатранж», у персов «шатранг». Бурятско-монгольская версия называлась «шатар» или «хиашатар». Позднее, попав в Среднюю Азию, шатранж получил название «шахмат», что в переводе означало «король повержен». В IX веке шатранж попал в Испанию, а затем в течение нескольких десятилетий в Португалию, Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев. К XI веку она уже была известна во всех странах Европы и Скандинавии. Популярности шахматам добавили философы, которые рассуждали о стратегиях игры и ее пользе для ума.
2: Интересный факт. Изначально ферзь был самой слабой фигурой на доске. Он мог двигаться только на одну клетку по диагонали. И так как он стоял рядом с королем, в Европе его называли королевой. И вот однажды королева Изабелла Испанская не согласилась с правилами игры и приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.
1: В 19 веке шахматы стали видом спорта, а в 20 веке появились первые профессиональные организации и турниры. Кстати, продолжительность партии в шахматы тогда пришлось сильно ограничить. Во второй половине 19 века на шахматных турнирах начали использовать контроль времени. Сначала для этого применяли обычные песочные часы. Но вскоре английским шахматистом Томасом Уилсоном были изобретены специальные шахматные часы. Одновременно с появлением контроля времени появилось понятие «цейтнот», то есть недостаток времени для принятия решения.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: А были дни, мое воображение пленял лишь вид подобных тучам гор, небес глубоких праздничный простор, монастыри да белых вил ограда под зеленью плюща и винограда, или луны торжественный восход между колонн руины молчаливой, над серебром с горы падущих вод. Мне в чудные гармонии переливы слагался рев катящихся зыбей. В какой-то мир вводил он безграничный, где я робел душою непривычной и радостно присутствие людей вдруг ощущал сквозь этот гул упорный. Аполлон Майков.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 17 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидает пасмурная погода, дождь. Столбики термометров покажут плюс 14 градусов, ветер юг-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: По преданию, в то время, когда произошло Благовещение, праведный Иосиф находился на плотничной работе далеко от Назарета. Услышав от архангела Гавриила, что Елисавета зачала сына, Пресвятая Мария спешит к своей родственнице. Не то чтобы она не веровала предсказанию, сомневалась в вестнике или же не уверена была в истине примера, то есть Елисаветы, но спешила от радости, услышав обетование, пишет святой Амвросий. Город, в котором жили Захария и Елисавета, расположен в живописной местности между холмов в 9 километрах от Иерусалима. По преданию, по дороге Пресвятая Дева посетила Иерусалим и передала в храм сделанную ею часть Новой Завесы, и первосвященник благословил Святую Деву, сказав, что Господь прославит ее во всех родах земных. В дом Захарии и Елисаветы Святая Мария пришла по преданию 30 марта. Там не ожидали Марии. Кто мог предположить, что в Дальнем Назарете могли узнать о чуде, происшедшем с праведной четой? Когда Святая Мария вступила в жилище, благодать пребывающего в ней Богомладенца осенила дом и живущих в нем. Сила этой благодати подействовала на младенца Елисаветы, который познал и ощутил приближение Пречистой Девы, носившей Господа. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святаго Духа. Святитель Амвросий замечает: «Подобно тому, как при восходе всеоживляющего солнца все способное к жизни встречает и приветствует роскошное светило, так и здесь, при появлении духовного солнца, востока свыше, младенец, которому по предречению надлежало исполниться Духа Святаго еще в чреве Матери, и быть во тьме мира предтечью этого света, первый ощутил животворность его». Первый приветствовал его и радостным взыгранием как бы начал великое служение свое, показывая миру на грядущего Спасителя. И Елисавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Святая Мария ответила ей торжественным гимном: «Величит душа моя Господа, прославляющим милосердие Божие, являемое Израилю в исполнении древних пророчеств о Мессии». Эта величественная песнь Преснодевы прославляет Божию милость, всемогущество, святость, правду и в особенности верность Бога и Еговы завету своему.
1: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
0: Около 3 месяцев находилась Пресвятая Дева в доме Захарии и Елисаветы, а затем вернулась в Назарет. Предание говорит, что Иосиф возвратился домой только через 6 месяцев после Благовещения. «Он не знал, — говорит святитель Прокл, — тайны, происходящий в Деве, не знал, какого чуда будет служителем. Увидел Иосиф Марию, и уязвилось сердце его, увидел имущую в чреве, и впал в величайшее смущение, предполагая ее обольщенную.
1: «Мария!»
0: Так выражает в одной из рождественских стихир чувство праведного Иосифа Святая Церковь.
1: «Что это значит? Что с тобой сделалось? Гляжу и недоумеваю, дивлюсь и ужасаюсь. Какую перемену вижу я в тебе, Мария! Ты вместо чести принесла мне позор, вместо радости – печаль, вместо похвалы – укоризну. Как стерпеть мне упреки людей? Я принял тебя непорочную из храма, от рук священников. И что же я вижу теперь?»
0: Дева молчала, говорит святитель Иоанн Златоуст, ибо думала, что не уверит обручника, сказавши о необыкновенном деле, а скорее огорчит его, подав мысль, что она прикрывает сделанное преступление. Если сама она, услышав о даруемой ей благодати, судила по-человечески и говорила: «Как будет это, когда я мужа не знаю?», то еще больше усомнился бы Иосиф, услышав об этом от подозреваемой. Поэтому дева вовсе не говорила Иосифу. Праведный Иосиф хотел втайне отпустить ее из своего дома, чтобы освободить от наказания, побиения камнями по суровому ветхозаветному закону. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал:
1: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого».
0: Ангел называет Иосифа, бедного плотника, сыном Давида, то есть как бы прямым наследником святого царя, и таким образом сразу возносит праведного Иосифа на высоту, с которой он не спал из-за своих мрачных подозрений, напоминая, что из его рода должен произойти царь славы, спаситель мира. Ангел называет Пречистую Деву женой, чтобы развеять подозрения о ее падении и подтвердить, что она жена его, а не другого мужа, что она невинна и не принадлежала никогда другому. Продолжая беседу с Иосифом, ангел как бы говорил ему:
1: «Довольно предаваться тебе мрачным мыслям, терзаться и страдать. Узнай же истину и возрадуйся. Родившееся, что так смущает тебя, не от человека, а от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: Удивительное слово восклицает святитель Иоанн Златоуст, превышающий человеческую мысль и превосходящие законы природы.
1: «Да»,
0: как бы говорит ангел Иосифу,
1: «жена твоя по обручению и дева по обету, произнесенному ею перед Богом, родит сына от Духа Святого, и ты, хотя и не отец его, но будешь иметь честь по праву отцов наречь ему имя Иисус, столь приличное ему, потому что он спасет весь род человеческий от греха и смерти вечной. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».»
0: Праведный Иосиф принял известие ангела как истину, и по свидетельству евангелиста:
1: «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою».
0: Принял, как пишет преподобный Ефрем Сирин, с полной любовью, как свою обрученную, и с глубоким почтением, как деву, принадлежащую Богу, с благоговейным страхом, как Матерь Божию, и безусловной готовностью служить ей, как госпоже своей и владычице всего мира.
2: Рождество Христово. Пресвятая Дева в конце 15-летнего возраста родила свет миру – Христа. Святой апостол от 70 – Евод.
0: Пять тысяч лет все народы мира хранили предание о Спасителе, который спасет мир, гибнущий в пороках и беззаконии. Ко времени Рождества Христова не только иудеи, но и все жители Востока ожидали необыкновенных перемен в мире. Римский историк Светоний писал, что весь Восток ждал тогда исполнения древнего предания, что в это время иудеи завладеют всем. В самом Риме некто Марав незадолго до Рождества Христова говорил, что природа порождает царя, которому должен покориться народ римский. И вот этот день приблизился. Бог, говорит преподобный Андрей Крицкий, с сожалением взирая народ человеческий, уже растленный грехопадением, не презрел своего создания и из преблагих и пренепорочных недр своих послал в конце веков Сына Своего, равного Себе и по власти, и по силе, и по благости. В евангельском повествовании святого Луки говорится, что пред Рождеством Христовым вышло императорское повеление о всенародной переписи. Императору Августу надо было знать, сколько в империи живет граждан и союзников, сколько можно собирать податей и налогов. Уже почти 40 лет иудеи находились в подчинении Риму, платили дань, а иудейский царь Ирод Великий был римским ставленником. Римляне вели мудрую национальную политику. Они не отменяли в завоеванных и подчиненных странах национальные обычаи, и потому в Иудее перепись проходила не так, как в других римских провинциях, а по родам, коленам и племенам. Иудея пришла в движение. Каждый иудей был приписан к определенному праотеческому городу.
1: «И пошли все записываться, каждый в свой город».
0: Царь Давид родился в Вифлееме, и этот город считался родовым для всех его потомков. Сюда, как потомок Давида, и должен был отправиться для переписи Иосиф.
1: «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна».
0: По правилам, женщины не участвовали в переписи, но святая Мария, к тому времени потерявшая родителей и ставшая таким образом наследницей родового имени и всего родового имущества, у нее не было братьев и сестер, подлежала переписи наравне с мужчинами. Дорога из Назарета в Вифлеем проходит по Ездрелонской долине, сейчас каменистый и пустынный, а тогда наполненный многочисленными городами и селениями. Путь занимал трое суток. Вифлеем раскинулся на склоне горы, обрывы которой большими ступенями спускаются в долины, покрытые виноградниками, маслинами, смоковницами и гранатами.
1: «Когда же они были там, наступило время родить ей».
0: И праведный Иосиф начал искать для святой отроковицы дом. Но городок был переполнен, на перепись сошлось множество людей, были заняты все дома. И для святого семейства, как пишет евангелист Лука, не было места в гостинице. Неподалеку от Вифлеемских ворот, к востоку от города, возле источника Давидова, праведный Иосиф нашел пещеру в каменистой горе. Сюда во время непогоды загоняли скот. Внутри в стене было высечено углубление, служившее вместо яслей для животных. В этой пещере благодатная Преснодева 25 декабря родила воплощенное Слово Господа нашего Иисуса Христа. Болезни не сопровождали этого рождения, подобно тому, как болезни не сопровождали взятие Евы из Адама, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Они не могли иметь тут места, будучи одной из казней за первородный грех. А этот грех не имел тут места, потому что зачатие совершилось не только без участия мужеского семени, не только без всякого ощущения плотской сласти, но, в противоположность обычному зачатию, при наитии Святого Духа на Деву, при вселении Пресвятого Бога Слова в утробу Девы. Прекрасно сказал об этом святитель Дмитрий Ростовский. «Родился от нее Христос, как плод от древа, пройде от нее Христос, как луч солнечное стекло или кристалл проходит, не сокрушает, не оскверняет стекла и кристалла проходящий луч, но паче чисто его просвещает. Не вредил девство при чистой матери своей солнце правды Христос, но паче усугубил чистоту ее, осветив ее прошествием своим».

0: после рождения Спасителя, равно как и до рождения Его, Пресвятая Богоматерь прибыла Девой, почему Святая Церковь исповедует ее Преснодевой. Это догмат Церкви о Божьей Матери, внесенный в символ веры Первого Вселенского Собора.
1: «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшеся».
0: Евангелист Лука говорит, что Пресвятая Дева родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли. И святитель Афанасий и Александрийский восклицает:
1: «Смотри, сколь таинственно рожает Дева! Сама рожает, сама и пеленает. У обыкновенных жен это делается иначе. Они рожают с помощью других, и младенцев их пеленают другие. Не так у Пресвятой Девы. Она мать, без труда и без мук. Она повивальная бабка сама себе, никем не наученная. Она не допустила никого коснуться нечистыми руками до рожденного ею пречистого младенца, а сама служит родившемуся от нее и превысшему ее, сама пеленает и кладет его в ясли».
0: Держа на руках воплотившегося и облегшегося в человеческий образ Господа и лобызая его, как мать, она говорила ему: «Чадо сладчайшее, как я держу тебя на руках моих, тебя, содержащего рукою своей все творение». Так выражает чувство Богоматери Святая Церковь. В благоговейном безмолвии преклонился Иосиф пред Пречистой Матерью и Божественным Сыном Ее, в изумлении созерцая чудо.
1: «Таинство странное вижу и преславное, небо, вертеп, престол херувимский, деву, ясли, вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог».
0: Евангелист Матфей пишет, что праведный Иосиф:
1: «Не знаешь и я, донде же роди сына своего первенца».
0: Иосиф еще несовершенно знал Пресвятую Деву, объясняет святитель Афанасий Александрийский, пока она не родила своего сына. Когда же она родила, тогда Иосиф познал, кто она была и кем сподобилась быть. Познав, увидев деву, питающую млеком, и с тем вместе цвет девства своего, сохранившую нетленным, увидел деву родившую, но и не испытавшую обыкновенных болезней рождения. Тогда-то он уразумел, что об этой деве и написал Исаия:
1: «Се дева в чреве примет».
0: Ангелы, воспевает Святая Церковь, окружали ясли, как престол херувимский, и, взирая на лежащего в них владыку, в вертепе видели небо. Изъясняя эту мысль, святитель Григорий Неокесарийский говорит: «Тот, кто исполнил во всей точности сокровенный божественный совет, положенный в небе, возлег в вертепе, в ложесных матерних и в яслях. Сонмы ангелов окружали его. Он сидел на небе, одесную Отца, и в то же время почивал в яслях, как бы превыше херувимов. Но поистине и здесь, в яслях, был тогда престол херувимский, престол царский, святой из святых, престол единый, славный на земле, престол святейший, потому что на нем почивал Христос Бог наш».

0: лист страхом великим. И сказал им ангел:
1: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
0: Едва небесный вестник окончил свое благовествование, как внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
1: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

0: Рождество Спасителя славится не в Иерусалимском храме, не в синагогах, а под открытым небом, в знак того, что не только для иудеев, но и для всей вселенной воссияла радость спасения. Пастухи становятся первым вестником о Рождестве Спасителя. Когда ангелы отошли от них на небо, они направились к пещере. Поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Поклонившись своему Спасителю и его преблагословенной Матери, они поведали все виденное и слышанное от ангелов. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Мария же, пишет евангелист, сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Уже через 120 лет после распятия Спасителя и через 40 лет после смерти последнего из его учеников, апостола Иоанна Богослова, святой мученик Иустин, память его 1 июня, говорил, что пещера Рождества Христова известна всем христианам и почитается ими как святыня. Желая осквернить христианскую святыню, император Адриан приказал насадить здесь рощу, чтобы в ней поклонялись языческому идолу. Но даже язычники, по свидетельству Оригена, признавали эту пещеру местом рождения Спасителя. Примерно в 315 году роща была уничтожена, и на ее месте заложен нынешний храм Рождества Христова. Возле этого храма, хранящего в себе как величайшее сокровище пещеру Рождества Христова, провел последние 30 лет жизни блаженный Иероним Стридонский. «Где найти слова?» – писал он в одном из писем в Рим. «Где взять красноречие, чтобы описать тебе пещеру Спасителя и те ясли, в которых лежал божественный младенец? Нет, лучше буду чтить это место молчанием, чем немощным словом. Здесь нет пышных портиков, нет раззолоченных потолков. Вот в этой расселине земли родился Создатель неба. Здесь Он повит пеленами. Здесь увидели Его пастухи. Здесь Он был указан звездою. Здесь Ему поклонялись волхвы». Сейчас над местом рождения Спасителя стоит величественный храм, воздвигнутый святой равноапостольной царицей Еленой. Он потерял многое из своего украшения. На мраморных колоннах не сохранилась роспись. Мрамор со стен был снят мусульманами для дворцов калифов в Каире и для Омаровой мечети в Иерусалиме. Исчезло мраморное покрытие пола, но и сейчас этот храм поражает своим величием. С обеих сторон главного алтаря по 15 мраморным ступеням можно спуститься в подземную церковь к вертепу Рождества Христова. Там, в полукруглом углублении, в мраморном помосте, находится серебряная звезда, освещенная лампадами. Это место рождения Искупителя. Вокруг звезды латинская надпись:
1: «Hic de Virgine Maria Christus natus est».
0: Здесь от Девы Марии родился Христос.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее всего». Родных много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я, ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать духовно».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Первой темой выпуска станет очередной молодежный велопробег «Дорога к храму». Каждый год в августе молодежный отдел Нижегородской епархии организует паломнический велопробег. И в этот раз порядка 50 спортсменов отправились в путь протяженностью 450 километров, чтобы посетить святыни Нижегородской митрополии и Муромской земли. В дороге участники заезжали на экоферму, осматривали исторические достопримечательности, молились на богослужениях в старинных храмах. В этом 15-м велопробеге приняли участие молодые люди от 18 до 35 лет. Кто-то ехал впервые, а многие стараются присоединиться к каждому такому путешествию. Ребята, девчонки, с которыми мы говорили, все отмечали одно – интересный формат. Там и дружба, общение между собой людей разных возрастов, атмосфера похода, путешествия, но при этом и все составляющие общего паломничества – совместные молитвы, и здесь же еще и экскурсии всевозможные, то есть это и туристическая поездка. В общем, нравится людям. А мне запомнился один путешественник, Павел. Он поехал в этот велопробег уже в 9-й раз. Интересно, что живет Павел в Петрозаводске. Он каждый год старается приехать почти за 1500 километров в Нижний, чтобы поучаствовать в велопробеге. Как он рассказал, в 2014 году в интернете искал велогонки для себя, хотел попробовать. И параллельно смотрел, какие бывают крестные ходы, хотел пойти. И вот увидел такой формат – велопробег «Дорога к храму». Съездил один раз и теперь ездит каждый год. Велосипедисты проехали через Павлово, побывали в Муроме. Финальная точка у них – Выкса. Там 30 лет со дня возрождения отмечает Иверский женский монастырь. Совсем недавно была первая служба в отстроенном заново Троицком соборе. И там участники велопробега захотели не только осмотреть достопримечательности и помолиться, но и потрудничать в обители во славу Божию. Наш сюжет об этом велопробеге заканчивается словами. Даже такой, в виде велопробега, но это своего рода крестный ход по святым местам. Посещая святыни, совершая молитвы и труднические дела – молодые люди приобщаются к истории и традициям русской земли. Вся дорога – 5 дней. А вспоминать об этом путешествии эти велосипедисты будут потом не один год. Во второй части программы необходимо поговорить о дне памяти преподобной Олимпиады Арзамасской. Каждый год в августе в Арзамасе совершается торжественное богослужение – немногие люди, даже из тех, кто молится за этим богослужением, знают о Святой Олимпиаде. Мы общались с теми, кто пришел на службу. И была одна интересная мысль от матушки. У нас пытаются организовать так, чтобы люди увидели, заметили. Не все же известные у нас святые. И пусть это будет праздник и для тех людей, которые ее не знают. Пусть она будет открывающейся стороной этого праздника. Потому что люди все равно в поиске какого-то святого своего. И вот пусть эта святая, Олимпиада Киевская и Арзамасская, будет покровительницей тех, кто к ней пришел. Преподобная Олимпиада Киевская и Арзамасская, в миру Ольга, родилась в Костроме в конце 18 века, ушла в монастырь, где ее и нарекли Олимпиадой при постриге, и через годы стала настоятельницей Алексеевской общины в Арзамасе. Она мудро управляла общиной, при ней обитель заметно украсилась. А преподобная Олимпиада особо почитала киевских святых. И в конце жизни она получила благословение владыки на паломничество в Киево-Печерскую лавру. Там матушка-настоятельница серьезно заболела и скончалась. Похоронили преподобную Олимпиаду в дальних пещерах. Святая оставила духовное завещание, письма с наставлениями, адресованные монахиням. В 1999 году были обретены нетленные мощи преподобной. В 2008 году Украинская Православная Церковь Московского Патриархата канонизировала преподобную Олимпиаду как местно чтимую святую. В Арзамасе в честь святой установили торжества. В 2018 году в возрождающемся Алексеевском монастыре, где и была настоятельницей матушка Олимпиада, появилась икона с частицей мощей преподобной. Образ написан по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. И в завершение выпуска расскажу о фестивале колокольного звона в селе Кадницы Кстовского района. Там старинный Преображенский храм стоит в красивейшем месте, на высоком берегу над Волгой. Колокольня когда-то даже служила маяком для проходящих по Волге пароходов. Год назад храм осветили после многолетней реставрации. И вот в дни, когда празднуется Преображение, провели там Кадницкий благовест, праздник Спаса. Программа насыщенная. Начало дня, безусловно, с молитвы в храме. Потом чаепитие. Яблочный Спас все-таки, гости угощаются пирогами с яблоками. На лужайке перед церковью всевозможные мастер-классы. Детки и взрослые рисуют храм, раскрашивают фигурку ангела. И, конечно, учатся азам колокольного звона. В самом фестивале приняли участие 12 звонарей, они демонстрировали свое искусство. В перерывах между звонами ансамбли из Кстовского района, певчие из разных храмов, приезжие артисты исполнили собственные и народные песни прямо у стен Преображенской церкви. Словом, получился замечательный сельский фестиваль на открытом воздухе. Звонари, певцы, гости у стен старинного белокаменного храма. События вне времени, но в новейшей истории. Сюда приехали с детьми, чтобы передать им этот культурный код, в котором сшиты небо, реки, храм и колокольный звон. Такие личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».Час. Вместе с «Радио Образ». Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Афанасий Фет. Не тем Господь могуч, непостижим. Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием, и мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетия миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильнее и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства. Во мне он вечен, везде сущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня как лингвиста очень часто спрашивают, можно ли в современной жизни обойтись без мата. Для многих это очень болезненная тема, и я сама, например, 10 лет назад, а тем более 20 лет назад, никогда на эту тему публично не выступала, со студентами не говорила. Мне казалось, что говорить о мате – это нонсенс, потому что каждый культурный, порядочный человек знает, что использовать нецензурную лексику нельзя. Но, к сожалению, в последние годы мы все чаще видим и слышим эту самую нецензурную или научным языком обсценную лексику, то есть сквернословие, слышим и из уст политиков, журналистов, слышим со сцены, слышим с экрана. И самое страшное, эти слова стали как будто бы даже привычными в повседневной речи. Они становятся нашим фоном. Этих слов я боюсь, наверное, больше, чем каких-то грубых слов или заимствований, от которых тоже страдает культура русской речи. И я вижу в этом несколько причин. Во-первых, что значит мат? Эти слова оскорбляли человека и оскорбляют человека по матери, то есть идет оскорбление всего твоего рода. Я знаю, что в 16 или 17 веках в некоторых деревнях был такой обычай. Если человек ругался матом, его изгоняли из деревни, потому что люди верили, что такой человек оскорбляет мать-землю, она не будет плодоносить, урожая не будет. То есть это оскорбление и матери земли. Эти слова как будто тащат за собой вот шлейф такого отрицательного к себе отношения, сформированного многие-многие века. Почему же они стали сейчас такими частотными? Ученые говорят о том, что любая социальная встряска, социальное потрясение рождают негативные эмоции, и люди прибегают к этим словам, поскольку у них очень мощный заряд отрицательной экспрессии. То есть чем спокойнее будет социальная жизнь общества, тем меньше будет у человека потребности использовать эти слова. Для меня это утешение слабое, потому что мне кажется, что всегда в языке можно найти какие-то другие средства для того, чтобы выразить свои отрицательные эмоции. Еще, конечно, лучше эти отрицательные эмоции не испытывать вовсе. Здесь нужно заботиться еще и о своем здоровье. Неоднократно уже проводились исследования, в частности, Московским институтом проблем управления. Исследования проводились с биофизиками совместно с лингвистами. Были получены очень интересные результаты. Оказывается, поскольку звучащее слово имеет определенную волну, вот эта волновая информация может либо положительно, либо отрицательно воздействовать на клетки организма. От инвектив, то есть от брани, от сквернословия, от ругательства, исходит вот эта негативная волновая информация, которая отрицательно воздействует на клетки организма. Ученые пришли к выводу о том, что от брани человек может заболеть. Причем страдает не объект инвективы, а тот, кто извергает эту брань. Вот такая существует теория, и она подтверждается многими экспериментальными фактами. Иногда говорят о том, что мат уместен в экстремальных ситуациях, предположим, на войне. И кажется, с этим трудно поспорить. Но в этом случае мы должны относиться, наверное, к мату так же, как к оружию. Мы в повседневной жизни не используем оружие, а используем его только в экстремальной ситуации. Для меня все-таки использовать или не использовать мат, вот эта проблема отношения к мату, это проблема даже не лингвистическая, а этическая проблема. А у моего коллеги Леонида Петровича Крысина есть интересное сравнение, я поделюсь им. Он говорит, у человека есть много разных органов, но не все органы человек предъявляет публике, аудитории. Точно так же и в языке. Много есть разных средств, много есть разных слов, но не все они должны использоваться в речи. Здесь, мне кажется, уместно будет вспомнить ту информацию о мате, которую можно было найти в советский период нашей истории. когда, согласитесь, матом публично никто не ругался. Редкий раз можно было услышать нецензурное слово на улице или в общественном транспорте. Это было скорее отклонение, резкое отклонение от нормы, чем норма, как сейчас. Так вот, в советский период мат в энциклопедиях трактовался как язык, лексика маргинальных слоев общества. Вот это нужно помнить. То есть это люди, которые на дне жизни находятся, которые живут вне социума, вне каких-то культурных и социальных норм. Почему этот язык становится сейчас так популярен? Это, конечно, очень тревожная ситуация, и, честно говоря, у меня нет пока рецептов, как избежать этой ситуации. Я должна только еще напомнить о том, что Православная Церковь резко отрицательно относится к сквернословию и подчеркивает, что оно особенно опасно для женщин, да, потому что оскверняется женская лона. Вот такие опасения вызывает эта ситуация с матом. И когда меня прямо спрашивают, можно ли обойтись без мата, я всегда отвечаю резко, категорично, можно.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Алексеевской улице. Около 1840 года строительный подрядчик Василий Климович Мичурин построил каменный двухэтажный корпус торговых бань, оформив угол улиц Дворянской, ныне Октябрьской, и Алексеевской. В 1870 году он приобрел на имя жены соседний участок и присоединил к баням каменный двухэтажный дом, который позже продал купцу Ермолаеву под гостиницу. В начале 1890-х годов к дому Ермолаева был надстроен еще один этаж, а рядом пристроен еще один двухэтажный дом, в котором разместился ресторан «Не рыдай». Этот ресторан славился отменной кухней. После революции в мичуринских банях и в гостинице Ермолаева разместилась народная консерватория. В 2000 году на доме установили мемориальную доску в память о том, что в Нижегородском музыкальном техникуме с 1925 по 1929 годы учился композитор Борис Андреевич Макроусов. Следующую часть улицы раньше занимали владения князя Грузинского. На Алексеевской находилась усадьба князя, состоявшая из деревянного двухэтажного дома и двух флигелей по бокам. Затем усадьба перешла к дочери князя, графине Анне Георгиевне, в замужестве Толстой. Украшал усадьбу огромный сад с фруктовыми деревьями. Это было излюбленное место гуляния благородной публики. От усадьбы до наших дней сохранился лишь деревянный флигель. Он стоит на пригорке в некотором удалении от улицы. Это дом номер 20. В начале 20 века к нему было пристроено каменное крыльцо. Напротив усадьбы Толстой мы видим 23-й дом, дом Придилова. Крестьянин Владимир Семенович Придилов купил на этой улице участок земли и решил построить тут двухэтажный доходный дом. В решении главного фасада были обильно применены формы вошедшего тогда в моду модерна. Овальные линии проемов и элементы декоративно-художественного убранства, в том числе кованые ограждения кровли. Первый этаж дома занимали торговые лавки и сводчатый проезд во двор по центру, над которым была помещена вывеска «Дом В.С. Придилова». На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков, снявшие киноэпопею «Вечный зов», сыграли решающую роль в творческой карьере актера Петра Вильяминова. Именно они, увидев его в спектакле Свердловского драмтеатра, пригласили провинциального артиста на главную роль в свою предыдущую картину «Тени исчезают в полдень». Этот фильм, принесший Вильяминову известность, позволил ему перебраться в Москву и поступить в театр «Современник». К своей роли в фильме «Вечный зов» Вильяминов отнесся со всей ответственностью. Творческий процесс тогда был во главе всего. Создатели фильма не особо беспокоили соблюдением графика съемок. Они могли себе позволить углубленно вникать в материал и тратить на создание достоверных кинообразов столько времени, сколько потребуется. Петр Вильяминов вспоминал: «В те 10 лет, пока снимался «Вечный зов», со мной происходили невероятные вещи. На съемках я иногда чувствовал: нет, этих слов Поликарп сказать не может. Так поступать не станет». Вызывали Анатолия Иванова, автора сценария, и он переписывал диалоги некоторых сцен. «Я как-то ему сказал: знаешь, ты меня как будто снова крестил. У меня теперь два новых имени. Захар, это из «Тени исчезает в полдень», и Поликарп из «Вечного зова». Два дорогих имени, любимых».
4: «Помешался ты в уме, Поликарп. Думаешь, не знаю я, что по селу болтаешь? Мироед, мол, кафтанов. А того не понимаешь умишком своим, что на таких вот, как я, к примеру, все и держится. Вся империя российская держится. Мы опора ее».
5: «Ведь опору-то вышибить можно, Михаил Владимирович. Чайку не хочешь?»
4: «Вышибить? А пупок не развяжется? Это, стало быть, ты не на меня, а на всю империю российскую замахнулся. Ну, скажи-ка ты мне, голова с ушами, а полиция, жандармы, скажем, армия та же, с ними как, глазатики будете?»
5: «Умный ты человек, Михаил Лукич, я всегда это говорил. Спрашиваешь глупо до невозможности. Армия-то кто? Опять же глазатики. Вы им пушки, пулеметики сами в руки дали. Ружье переверни, оно и... А? Большая промашка».
4: «Да, ружье повернуть-то можно. Это понять нетрудно. А человека как повернешь?»

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки семейного наименования Герасимова восходят к греческому слову «герос», которое переводится как «почесть». Греческое имя «Герасимос» в переводе «почтенный» пришло на Русь в X веке с христианством, и на русской земле стало звучать как «Герасим». В церковном календаре святцев 17 марта, например, поминается преподобный Герасим Вологодский, первый вологодский чудотворец. Считалось, что если 17 марта, в день Герасима Грачевника, прилетят грачи, то снег сойдет уже через месяц. В качестве фамилии могло закрепиться притяжательное прилагательное, в котором суффикс «ов» указывает на отца. Герасимов означает «сын Герасима». В памятниках письменности фамилия Герасимов впервые упоминается в XVI веке. Третьяк Герасимов, сын Касаткин, московский гость.
1: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Картина города позднесредневекового была бы неполной, если бы мы поподробнее не остановились еще на одном элементе застройки – это тюрьма. Сведения о длительном заключении в специальных зданиях провинившихся преступников имеются еще со времен Древней Руси. Для достаточно ранних средневековых источников чаще всего упоминается такое слово, как «поруб» или «темница». То есть, по всей видимости, какой-то без окон сруб, может быть, даже вставленный в землю, где томились узники. Но более подробно о тюремных порядках, о своеобразном быте заключенных мы узнаем из документов уже только XVI и XVII века. То есть речь пойдет о том времени, когда суд вершил воевода. При этом я хочу обратить внимание на то, что для этого периода суд не был публичным. И не всегда были публичными сами наказания, которые предписывались судом. Попробуем себе представить, как все это происходило. Обвиняемый представал перед воеводой и его помощниками, которые допрашивали его, как пишут источники, просто или с пристрастием, то есть с применением пыток. Непременным участником судебной процедуры был заплечный мастер. Не надо переводить, кто это такой, понятно. Попросту палач. Причем очень интересно, что городского палача избирали горожане, и далеко не все хотели эти функции выполнять. По крайней мере, мы знаем, что в том же самом городе Шое, который я упоминала, в 1649 году, палач-дружинка Ульянов сбежал безвестно, а иного палача на его место нет. Так что вот наше представление о том, что определенная часть средневекового населения могла быть достаточно кровожадной и с удовольствием выполняла такие вот зверские функции, оно не всегда соответствует действительности. Интересно, что в середине 17 века Алиарий писал: «Состоять палачом у них, то есть у русских, раньше считалось позорным и бесчестным, как, пожалуй, и теперь. Общество кнутобойцев и палачей теперь также избегают честные люди». Когда ощущается недостаток в палачах и требуется произвести большие экзекуции, цех мясников обязан отряжать из своей среды нескольких палачей. Понятно, на кого могла быть возложена такая функция. Однако вот это вот упоминание Алиария, оно не подтверждается письменными источниками. Мы знаем, что существовала практика выбора палачей по царскому указу. В некоторых случаях эти функции возлагались на служилых людей. Но так или иначе, я думаю, мы не ошибемся, если все-таки согласимся с Алиарием в том, что отношение к палачам было очень у общества таким недоброжелательным, что ли, и выполнять эти функции, как и он пишет, желающих много не было. В крупных городах, где было много судных и приватных дел, должно было быть и много и судей, и палачей. Например, в 60-е годы 17 века в Москве было заплечных мастеров с 50 человек, и давалось им годовое жалование, то есть они, как мы сейчас сказали, были на бюджете. Их так поддерживали в этой должности. При этом отмечалось, что в палачи ставится всякого чину, кто похочет. Опять же, я обращаю на это внимание, значит, первоначально как бы принцип добровольности здесь тоже соблюдался. А вот интересно, что касается судей суда, то источник пишет так. «Суд ведают выборные дворяне, которые по старости негодны в строй», то есть которые уже по возрасту к воинской повинности негодны. А степень их юридической, скажем так, подготовленности здесь, видимо, роли не играла. Наиболее распространенной мерой наказания было заключение в тюрьму. Часто оно сочеталось и с телесными наказаниями. В зависимости от того, насколько был велик город и насколько была велика в нем преступность, городские власти могли обходиться одной тюрьмой или устраивали в городе несколько тюрем сразу. Содержанием тюрем ведали тюремные целовальники, а непосредственную охрану несли сторожа. Кстати, наличие тюрьмы в Нижнем Новгороде известно по Песцовой книге. Так что мы можем то, о чем сейчас пойдет речь, применить и к Нижнему Новгороду. Тюремный целовальник, обратим внимание, был

на кабак и по петухам не отпускать, а в ночи тюремных сидельцев в тюрьме запирать, и железо, ножей, топоров, пил и трезубов и всякого ружья держать не давать. И самим им никакого вострого железа в печеном хлебе, в рыбниках и калачах и пирогах некоторыми мерами не поднесть. Для своей бездельной корысти посидельцев из тюрьмы ни единого человека не отпускать, а в мир по милостыню выпускать скованных в железе с караулами, а пьяного питья в тюрьме держать не давать. Вот я бы обратила внимание здесь на перечисление всех запретительных действий, потому что они очень интересны. В каком плане? Когда в документе появляется перечень этих запретительных действий, этих или каких-либо других, о чем это свидетельствует? О том, что именно они и имели место быть, потому что запрещается то, что существует, но недопустимо, чтобы оно не допускалось. Поэтому вот из этого достаточно пространного описания вырисовывается очень колоритная фигура тюремного целовальника, который, и я бы даже сказала, наверное, опять-таки не для всех, но для отдельных сидельцев в тюрьме не такого уж и жесткого пребывания. Инструкция сторожу составлялась примерно в тех же выражениях. Единственное, что здесь не были упомянуты хлеб и пироги, в которых запрещалось передавать запеченное в них оружие, которое нужно было проверять. Зато среди запретных предметов упоминаются шилья и веревки. Ну вот, все понятно, так ведь, да? И сказано также, что сторож обязан к тюрьме никого ни с каким воровством не припущать и на кабак тюремных сидельцев не водить. Вот когда я читаю эти строки, я себе представляю прямо противоположную картину. Это значит, что среди сторожей были такие, что приходилось запрещать, которые, слушайтесь, тюремных сидельцев водили на кабак. Представьте себе такую картинку. В голове не укладывается, но, видимо, по жизни оно и было. В инструкциях довольно ярко обрисованы тюремные порядки. Из дополнительных источников можно узнать еще кое-какие, я бы сказала, пикантные подробности. Видимо, заключенного взыскивался при заключении в тюрьму некий денежный взнос. Влазное. А при выходе еще и выкуп. Потому что есть жалобы. В частности, однажды солдаты обратились к воронежскому архиепископу Митрофану, были сосланы за какие-то провинности в Азов и помещены временно в воронежскую тюрьму. Вот они ему писали: «А ныне, государь, преосвященный архиепископ, сидим мы в Воронеже в остроге в тюрьме и просим за нас влазное». То есть, видимо, чтобы архиепископ заплатил за них этот взнос. «И бьют за взлазное нас на провиже беспрестанно, а влазного нам заплатить нечем, и помираем голодной и холодной смертью, платья никакого на нас нету». Ну, мы бы сказали так, выбивали из них эти деньги любыми способами. Было и такого. По всей видимости, вот это влазное и выкуп шли местным властям, и поэтому сидельцы обращаются не на государево имя, а именно к архиепископу, в частности, немалую долю этих взносов получал наверняка и воевода в рамках своего кормления. Сумма зависела от его произвола. Жители города Козельска, которые мы уже упоминали, в своей жалобе на воеводу среди других злоупотреблений указывают и на то, что он безвинно сажает в тюрьму, и тюремщики на нас влазные емлют, и из их тюрьмы емлют выкупы большие. То есть сажают безвинных людей в тюрьму, чтобы потом с них требовать выкуп. Конечно, они еще более глубокую историю имеют, но я хочу сказать, пороки нашего современного общества и нашей современной жизни, какие они имеют глубокие корни и как они еще существовали в средние века. Особенно тяжело приходилось заключенным в тюрьме женщинам. По всей видимости, отдельная женская тюрьма была не во всяком городе. Но вот такие вот повседневные картинки из жизни и быта, они показывают, что в любом средневековом городе и в более раннем, и в позднесредневековом городе жизнь складывалась из самых разных повседневных мелочей, которые могли носить и ярко-праздничный характер, могли носить характер, как мы сейчас сказали, криминальный, или, наоборот, были связаны с тем повседневным бытом, который имеет место, пусть в современном окрасе, в нашей сегодняшней жизни. Нам с вами пора покинуть город. Посмотрите на часы. Время уже подходит к тому часу, когда ворота в городе будут заперты, и нам с вами придется в нем остаться до следующего утра. Обычно, в переводе опять на наш временной счет, для посещения город закрывался, и ворота запирались примерно где-то около 16 часов.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Пильнинском муниципальном округе отметили день обретения мощей святого праведного Алексея Барцурманского. Мы побывали в Барцурманах и в этом году. Подробности в нашем репортаже. В селе Барцурманы Пильнинского района, это Лысковская епархия, жил когда-то священник. Его звали Алексей Гнеушев. Человек со сложной, но очень интересной судьбой. Сейчас его знают как святого праведного Алексея Барцурманского. Так вот, в день обретения его мощей, 17 августа, там ежегодно совершается праздничная божественная литургия и собирается огромное количество людей, чтобы почтить его светлую память. Паломники – это не только местные жители. Люди приезжают сюда издалека. Причем из самых разных мест. Например, Вера Анатольевна Лысова. Она приехала со всей семьей из Сеченова. Господь приводит ее сюда уже не в первый раз.
2: Ну, я не первый раз. Я была 4 мая здесь. Мне очень понравилось здесь. Решили сегодня приехать, посетить. У меня сын Алексей, правитель. Он многих святой. Очень много слышала про него, читала. Были трудности, обращались к своему человеку Божьему. И то есть он нам помогал.
1: После праздничной божественной литургии все люди стекаются неподалеку от храма, у небольшого дома. Он был специально построен несколько лет назад. Строение это непростое. Это историческая реконструкция. Это дом, который полностью повторяет тот, в котором жил Алексей Барцурманский. Там воссоздана его келья и располагается теперь музей, который посвящен этому святому. Руководитель музея – одна из потомков отца Алексея Гнеушева, Александрина Вигелянская.
3: И владыка Георгий, и владыка Иосия уже были в музее, поэтому как бы они уже знакомы. Просто мы поддерживаем и принимаем посетителей.
1: Отец Александрины – тоже священник, Владимир Вигелянский. Он тоже приехал в село. Вместе со своей дочерью они активно занимаются сбором информации о своем предке. Помогают и другие неравнодушные люди. Они сидят в архивах, восстанавливают генеалогическое древо, собирают свидетельства о духовном пути и подвиге святого праведного Алексея, развивают паломническое направление в эти места.

0: В музее уникальные экспонаты. Это стенды с редкими фотографиями, богослужебные предметы и предметы быта отца Алексия. Все, что имеет прямое отношение к его жизни и служению, то, к чему он ежедневно прикасался своими собственными руками. Уникальные предметы и фотографии буквально дышат живой историей. Музей этот открыт для всех желающих. После богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся и сказал очень важные слова.
1: Мне бы хотелось сказать несколько слов о молитве. Какая же бывает молитва? Молитва бывает домашняя, молитва бывает соборная. Какие молитвы бывают по смыслу? Молитва есть прошение, мы что-то просим у Господа. Молитва есть покаяние, молитва есть благодарение, молитва есть славословие. Настоящая молитва – это есть разговор души человека, его сердца с Господом. Ответ от Господа приходит к нам в сердце. Мы настолько часто осуетились своей жизни земными заботами, что нет ни минуты для уединения и безмолвия. И тогда, если это так, то по премудрому Соломону: в мире течет и изменяется, нет ничего нового снова под солнцем. В мире суета сует, и остается лишь только томление духа человека о Господе. Если у нас с вами будет время для безмолвия и уединения, тогда наши молитвы принесут большие и добрые плоды. Праздником храни всех вас Господь!
0: Число паломников в селе Бурцурманы ежегодно увеличивается. Сейчас в планах организация регулярных групповых паломнических поездок в то место, где жил святой праведный Алексей Бурцурманский, где он совершал чудеса, где посвятил себя служению Богу, помогал людям. И люди об этом не забывают. В этом году в селе даже трудно было найти место для парковки, несмотря на плохую погоду. С уверенностью можно сказать, что еще и существование такого вот уникального музея обязательно привлечет сюда еще больше и больше паломников. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Соединить наши усилия. Заповедь Спасителя о полном единстве Его учеников никто не отменял, но о временах и сроках исполнения этого нам знать не дано. Пока же мы видим, как из различного рода богословских диалогов, так и из тенденций современного христианского мира, что доктринальное единство между всеми христианами не является делом ближайшего будущего. Исходя из сказанного выше, мне кажется, что нам необходимо сместить вектор наших ожиданий и сконцентрироваться на том, что в данный момент способно нас реально объединить, на верности неприходящим ценностям Евангелия и апостольского предания Церкви, и соединить наши усилия в деле проповеди современному миру этих спасительных ценностей. Доклад на межрелигиозной встрече «Люди и религии» 22 октября 2007 года.

0: слова, раскаленные стрелы.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. 24 февраля 1743 года родился русский флотоводец адмирал Федор Ушаков. Он стал единственным в мире флотоводцем, который не проиграл ни одного сражения и при этом был канонизирован церковью. Он одержал победу в 43 боях и, что самое удивительное, не потерял ни одного корабля, и ни один его матрос не попал в плен. Путь Ушакова к славе был необычен. В 1780 году ему предложили престижную должность командира императорской яхты, сулившую скорую карьеру при дворе. Однако молодой офицер счел такую службу скучной и добился перевода на боевой корабль, редчайший случай в истории. Позже турки будут с ужасом называть его Ушак-паша, а знаменитый адмирал Нельсон восторгаться его тактикой. Но Ушаков был страшен лишь для врагов. Во время эпидемии чумы в Херсоне он вывел всю команду в степь, разместив в палатках, и тем самым спас сотни жизней. Первую награду он получил не за битву, а за борьбу с эпидемией. Свое жалование он тратил на питание матросов и строительство Севастополя. Окончив путь в чине адмирала, он удалился в Сноксарский монастырь, ведя скромную жизнь благотворителя. Сегодня святой праведный воин Феодор Ушаков считается покровителем российского флота. Море хранит память о кораблях, история хранит память о героях, а сердце народа хранит память о тех, кто жил ради Отечества и ради Бога. Среди них святой праведный воин Федор Ушаков. Отметим, что в этом году исполняется 25 лет со дня его канонизации. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Ушаков, непобедимый адмирал».

0: есть память у моря, что знает о всех кораблях. Истории память хранит о царях и героях. А что же народная память? В каких именах находит она полноту тишины и покоя, и доблести ратной, и святости, и доброты, и благородства, и смелости, и сострадания, немеркнущие славы знамена, земные венцы, и лавры Христовой любви, неземного сияния. Да, есть одно имя, что с морем роднит корабли, Россию с победами, душу с Андреевским флагом, выходит на палубу, честь отдают моряки, и неприятель трепещет пред тем адмиралом. Непобедимый его называют в веках святой Феодор Ушаков из дворянского рода. Есть память у моря, что знает о всех кораблях, но дольше морей полноводная память народа. И больше страниц, испещренных чередою побед, его христианское сердце. Вот крепость и сила. И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. Всего вам доброго. На радио Образ.
2: Монастырская летопись. Высоковский Успенский мужской монастырь.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макарьевского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: Осенью 1801 года 22 насельника Высоковского скита обратились в Святейший Правительственный Синод с тем, чтобы их присоединили к Святой Церкви. В своем прошении насельники выдвинули конкретные условия: разрешить им переселение в бывший упраздненный Троицкий Кривоезерский монастырь Костромской губернии, содержание монастыря и братии предоставить их собственному попечению, всех обитающих в скиту освободить от крепостной зависимости, звание раскольников по отношению к ним уничтожить с наименованием их единоверцами, а также позволить принимать в число иноческого братства всех желающих для официального пострижения в монашество. Однако Синод отказал единоверцам в передаче бывшей Кривоезерской обители. Тогда, в 1803 году, уполномоченный от лица братья инок Паисий дважды обращается с прошениями к государю императору Александру I. Первое прошение касалось пожалования им земельного участка в здешних казенных лесах на берегу речки Лух. Там иноки рассчитывали построить единоверческий монастырь. Другим своим прошением подвижники просили об освобождении от крепостной зависимости. Первое прошение было удовлетворено не полностью. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий дал официальное согласие и благословение на строительство церкви инокам Герасимом и братьей. Однако светские власти в просимой для строительства монастыря земле отказали, заявив, что иноки должны остаться в скиту. Получив данное постановление властей, инок Паисий с благословения отца Герасима вновь обращается в Синод. Братья просили разрешения на перестройку часовни скита в Успенский храм, на переименование самого Высоковского скита в монастырь и рукоположение инока Герасима во священника. В ответ на это прошение Синод направил указ епископу Костромскому Евгению. Согласно документу, местные церковные и гражданские власти должны были провести расследование, действительно ли можно существующую в скиту часовню обратить в церковь, сколько всего имеется монашествующих и беглецов, и имеют ли все они увольнение от платежа государственных податей. Но самое главное, послужит ли строительство православного храма в здешних раскольничьих местах обращению других старообрядцев на путь спасения. Для исполнения этого повеления в Высоковский скит прибыли игумен Макарьево-Унжинского монастыря Иринарх и исправник земского суда Минин. Они признали возможным обращение часовни в церковь, а все имеющиеся у насельников документы нашли действительными и не подлежащими сомнению. 18 иноков и свыше 100 жителей окрестных деревень официально изъявили свое желание присоединиться к единоверческой церкви.
2: Монастырское лето.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Что такое крест Христов? День за днем. Дневник православного священника. 25 августа. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Думаешь ли ты, что крест Христов есть чудный знак и доказательство того, как Бог некогда возлюбил мир? Точно Он разлил по всему миру потоки любви, которые оставили здесь следы свои, сама же любовь возвратилась обратно в лоно Божие. Нет. Крест есть знак доказательства и мера нескончаемой, бессмертной любви. Крест, изображающий пламенное, до смерти сильное желание благословить и спасти человечество, есть выражение той любви, которую Бог имеет к миру ныне. К миру. Невольно приходит нам мысль, как ничтожна наша личная доля в этой любви, обнимающей весь мир. Что может значить для Господа наша скорбь, наши нужды, наше отчаяние? Нет. Любовь Божия совершенна. Любовь не делится, она или все, или ничто. И наша любовь, часто слепая, обманутая, слишком страстная и непостоянная, тем не менее имеет в себе нечто божественное. И она бывает безгранична, бессмертна, бесстрашна и крепка до смерти. Великая, неисчерпаемая, совершенная любовь Божия, она твоя, как будто и нет другого существа, на которое бы ей изливаться. Бог мой, можешь ты сказать, как будто Он тебе одному принадлежит. Это присвоение не будет себелюбием или гордостью. Сила этой нераздельной любви Божией так велика, что она действует не только на мою душу, но и на окружающих. Ибо чем более присвою я себе земного, тем менее останется для других. А тут наоборот. Чем более присвою я себе Божьего, тем более изольется этого и на других. Настоящая любовь и истина не застаиваются никогда. Они должны изливаться, как солнце, они должны светить, и этим они живут.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио «Образ». Программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Вот, ну что ж, дорогие мои, в первую очередь всех поздравляю с наступающим, уже почти наступившим праздником Успения Пресвятой Богородицы, естественно, ну и с завершением, надеюсь, радостным, Успенского поста. Кто его соблюдал, кто не соблюдал, ну что ж, в следующий раз, значит, Бог даст, получится. Ну что ж, давайте пару словечек скажу про этот самый праздник Успения Пресвятой Богородицы, хотя, в принципе, все, я надеюсь, знают и представляют, что к чему и почему, вот, но, тем не менее, не грех лишний раз вспомнить. Ну, а потом буду отвечать на ваши вопросы, у меня тут их еще тоже поднакопилось, и надеюсь, что кто-то еще и в эфир к нам дозвонится или допишется. Вот планшетный компьютер у меня перед глазами, если кто-то на WhatsApp, Viber, Telegram что-то пришлет, значит, я увижу. Буду, соответственно, отвечать. Ну что ж, Успение Пресвятой Богородицы. Историю все знают, я об этом говорить даже и не хочу. О чем хочу сказать? Может быть, те, кто только что пришел в православие, те, кто христиане, вот буквально, как говорится, еще неофитные, могут подумать, что у христиан что-то, как говорится, немножко не в порядке с головой. Человек, Божия Матерь, умирает, а у нас праздник, Успение Пресвятой Богородицы. Это как? У нас, кстати, вот тоже праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, да? Человеку голову отрубили, а у христиан праздник. Ну, по крайней мере, у православных праздник. Как же это? Что же это такое? Вот. Ну, с усекновением пока подождем. А вот насчет успения, вот здесь как раз очень много интересного. Дело в том, что, если вы помните, а я надеюсь, что вы помните, произошла опять ситуация, подобная той, что и с воскресением Христовым. Опять апостол Фома. Опять не оказался вместе со всеми. Всех остальных как-то это вот организовали, на облачках принесли ко дню Успения Пресвятой Богородицы, и они тут все с ней попрощались, оплакали, все. И потом погребли ее, значит, по традиции, ну, в пещере, как спасители, вот тоже в пещере погребли, ну, вот ее также, то, что называется, гробом. В гроб положили, дверь туда завалили, все. Потом, значит, является апостол Фома. «Ведите, — говорит, — что ж, я-то не успел же». Ведут, открывают ему вход, разбирают вот эту вот самую замурованную пещеру, вот этот самый грот, гроб, как хотите называйте, и вдруг обнаруживают, что тела Пресвятой Богородицы нет на месте. Ну, как бы уйти-то не могла, там конкретно же все, умерла, все, оплакали, вонями обработали, в плащаницу обвили, ну, как положено, по еврейской традиции, все сделали, 100% умерла, дверь завалили. Ну, в общем, выйти негде, там, как говорится, через щель просочиться не могла 100%. И отсюда делается вывод, что да, действительно, Господь не только душу, но и тело своей пречистой матери также взял на небеса. То есть произошло ее полное воскресение. Воскрешение, как самого Спасителя. Ну, только если Спаситель, он сам воскрес, то здесь воскресил ее Господь и уже с телом взял на небеса. То есть она обрела уже вот то совершенное тело, которое будет у всех после воскресения. То есть такое, какое было у Спасителя после воскресения. Там появлялся в нескольких местах одновременно, сквозь стены проходил, по воде ходил и так далее. Неуязвимым стал уже, то есть никаких болезней, никакой смерти, ничего. То есть бессмертное, неуязвимое тело, которое уже все. Ну, плюс душа и дух, ну, как положено. Вот. И вот у Богородицы это вот все так получилось. Так вот, собственно, мы-то с вами празднуем не то, что она умерла, не то, что она как бы на небеса взошла. Это ее, собственно, ну, как говорится, жребий, как Божия Матерь, по-другому и быть не могло. Но если мы говорим о Господе Иисусе Христе, здесь мы понимаем, что он был хоть и совершенный человек, но не совсем человек. Наполовину. Он был Бога-человек. И вот эти вот все вещи, о которых пишется в Евангелии относительно воскресения, и что апостолы пишут, это для самого Спасителя мы воспринимаем, да, Бога-человек. Ну, а как по-другому? По-другому никак, вот так. Но на примере Божией Матери мы видим, что она-то от обычных земных родителей, имена которых мы знаем, каждый Божий день на вечернем богослужении повторяем святых и праведных, Богоотец, Иоакима и Анны. Знакомые слова, да? Вот это имена родителей Божией Матери, Иоаким и Анна. То есть она родилась не каким-то там чудным образом, как Спаситель. Она родилась совершенно обычным образом, от совершенно обычных родителей. И не была никакой там супер кем-то. Самый обычный человек. Отличие ее состояло лишь в том, что она была чиста душой. Вот, собственно. Ну, при желании это досягаемо для каждого, желающего. Сколько святых-то потом было, пожалуйста. Вот. И тут-то как раз и открывается смысл, суть этого праздника. Что здесь еще до второго пришествия, до всеобщего воскресения, нам с вами Господь продемонстрировал, что это все не просто слова, и вот он один воскрес, а вы там, ребят, как хотите. И ваше спасение, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, нет. Не в полной мере, как бы, с нашим участием, не без нашего участия, точнее говоря. Но так или иначе, вот, посмотрите, что действительно вас, земнородных, не бога-человеков, а простых земнородных от обычных родителей, вот что ожидает. Что для каждого из вас этот путь теперь открыт. Каждый из нас с вами, будучи рожденными от обычных родителей, как Пресвятая Богородица, воскреснет, и воскреснет не только в духовном смысле, но и телом воскреснет. И это тело обретет те же самые свойства, которые имело тело Иисуса Христа по воскресении. Понимаете, вот что мы празднуем, что нам действительно подтверждение, такое уже физическое подтверждение возможности нашего воскресения и вхождения в Царство Небесное. Вот так что радуемся-то мы не тому, что Богородица умерла, а то, что мы с вами также воскреснем. Вот в этом праздник и ее смерть, и последующее ее, ну, скажем так, исчезновение из гроба и есть подтверждение нашего с вами воскресения. Уже, в общем, никаких больше доказательств и не требуется, собственно говоря. Если относительно, еще раз повторюсь, Господа Иисуса Христа тут могли возникнуть вопросы, кто он, а кто мы, то здесь, с Пресвятой Богородицей в связи, никаких вопросов. точно такой же простой человек от простых родителей на земле. Воскресает полностью, с телом, возносится на небеса. Значит, и мы можем. Но все только опять получается, зависит от нас самих, как мы будем жить, как мы будем подвязаться, как мы будем каяться, как мы будем очищать свою душу. Как Алексей Ильич в своих лекциях постоянно говорит, почему не спасаемся-то? Все по той простой причине, что спаситель-то кому нужен? Тому, кто погибает. Того надо спасать. А кто, говорит, лежит на бережку и пузо на солнышке греет, ему какой спаситель? Ему и так хорошо. Без всякого спасителя. Я же, говорит, не фунт изюма, я и тут. Хорошо, на песочке полежу. Зачем меня спасать? Вот ведь что. И пока человек сам в себе не осознает всю ту гадость, которую он в себе носит, с которой он вместе живет, так, он не обратится к спасителю. Спаситель ему не нужен. Поэтому спасение начинается, как вы догадались уже, я неоднократно говорил, и еще раз повторюсь, с того самого момента, когда мы начинаем осознавать свою греховность. И осознавая, что от этой греховности сами мы избавиться не можем, а буквально погрязаем и тонем в этих грехах, вот тогда тонущему-то спаситель и нужен. Вот тогда и начинаем взывать: «Аввы, Отче, спаси, помоги, сохрани, помилуй». А до этого нет, никакого спасения не будет. Если оно тебе не нужно, зачем ты будешь спасаться-то? Звать кого-то: спасите меня, помогите. Мне и так хорошо. Вот, собственно говоря, и радость у нас в связи с успением Пресвятой Богородицы, не с успением ее, а с воскресением ее из мертвых вместе с ее пречистым телом. А у нас звоночек в первую студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка Олег. Раба Божья Ольга.
4: Здравствуйте. Спаси Господи.
1: С праздником с наступающим. Вот такой вопрос. Вот по Евангелию, когда ученики не могли исцелить ребенка бесноватого, почему-то Господь вознегодовал на них, сказал: «Урод неверный и прелюбодеянный, доколе буду с вами». То есть почему они не могли исцелить, потому что говорили до этого, что они обладали такими свойствами, могли исцелять. И почему он так на них довольно, в общем-то, это самое, резко. И кому это относится, слова к апостолам или к нам: «Доколе буду с вами, урод неверный». И второй вопрос. Вот смотрела фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Вот, ну, полезно смотреть. И там, вот когда Господь Иисус Христос висел на кресте, почему он, Богородица, как бы так, ну, немножко с неуважением сказал, что женщина не мама, не мать, а женщина. Спасибо, Господи.
4: Благодарю за вопросы. Значит, что могу сказать по поводу первого? Обращается Господь с негодованием о роде неверный. Он как раз и говорит: неверующие вы, поэтому вы и не смогли изгнать. Потом-то он же показывает на примере, что если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе: сей, ввергнись в море, и будет так. Но это не буквально, конечно, он не призывал их горы двигать. Да и кому это в голову придет, горы двигать? Нет. Он просто сказал, что достаточно веры с горчичное зерно. А тут-то не смогли они изгнать из бесноватого вот этого беса, потому что неверующие они, неверные. «Доколе буду с вами». Ну, это, знаете, я бы даже сказал, такое образное выражение, которое можно смыслово перевести так: «Ну, когда же вы, наконец, уверуете, чудеса видите, со мной рядом ходите, эти три хлеба, там, пять хлебов, там, на 10 тысяч, там, грубо говоря, если всех вместе собрать, там, тут 5, там 7 тысяч, ну, вот на эту толпу хлеб едите, все видите, и до сих пор не верите». Ну, когда же вы поверите-то, наконец? Вот речь о чем. И, естественно, обращаясь через Евангелие ко всем, кто читает, ко всем, кто слышит. Это и нас касается, и всех других. И когда апостолы потом спрашивают, почему мы не смогли изгнать, он дает им рецепт, он говорит, что сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвой. Поэтому вы не смогли. По своему неверствию – раз. А второе – пост и молитва. Источники силы на бесов. Причем не столько даже, может быть, самих апостолов, сколько вот этого самого бесноватого и его отца. Вот ведь что. Господь ведь изгонял бесов и запрещал им говорить, кто он такой, помните, да? Почему? А потому что бес, даже когда пытается говорить правду, говорит это с лукавством. Он вроде бы как говорит правду, но для того, чтобы ему поверили. А следом за правдой он обязательно что-нибудь солжет. И так или иначе, через это лукавство, их иначе бесов-то лукавыми и называют, какую-нибудь подлянку устроит тому, кто его принял, тому, кто его, ему поверил. Понимаете? Что нельзя бесам верить. А отсюда и даже само по себе изгнание бесов, экзорцизм, это тоже палка о двух концах. Во-первых, надо разобраться, а по какой причине бес в человеке оказался. Ведь если помните, когда Господь-то рассказывает, что если выйдет бес из человека, ходит, бродит по пустынным местам, а потом возвращается в дом свой и видит его убранным и незанятым. И потом идет и берет 7 злейших себя и приводит к себе в дом, ну, в этого человека, из которого бес изгнали. И бывает тому первое, вернее, второе, горше первого. Поэтому нужно еще разобраться, что за человек. Может быть, ему это попущено, беснование это со смыслом. И если из него этого беса изгнать, в конце концов, этот человек может вообще, ну, погибнуть. Потому что место-то очистилось, а никем не было занято. Бога туда не позвали, Бога туда не впустили. Как известно, свято место пусто не бывает. Господь нам говорит, Царство Божие внутрь вас есть. Так? А если там нет Царства Божьего, то чье там царство? Природа не терпит пустоты. Значит, это пустое место будет занято альтернативной сущностью. Если уж не Господом Богом, значит, дьяволом и приспешниками его будет занято. Вот. Беда великая, горе человеку тому. Поэтому всегда, что касается изгнания бесов, это надо очень-очень-очень к этому аккуратно относиться и осторожно. Они вот там услышали где-то, какой-то экзорцист появился, ага, там Царство Небесное, архимандрит Герман Чесноков, вот там он дела творит, бесов изгоняет, ну теперь уже в прошедшем времени изгонял. А много ли было пользы этим, из кого бесов изгнали, этого мы не знаем. Мы видим лишь внешнюю часть, а что там по факту внутри происходило, мы не в курсе, да и не будем никогда знать. Тем более, что он уж, как говорится, по ковиду-то и умер. Отец Герман. Ну, хотя хороший был батюшка. Но, тем не менее, вот те люди, которые рвутся на эти самые отчитки, я боюсь, всегда нужно очень большие знаки вопроса ставить. Сперва нужно над собой поработать вот в плане веры, поста и молитвы. Вот если так уже получается, что этот человек живет, как Бог велит, и верует, и постится, и молится, как положено, а тем не менее у него вот это все продолжается, ну, тогда можно куда-то обратиться, съездить и, по крайней мере, проконсультироваться, как быть в этом случае. Делаю все, что возможно, а не получается. А может быть, это и надо? Частенько ведь как Господь попускает вот эти все искушения, вот эти все вещи, чтобы человек просто-напросто претерпел все, как сказано, до конца. А потом ему, чтобы это вменилось в мученичество. И тогда он получит гораздо большую награду, чем если бы он без этого жил. То есть очень много вопросов. И не надо все это вот однозначно с плеча рубить, что беснование — это плохо. Ну, кому как. В Евангелии, да, рассказывается вот про эти случаи, про исцеление там гадаринского бесноватого, вот этого вот юношу, которого там демоны ввергали то в огонь, то в воду. Вот, желая погубить его, и вот отец обратился к Спасителю, там апостолы не смогли помочь. Да, но это Господь людям показывал, кто он такой, демонстрировал свое божество. Но это не значит, что это всем, как говорится, показано. Если хирург хорошо вырезает аппендицит и демонстрирует эту операцию на своих пациентах, это не значит, что к нему надо вставать в очередь, и те, кому это не нужно, приходить к нему, там, как говорится, с больной рукой, чтобы он вырезал аппендицит, потому что он это красиво делает и хорошо. Нет, кому-то это показано, кому-то нет. Кому-то надо, кому-то нет. Так же и здесь. Кому-то показано это изгнание бесов, а кому-то нет, кому-то надо с этим походить, пожить с этим. Вот и все. То, что касается фильма «Страсти Христовы», тут нужно понимать, какая вещь. Это не такое, как вы выразились, обращение женщина. Это ошибка перевода. Возьмите церковно-славянский хотя бы вариант, там будет слово «жено». А оно там, соответственно, от греческого. А у греческого этих вариантов перевода будет масса. Поэтому это один из вариантов, как бы сказать, что это мать. Вот что. Поэтому это ошибка лишь перевода, а не то, что Господь вот так вот взял и обратился к своей матери в каком-то, так скажем, ну, неуважительном или грубом контексте. Нет, отнюдь. Это лишь, еще раз повторюсь, такой вот не очень корректный перевод оригинальной фразы, произнесенной Спасителем на кресте. Вот. Ну что ж, вопросов пока нет в эфире. На планшетном у меня тоже ни на Вайбере, ни в WhatsApp, ни Telegram ничего нет. Тогда будем отвечать на те вопросы, которые у меня тут в письменной форме, которые в редакцию к нам поступают по телефону или через ВКонтакте. Вот мне их тут распечатывают, пишут. Вот. Анна спрашивает, зачем каяться, если я все равно знаю, что не смогу измениться? Дорогая Анна, если вы меня слышите, ведь дело в том, как я в самом начале вот про Спасителя-то отвечал, беда состоит не в том, что мы грешные, или то, что мы не можем измениться, а то, что мы не хотим обратиться за помощью. Вот в этом проблема. Покаяние – это условие исправления, а не само исправление.

за содеянное, перейти с одного конца пропасти на другой, обезьянку и человека с философским складом ума, ну, допустим, какого-то Аристотеля, у кого больше шансов дойти до противоположного края пропасти с помощью этой вот самой веревки? Ответ напрашивается сам собой. Так зачем же обезьяне в ее условиях жизни эволюционировать в Аристотеле, когда она полностью на 100% приспособлена к жизни в тех условиях, где она находится? Зачем ей что-то? Так же и каждое любое другое животное. Зачем ему во что-то эволюционировать, если оно на 100% приспособлено для жизни в тех условиях, где оно живет? Вот и все. На эти вопросы не ответит вам никто. Дарвин не смог. Даже не попытался ответить на вопрос, для чего обезьяне мозг философа. Вот так вот. Это относительно теории эволюции. А то, что касается, вот как вы тут, значит, уточнили, полового партнера, поймите правильно. Если речь идет о семье, о законном супружестве, то здесь смысл в передаче части души не как таковой, как от пирога отрезали кусочек, это вот там у одного партнера один пирог там с капустой, а у другого партнера другой пирог с рыбой. И вот они там каждый своего пирожка отрезали и поделились один другому. Одному дал там рыбный кусочек, а этот дал с капустой кусочек. Вот счастливые едят. Никто ничего не потерял. Каждый поделился. Очень механистическое представление относительно души, так сказать, нельзя. Частицу души отделить нельзя. И от того, что от нее отделяешь, меньше она или больше, если прибавляешь, не становится. Поймите правильно, что дух ли, если мы говорим о высшей части души, она неизмеряема в рамках наших земных представлений. Что такое больше, что такое меньше, что такое часть или что такое целое. Мы себе даже представить не можем. Это нечто иное, из другого измерения. Поймите. Наше тело вот из этого измерения, из обезьяньего, говорите, если хотите. А душа наша, она из божественного измерения. И сказать, что если Бог часть себя куда-то перенес, то от этого Бога стало меньше. Это полный абсурд. Это демонстрация нашей неграмотности, если мы будем даже себе это представлять. Что Бог, создав что-то сам из себя, поскольку Бог — это некий абсолют, кроме которого без материального мира ничего в мире не существовало. А Бог существовал всегда и везде. И если он чего-то сотворил, значит, он чего-то лишился. Нет. Точно так же и наша душа, частично куда-то передаваясь или частично кому-то отдаваясь, она ничего не утрачивает. И принимая нечто в себя, она ничего не, как говорится, не меняется от этого в размерах. Может изменяться только чистота души. Душа может склоняться либо в добрую, либо в злую сторону. И в одном случае она будет очищаться, в другом случае будет загрязняться. Вот это две характеристики, которые могут быть изменены у души. А ни больше и ни меньше ее быть не может. Малодушный — это совершенно другой человек, говорят, малодушный. Малодушный, который всего боится и ничему не верит. Вот он малодушный. То есть мало его душа к Богу прилежит. Маловерный, можно еще сказать. Он верит, да, но не так, чтобы вот, а чуть-чуть. Не до фанатизма, как бы это сказали некоторые. Чуть-чуть, ну я верю, да, вот есть такой всемирный разум, вот. Ну и нормально, а больше ничего не надо. Это уже достаточно. Вот, вот это вот и будет малодушный человек, потому что когда на него там что-нибудь скажешь, цыкнешь, он все, испугался, хвост поджал и под стол спрятался.

0: То есть малодушные, иначе сказать, трусы, которые не верят. Или мало верят. Вот. А душой, пожалуйста, делись, она ни больше, ни меньше не становится. Вот что самое-то хорошее. То есть это неиссякаемый источник. Потому что душа находится в непосредственном контакте всегда с божеством. Свойства свои может менять, а вот то, что ее больше или меньше становится, нет. И какой мы ее получаем при нашем зачатии, эту душу, от наших родителей. Душа родителей от этого ни у матери, ни у отца не уменьшается. А у ребенка, какая она формируется из этих двух частиц души, она такой и остается. Полноценной душой на всю его оставшуюся жизнь, тоже не меняясь ни в размере, ничего. Тело меняется, растет, стареет, болеет, умирает. А душа, какая вот она сформировалась у человека изначально, такая она и всю жизнь при нем и будет. Вот и все. Поэтому на данный счет не надо даже ничего выдумывать, придумывать. Нет никаких таких вещей, чтобы душа менялась в размерах. Это не материальный объект, у которого есть какие-то измерения. Длина, высота, ширина, масса или время. Душа — это вневременная структура и внематериальная. Ну что ж, Иван, буду рад, если чем-то помог. Ответил. Лина, вопрос нет ли, не знаю, но вот как-то так. Так. Так. Валентина просит рассказать про псалтирь Богородицы. Богородичный псалтирь. Вы знаете, ну, тут рассказывать-то, что бы то ни было, сложно про псалтирь Богородицы. Ее просто нужно взять да почитать, и все станет понятно. На самом деле, псалтирь Богородицы — это не псалтирь вовсе. Псалтирь у нас одна, царя и пророка Давида, которая входит в состав Ветхого Завета, в Библию. Вот, это единственный псалтирь. А то, что касается псалтиря Ефрема Сирина, псалтирь Богородицы, это лишь по образу и подобию псалтири царя и пророка Давида составленные песнопения в отношении того или сего, посвященные тому или сему. Вот. Так что псалтирь Богородицы — это составленные по образу и по подобию псалтири царя и пророка Давида песнопения, посвященные Пресвятой Богородице. Вот. А уж какие они там, сколько и из чего состоит, и как читается, это вот надо просто взять, эту вот так называемый псалтирь Пресвятой Богородицы, и ознакомиться. Что тут говорить-то. Вот. Ну что ж, пока звонков нет, а время еще есть. Вот еще вопрос Тамара задает. Здесь она или не здесь, как говорится, не знаю, но на всякий случай такой вопрос технический, казалось бы. Нет ли греха в том, что я захочу продать старинную церковную книгу? Все заключается в том, дорогая Тамара, с какой целью вы ее продаете. Если вы, как говорится, из понятия сребролюбия или, ну, как говорится, из чистой корысти, или из соображений просто от нее избавиться, от этой книги, вот, это один разговор. Другое, если вам просто действительно существовать не на что, и вы с голоду помираете, ну, куда уж деваться. Тут ради спасения, ну, продадите и продадите церковную книгу, отнесете ее там в этот самый антикварный магазин куда-то или чего-то. Ну, а если вам просто ее некуда деть, она место занимает, в конце концов, вы же ее не покупали, вы же за нее ничего не платили, ну, отнесите ее просто в церковь, отдайте, да и все. А тут она, глядишь, в церкви-то и службу сослужит добрую, а за вас помолится. Вот. Поэтому я говорю, что здесь относительно грешно или не грешно, все зависит от того, какие условия. При каких условиях вы ее, с какой целью вы ее хотите продать. Вот и, ну, на мой взгляд, естественно, Я высказываю, сразу предупрежу, что я высказываю лишь свою личную точку зрения, не претендуя ни на какие там чего-то. Ну, у нас вот еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, отец Олег, благословит, Евгений.
0: Бог благословит, слушаем внимательно.
1: Отец Олег, подскажите, пожалуйста, вот есть в чем разница патриарх и папа римский, то есть между ними какая-то разница есть, это первый вопрос. И второй, вот когда совершаешь там вечернюю молитву и утром, бывает кошка под ногами, либо телефон звонит, вот скажите, пожалуйста, как в этих ситуациях быть. Ну, все на этом, спасибо.
0: Если вдруг возникла ситуация, молишься, и вдруг пожар, значит, все бросить и продолжать молиться. Нет, конечно. Естественно, если что-то действительно возникает серьезное, телефон там или что-то еще, бывает иногда лучше отвлечься. Потому что, как сказано, правда без любви – это ложь. Если действительно звонит человек, которому нужна помощь, а ты, значит, в угоду молитве, так скажем, не окажешь человеку любви, проявления любви, не ответишь на звонок, не скажешь доброго слова и так далее, вот, это уже не будет правдой. И такая молитва тоже на пользу не пойдет. Если тебя просят помочь, помоги. К молитве ты можешь всегда вернуться. К тому же ты можешь ее и не прерывать. Иисусову молитву у нас с вами никто не отнимет ни в какой ситуации. Можно и по речке плыть, Иисусовой молитвой молиться, и так далее, и тому подобное. А уж тем более доброе дело сделать, Иисусовой молитвой молиться, и так далее. А потом, когда все уладится и все сделается, пожалуйста, вернись и продолжи свои молитвословия. И это не будет считаться каким-то, так сказать, пренебрежением к молитве. Вот. То, что касается патриарха Папы Римского, разницы между ним никакой нет. Кроме того, что один считает себя главой поместной церкви, а другой считает себя главой церкви на всей земле. Вот. То есть один человек, ну, хотя бы смиряется до какого-то уровня, а у другого там, как говорится, гордыня прет во все щели. Вот ведь что. Ни один патриарх не утверждает, что он наместник Бога на земле. Папа Римский, это, как говорится, даже у них прописано, как догмат, что Папа Римский наместник Бога на земле, первый после Бога. Патриарх нет. У нас патриархов, вон, куча целая. Собрать всех вместе, это, в общем, достаточно хорошо. Чуть не рота будет. Ну, по крайней мере, взвод-то точно наберем. А Папа Римский, он один на всю землю. Ну, это он так считает. И все должны ему подчиняться. Он так считает. Вот в этом только разница. А все остальное, ведь что римского патриарха, что константинопольского, что александрийского, что антиохийского, любого другого, его ж избирали, как говорится, из народа и рукополагали, ну, из епископов. И рукополагали, точнее, не рукополагали, а избирали именно. Рукополагают в епископа, а в высший чин церковный, патриарх будь то, или митрополит, если это не автокефальная церковь, и это самое, в папы ли римские, избранная должность. Это, так сказать, как президент. То есть высшие чины избирают, голосуют, принимают решения, и он, в конце концов, считается достойным из достойных и в определенное время до своей смерти правит. Ну, может, еще и не до смерти, там чуть поменьше, если... Вот был у нас такой случай с одним папой римским, который добровольно сложил с себя полномочия, вот, якобы по причине... То, что он там в возрасте, не может справляться, болящий и прочее. Там потом, правда, вскрылись другие моменты, что он там немножко к фашистам неровно дышал в свое время. Вот. Ну, и это многим показалось не сильно хорошо, что, к его мнению, исходя из этих понятий, не будут сильно прислушиваться. Ну, вот, поскольку от фашистов многие пострадали. Вот. решили как бы ему предложение такое сделать, от которого он отказаться не смог. Ну, сказавшись больным, сложил с себя полномочия. Вот. Нынешний, видите, понтифик как-то к сатанизму по-доброму слишком относится, к гомосексуальным всем делам по-доброму относится, этим самым непонятно кому там туфли целует, ноги моет. В общем, тоже очень много странностей творит. Но, тем не менее, видите, считает себя наместником Бога на земле, и все должны ему подчиняться. Вот. Патриархи, там, за исключением некоторых известных нам лиц, так себя не ведут. Вот в этом разница. А все остальные выводы делайте сами. Если что, вы, в принципе, можете взять церковную историю, почитать. В книжках все написано. Вот. Ну что ж, вот еще тут на Телеграм мне что-то пришло. Сейчас. Ага. Опять Валентина та же самая спрашивает. Чтение псалтири за ближних и чтение Евангелия за ближних. Есть ли отличие по силе? Дорогая Валентина и все остальные. Есть отличие по силе только в силе нашей веры и внимательности чтения. Если мы будем просто глазами по буквам бегать, а головой находиться в саду или в огороде, в кухне ли, или в ванной, то хоть псалтирь читай, хоть Евангелие читай, толку никакого не будет. 100% к бабке не ходи. Вот. Если же мы действительно молимся с верой от всей души и сконцентрированы именно на молитве, на общении с Богом, то достаточно сказать: «Господи, помилуй», и все, и человек в раю может оказаться, или от болезни исцелиться. Я же вам тысячу раз приводил пример Иоанна Кронштадтского, когда он там на корабле плавал с кем-то, ему на одной из стоянок пришла телеграмма, что там где-то девушка умирает. Он пишет ответ: «Молюсь». И в этот момент эта самая больная исцеляется. Вот. Достаточно было вот одной молитвки его коротенькой. Причем на ходу где-то там чего-то. И человек исцелялся. Поэтому как чего не читай, но если ты читаешь это невнимательно, и если ты не сконцентрирован на общении с Богом, толку не будет. А если читаешь так, как положено читать, то что бы ты ни читал, результат будет добрым, хорошим и понятным. Полезным. Ну что ж, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Благодарю всех за внимание. С наступающим праздником, Успение Пресвятой Богородицы еще раз. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
2: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

В 50-х годах стали возможными заграничные выступления Святослава Рихтера. Настоящей сенсацией стали концерты в Нью-Йорке и других городах Америки в 1960-м. Последовали многочисленные записи, многие из которых до сих пор считаются эталонными. В этом же году музыканту была присуждена премия Грэмми. Он стал первым советским исполнителем, удостоенным этой награды за исполнение второго фортепианного концерта Брамса. Во время этих первых американских гастролей Рихтера с ним встретилась профессор Розина Левина, в прошлом выпускница Московской консерватории, педагог Вана Клиберна. Она высказала свое восхищение игрой маэстро. «Это был поистине великий день моей музыкальной жизни. Редко своды Карнеги-холла слышали что-то подобное. Рихтер – это прежде всего яркая и неповторимая индивидуальность. Слушая его, я все время ловила себя на мысли, что присутствую на исключительном явлении XX века». Брамс. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2.

В 60-х-80-х годах прошлого века Святослав Рихтер активно гастролировал, давая более 70 концертов в год, в том числе и за рубежом. Предпочитал играть в камерных помещениях, а не в больших концертных залах. В студии пианист записывался сравнительно мало, однако сохранилось большое количество живых записей с концертов. Наталья Гутман, виолончелистка. Сначала приехал Исаак Стерн. Это было в 1957 году. Его игра стала для меня потрясением. До сих пор я помню его звук. Потом я услышала Бостонский оркестр. Это тоже было незабываемо. И потом Рихтер. И все. Рихтер, Рихтер, Рихтер. Дмитрий Шостакович. Святослав Рихтер – явление выдающееся. Это гордость советской исполнительской школы. Огромные масштабы его дарования поражают и восхищают. Ему доступны все явления музыкального искусства. От самой интимной лирики до грандиозного пафоса. В чем же секрет успеха этого великого артиста? Мне кажется, что главной задачей, которую ставит себе Рихтер, является точное и в то же время творчески вдохновенное изложение авторского замысла. Этой цели Рихтер посвящает весь свой огромный талант, все свое феноменальное мастерство. Репертуар Рихтера был широк необычайно. Он охватывал сочинения от музыки барокко до композиторов XX века. Нередко он исполнял целые циклы произведений, как, например, хорошо темперированный клавир Баха.

Святослав Рихтер был человеком, мышление которого совершенно не было задето штампами времени. Оно вне заученных категорий, оно свободно и естественно. Его вкус всегда был безошибочен, как и абсолютный слух музыканта. Слушателей и профессионалов всегда поражала ясность его исполнительских концепций, основа которых всегда образное мышление. Сила его гипнотического внушения была такова, что, ясно представляя себе картины, которые рождает в нем играемое сочинение, он увлекал ими аудиторию, включал ее в очень близкий своему образному мышлению мир.

Вера Горностаева, пианистка, педагог, публицист. Я любила его спрашивать о музыке. У него бывали такие неожиданные замечания. Однажды я его спросила, почему он играет безумно быстро, с невероятным темпераментом, четвертый этюд Шопена. «Что вы себе здесь представляете?» Он вдруг: «Фигурное катание». «Шопен и фигурное катание?» Он засмеялся. «Вот вы знаете, когда они кружатся на носке? Нет, конечно, не эти красивые пируэты и па, не это. Помните кружение в этюде Шопена, такое динамичное, такое острое, бурное? Оно напоминает то, когда они на носке, и даже лед трещит».

Сегодня из дневников Святослава Рихтера, из воспоминаний современников, мы узнаем о необъятной широте его литературной и философской эрудиции. Еще более объемными и глубокими предстают перед нами его интерпретации Баха, Бетховена, Мясковского, Прокофьева, Шостаковича. Рихтер никогда и ни в чем не погрешил против музыки. Он поставил для себя планку на недосягаемую высоту и ни разу не опустил ее. Он не сыграл ни одного сочинения, которое требовали бы мода или конъюнктура. Он не сделал ни одного движения в искусстве, которое не было бы продиктовано самим искусством. Вера Горностаева. Рихтер был человеком планетарной славы. Бремя славы, которое обрушилось на его плечи, это все-таки искушение. Искушение быть настолько знаменитым. Да, можно было бы впасть в олимпийское спокойствие по отношению к своей игре. Сколько лести окружало этого человека, сколько цветов, восторженных рецензий, и как при этом сохранить смирение, но такова была его натура. Общаясь с ним, я видела прежде всего его ироничное отношение к себе. В нем никогда не было того, что мы называем самоуспокойностью, самоуважением. Я уж не говорю о самодовольстве. Это вообще неприложимо к таким, как он. Наверное, это шло от его христианства. Бетховен, соната номер 23.

Дом Святослава Рихтера и Нины Дерлиак. Вот уж воистину пространство искусства. Как вспоминают друзья, Рихтер любил устраивать у себя художественные выставки. Например, подписных афортов Пикассо, который сам художник ему и подарил на своем 70-летии. Устраивал выставки Фалька, когда это имя еще даже нельзя было называть.

0: чем больше было народ.
1: На этом лобном месте от своей жизни. Потому что, когда придет основной ревизор, уже изменить что-то будет невозможно. Поэтому они и замерли, потому что начинается страшный суд. Понимаете, это аллегория, это понятно. Но читатели и зрители тогда не поняли, почему Гоголь и уезжает. Там были аншлаги, там даже, так сказать, император был великолепно, так сказать, все прошло. Но... А Гоголь понимает, что его не поняли. И потом Гоголь напишет «Выбранные места из переписки с друзьями». Что это такое? А это духовная лестница, это чтение «Великий пост». Начинается с покаяния и заканчивается святым воскресением. Понимаете, вот Гоголь и выстраивает эту духовную лестницу, по которой должен восходить читатель. Немногие тогда читали Евангелие. Но вот русские писатели ставят перед собой задачу через художественное произведение приобщить читателей к Евангелию. И вот доносят евангельские истины до своих читателей. Вот это и есть предназначение русской литературы XIX века. Почему чисто интуитивно европейские читатели это понимают и так тянутся все к русской литературе? Потому что она в основе своей духовно основана на Евангелии.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
3: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только в российской, но и во всей мировой культуре.
4: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
3: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
4: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
5: Трое прохожих. Забуксовала машина.
6: «Как же ты в ям-то угодил!» — с упреком покачал головой прохожий и прошел мимо.
5: «Рад бы тебе помочь, да некогда мне, спешу!» — посетовал второй и тоже прошел мимо. А третий ничего не сказал. Он просто поставил плечо, поднапрягся и помог машине выбраться на ровное место. «Садись, подвезу!» — с благодарностью предложила машина. Он сел в кабину, и они обогнали первого прохожего, а затем и далеко успевшего уйти вперед второго, хотя тот и очень спешил.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. Кустик клевера. Исполняет Мария Чичикина.
2: Вечер щедро оросил куст смородины. Каждый листик на Руси пахнет родиной. Незабудка на лугу, словно свечечка. Вся эта травушка в стогу от отечества. Ах, как запахи свежи с юга, с севера. Посади в цветник души кустик клевера. Неказист он может быть, только чувствую, что не может не любить землю русскую. Через все лихие дни, что не пройдены, с ним и ты любовь храни к милой родине. Видишь клевера цветок, пчелке нравится. Собирать тебе медок здесь старается. Как три братика листы вместе собраны, отразились в них черты нашей родины. Три народа у Руси вместе молятся. От раздора нас спаси, Богородица. Будет время, встанешь ты перед вечностью. Чтил ли, спросит с высоты, ты отечество? Соберешь остатки сил в смертной стуженьке. Господи, я Русь любил всею душенькой. Словно дитятко свое, словно матушку. Подари ты мне жилье в рае с краешку. И тебе ответит Бог с крепкой силою. За любовь к Руси, сынок, ты помилован. На земле запомнят пусть дело главное. И Христа любить, и Русь православную.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Наталья Климова. Добрые сказки. Маленькая принцесса. В одном из живописных уголков России раскинулось небольшое село с веселым названием Доброе. Здесь и жила маленькая девочка София. То и дело, с ней происходили невероятные истории. А все потому, что малышка верила в чудо. София возвращалась домой из магазина. Ей всего-то и надо было пройти несколько домов. Но она успела сделать лишь несколько шагов по тропинке, прежде чем случилось чудо. Неожиданно все вокруг заискрилось, засияло, и в серебристом вихре снежинок появилась настоящая королева. Ох, только и смогла вымолвить София. Еще бы! Королева была одета в прекраснейшее воздушное платье. Оно было нежно-голубого цвета с серебристыми кружевами. На плечах женщины лежала легкая белоснежная накидка, а необычную прическу украшала блистающая камнями корона. «Ты ли та самая девчушка, о которой так много говорят?» — проворковала королева, глядя прямо на Софию. «Наверное, вы ошиблись», — смутилась та. «Кто же обо мне может говорить? Я обычная девочка». Королева прищурилась и покачала головой. «Ну-ну, не стоит скромничать, милая. Я знаю о том, как ты однажды прогнала саму зависть, и про то, как лень из дому выставила, мне тоже донесли. А еще ты сумела выбраться из Врунляндии». «Да уж, много ты совершила подвигов за этот год. Именно поэтому я собираюсь сделать тебя принцессой в своем королевстве». Ее Величество ласково улыбнулась. «Я надеюсь, ты согласна. Ведь короны достойна только такая девочка, как ты. Добрая, смелая, трудолюбивая».
4: «Нет, что вы, я просто старалась поступать по совести», прошептала растерянно София. Она с замиранием сердца рассматривала королевскую особу и не находила в ней ни одного изъяна, словно та сошла с обложки ее книги сказок. Даже изящные туфельки, в которых ее величеству наверняка было холодно, блестели, словно сделанные из чистого серебра.
3: «Детка», — вздохнула королева, — «мне одной не справиться со всеми делами в королевстве, а с тобой мы будем славно править. Ты только согласись с тем, что заслуживаешь большего, ведь именно ты самая лучшая девочка на свете».
4: София хотела возразить, но королева не дала ей и слова сказать.
3: «Ну, кто лучше тебя вышивает? А кто еще из девочек так усердно во всем помогает маме? Или, может быть, найдется кто-то лучше тебя, готовящийся к урокам?» Ее Величество звонко рассмеялась, махнув рукой. «Ну давай же, милая, просто признай, что ты совершенство и достойна звания принцессы. Корона в мгновение ока станет твоей».
4: София задумалась. В том, что говорила незнакомка, была доля правды. Действительно, она же сама без чьей-либо помощи справилась со многими своими недостатками. Что ж, возможно, из нее действительно получится хорошая принцесса. «А вы думаете, я смогу?» — — с замиранием сердца спросила София. «Не важно, что думаю я, важно, что думаешь ты», — ухмыльнулась королева. София вдруг подумала, что, пожалуй, она справится с обязанностями принцессы. В конце концов, если уж не она, то кто? Стоило этой мысли пронестись в ее голове, и ослепительная корона тут же оказалась на ее макушке. А уже в следующее мгновение они очутились в незнакомом королевстве. Огромный-преогромный дворец возвышался посреди прекраснейшего сада. София подбежала к ступенькам и в растерянности замерла. На красивой резной табличке золотой краской было написано «Королевство гордых. Вход без грамот запрещен».
3: «А куда я попала?» — разволновалась София. «И что это за грамоты, без которых во дворец нельзя входить?»
4: Ее Величество оживилось и стало рассказывать. «Как ты уже прочитала, мы находимся в моем королевстве гордых, а я...»
3: «Вы настоящая гордость», — догадалась София.
4: «Умница! Ты правильно все поняла. Ну а что касается грамот, то здесь все очень просто. Мы с тобой, моя дорогая принцесса, будем совершать добрые поступки, но только если за это нам дадут медаль. Могут и грамоту подарить, или даже памятник в нашу честь поставить».
3: София захихикала, и это очень разозлило королеву.
4: «Эй, принцесса, я ничего смешного не сказала. Это абсолютно нормально, если человек гордится своими поступками. Ты вообще знаешь, сколько я добрых дел сделала? А ну, пойдем, я тебе покажу!»
3: Ее Величество схватило девочку за руку и повела вглубь сада. Здесь и правда стояло не меньше сотни статуй, изображавших милую, на первый взгляд, королеву. София подошла ближе к одному из памятников. На табличке возле него было написано «Самый добрый и заботливый правительница королевства гордых».
4: «Нравится?» — уже дружелюбно спросила королева. «Мне его преподнесли за то, что я помогла бабушке через дорогу перейти».
3: София только покачала головой. Они обошли весь сад, и когда обе устали, ее величество решило, что пора во дворец.
4: «Время обедать, а после трапезы я покажу тебе все свои награды и медали».
3: София успела представить, как должен выглядеть настоящий дворец, но очень быстро разочаровалась. Оказалось, что он представляет собой всего лишь один огромный зал, уставленный множеством сейфов.
4: «В них я храню свои медали», — пояснила королева.
3: Стены дворца вместо картин украшали миллионы грамот, больших и маленьких. София даже не захотела читать, что на них было написано. «Ваше Величество, простите меня, пожалуйста, я оказалась здесь по чистой случайности. Нельзя ли мне домой?»
4: Гордость от возмущения даже покраснела. «По чистой случайности, говоришь? Ну уж нет, не обманывай саму себя. Ведь ты частенько мечтала о том, как было бы здорово, если бы подружки узнали о твоих подвигах. Ты, бесспорно, очень хорошая девочка, но таких, как ты, вокруг полно. Знаешь, почему я выбрала именно тебя? Потому что ты похожа на меня».
3: София едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Все, что говорила королева, было правдой. В глубине души она действительно гордилась своими поступками. Но как бы девочке не хотелось вернуться домой, она уже ничего не могла поделать. Она даже и не представляла, что жизнь принцессы может быть такой безрадостной и тоскливой. Нужно было целый день сидеть на троне и слушать похвалу от своих подданных, лесных зверей и птиц. А еще ей следовало любоваться грамотами и протирать медали. Однажды ей стало так горько, что она расплакалась прямо в саду, глядя, как трое смешных зайчат начищают до блеска ее медаль.
5: «Принцесса, что случилось?» — удивился один из зверьков. «Может быть, вы расстроились от того, что хотели две медали.
4: «Ах, что вы!» — еще громче заплакала София. «Не нужны мне вообще все эти почести. Я же поделилась с вами морковкой не для того, чтобы потом этим гордиться».
5: «А для чего же тогда?»
4: Зайчата вмиг стали серьезными. «Просто мне хотелось сделать для вас что-то хорошее. Да, я попала в это королевство, потому что гордилась собой. Только теперь я поняла, что можно причинить вред своей душе, даже если очень-очень хорошо себя вести. Если у тебя нет скромности, значит, рано или поздно ты повстречаешься с гордостью».
3: Лесные зверьки зашептались, а потом один из них робко произнес:
6: «Принцесса, мы видим, что ты не глупая девочка. Позволь нам открыть тебе тайну. На самом деле тебе даже нечем гордиться, ведь поступать порядочно должен любой человек. Это даже подвигом не считается. Но с теми пороками, которые ты победила, придется столкнуться еще не раз. Ты же не думала, что лень или зависть больше никогда к тебе не придут?»
4: София всхлипнула и кивнула. «А, я знаю, мне мама тоже говорила, что с ними придется бороться всю жизнь. Как же я раскаиваюсь в своей гордости! Как бы мне хотелось быть не просто послушной и доброй, но еще и скромной!» Только она это сказала, как откуда ни возьмись, появился уже знакомый Софии искрящийся вихрь. Он приближался к ней все ближе и ближе. Зайчата несколько секунд глядели на это чудо во все глаза, а потом радостно захлопали в ладоши.
5: «Принцесса возвращается домой!»
4: Миллиарды снежинок быстро подхватили Софию и подняли ее в воздух. Краем глаза девочка заметила, как из дворца выбежала разгневанная гордость. Она что-то кричала принцессе вслед и топала ногами, но было слишком поздно. Через мгновение София открыла глаза и поняла, что сидит в стареньком продавленном кресле, а на ее коленях лежит недочитанная книга. Она уж решила, что ей все это приснилось, если бы не крохотный блестящий камушек, лежавший у ее ног. Именно такой она видела на своей короне. Тут в комнату вошла мама и радостно сообщила: «Доченька, я, кажется, придумала, какой пошью тебе костюм на ваш карнавал. Хочешь быть принцессой?»
3: София даже ойкнула от испуга. «Нет, нет, что ты! Нужно что-то скромнее. А может быть, я буду белочкой?»
4: Мама обняла ее крепко-крепко и тихо прошептала: «Какая же ты у меня умница!»

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня духовная радость – это когда ты живешь в том обществе, которое тебе приятно, в котором тебя любят и в котором ты любишь. Например, у меня это мои друзья из деревни или близкие друзья из класса. Потому что друзья меня понимают, поддерживают, и я их поддерживаю и понимаю в ответ. Мы можем рассказать друг другу самые сокровенные секреты, которые я не могу доверить даже некоторым близким людям. И это значит, что наши души звучат как бы на одной нотке, в унисон. И это для меня духовная радость.
7: Для меня духовная радость, она была у меня и в школе. 3 года назад мы переехали из маленького города в большой, то есть в Нижний Новгород. И когда я перешла в эту школу, меня очень хорошо встретили. И учителя ко мне хорошо отнеслись. То есть у меня появились новые предметы, церковно-славянский язык, ОПВ. И я вообще не понимала. Я приходила домой, мне мама говорила, вот, надо учить. И я плакала, потому что я чувствовала себя виноватой. Глупая такая вот. И на утренней молитве я спрашиваю у Господа, может, я чего-то не понимаю? Может, мне надо как-то направить меня на это? И через несколько дней на уроке меня что-то там спросили, я уже не помню. И я так хорошо ответила, и меня прям так похвалили, мне стало так приятно. И мне показалось, что вот Господь мне дал знак, и после этого меня всегда на уроке спрашивали, то есть говорили, что я хорошо отвечаю. И потом я стала хорошо молиться Богу, благодарить Его. Потому что именно он мне подсказал, как это сделать, и как мне сделать, что мне сделать для того, чтобы в новой школе мне было комфортно. И в этой благодарности это духовная радость.
8: Для меня духовная радость – это когда, например, я со своими родителями потерялась в лесу. Мы долго не могли найти дорогу, блуждали по лесу около 2 часов. Вышли на другую дорогу, встретили какого-то мужчину, который нам показал компас, и потом по этому компасу мы вышли, нашли машину и поехали домой. И в этот момент, когда мы потерялись в этом лесу, всем было очень страшно, я просто попросила у Господа, чтобы мы нашли дорогу, и мы как раз вышли на дорогу в этот момент. Именно это для меня духовная радость. Тогда я чувствовала именно Божью благодать.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Господь благословит.
1: Спасибо, батюшка. Сегодня вопрос. Люди говорят об оставленности Богом. Неужели кто-то может переживать настоящую с Богом связь? Это физический опыт или умозрение? Я переживаю, что мало помню о Боге и совершенно не знаю, что такое связь. Об этом надо просить, молиться?
2: Очень хороший вопрос. И прекрасно, что наши слушатели об этом задумываются. Спасибо вам. Скажу так. Чаще всего под оставленностью Богом говорят люди в каких-то бытовых неурядицах. Бог меня оставил, поэтому у меня что-то в жизни не клеится. Хотя на самом деле может быть все наоборот. Как раз у тебя все не клеится именно потому, что Господь тебя сейчас через какие-то упражнения, ты вспомни о Боге, ты немножко возрасти в нем, да, что-то пойми для себя. Ну, это немножко другая тема. Но вот если говорить именно о настоящей вот этой связи с Богом, то это то, к чему должен стремиться каждый христианин, и это то, ради чего живем все мы. Мы живем для того, чтобы научиться устанавливать связь с Богом. Как пример этому как раз все наши святые. Это люди, которые достигли видимых неких свидетельств внутренней глубинной связи с Богом. Связь эта существует в каждом из нас. Ни один из нас не брошенный. И единственное, что стоит нам, наверное, научиться это чувствовать, да, научиться видеть присутствие Божие в своей жизни. Это действительно не физический опыт и не умозрение. Это духовная связь. Физические какие-то вот присутствия, иногда там люди говорят, вот мне во сне Иисус Христос явился, да, и вот, так сказать, меня благословил. Любой сон для нас — это область обмана, и мы снам не верим и всячески призываем эту область своей жизни, своего бытия всерьез не рассматривать. Мало ли что кому приснилось, это не важно. Важно то, что я делаю в здравом уме и твердой памяти. И если в этот момент трезвости и твердости я стремлюсь к Богу, значит, я пытаюсь эту связь нащупать и установить. И да, поскольку Бог не является какой-то отвлеченной идеей или просто бездушным каким-то там фонариком, который светит на нас, а Он является живой личностью, по образу и подобию которой мы сотворены, поэтому эту личность надо просить об этой связи. Это естественно, да, когда мы подходим к человеку и говорим, ну, слушай, можно с тобой сейчас поговорить, да, есть у тебя на это время и возможности. И точно так же мы можем подходить к Богу с тем, что, Господи, ты мне нужен, я вот очень хочу сейчас с тобой пообщаться, поэтому, пожалуйста, удели мне немножечко времени. Обычно, как у нас, мы выделяем время на молитву, и это на самом деле такой ужасный, как бы вот с ног на голову все переворачивается. То есть представить себе, что я вот как обычный человек, обычный горожанин, так и быть, уделю время для того, чтобы со мной поговорил, например, там, глава города или там президент страны, я уж так и быть выделю вам время. Ну, наверное, это странно. Все-таки несколько иная табель о рангах, и это я должен подстраиваться под график таких людей. Здесь получается, да, насколько Господь продолжает умолять себя, и насколько Он как бы любит нас и постоянно вот говорит, ну хорошо, мы говорим, ну, Господи, я с тобой там вечерком поговорю, ну ладно, я подожду, не торопись там, да, делай свои дела, я подожду. То есть эта связь есть со стороны Бога.
1: Всегда, да?
2: Всегда. Непрестанно. Ни один из нас ни на самую малую долю секунды не лишен этого, потому что весь этот мир и каждый из нас находится в ладони Божьей. И эта ладонь ни на долю секунды не отходит от нас. Мы, собственно, все наше бытие, оно есть только благодаря тому, что Господь вот в милости своей нас держит. Если хотя бы на долю секунды это прекратится, весь мир прекратится, все.
1: Получается, что не Господь нас оставляет, а мы оставляем Господа.
2: Мы оставляем Господа, да. Иногда для того, чтобы нам было полезно, да, для того, чтобы мы немножечко как бы выросли над собой, Господь нас отпускает вот в самостоятельное плавание, чуть-чуть отходя от нас, говорит, ну давай, попробуй сам. Ты взрослый, ты уже большой мальчик или большая взрослая девочка, попробуй сам или сама.
1: Предполагаю, что это страшный период испытаний.
2: Мы, да, мы думаем, что все, как так, там Бог от нас отвернулся. Да нет же, нет же. Он наоборот, он в самые вот эти вот моменты с нами, где-то он с нами скорбит. Особенно, когда это дело касается не нашего решения, а, например, злой воли другого человека. И здесь Господь скорбит вместе с нами о том, что, увы, но зло в нас, в людях, оно приносит зло другим людям, да, другим нам. И Господь скорбит об этом вместе с нами. Где-то это могут быть такие некие естественные процессы этого мира, потому что, да, человеку свойственно в этом павшем состоянии болезненность и смертность. Мы болеем, мы страдаем, мы умираем. И опять говорить о том, что в этот момент Бог меня оставил, да, ну, это неправильно. Потому что нельзя говорить о том, что здоровье или жизнь есть свидетельство присутствия Божия. Это все естественные этапы жизни, а уже я выбираю, как к ним относиться. И я могу в этих этапах как раз Бога и увидеть. Даже более того, как раз наш замечательный святитель Лука Крымский, он говорил о том, что именно в момент наиболее тяжких страданий и испытаний, когда его буквально в одном летнем подряснике отправили в ссылку на крайний север, когда даже конвой, собственно, решил о том, что, ну, он сейчас замерзнет, и его просто вот на рельсы там выкинут, чтобы его там лисы обглодали, и все. Именно в этот момент он почувствовал невероятную близость Бога и близость к Богу. Он понял, что вот такой молитвы, которая просто говорит: «Господи, я перед Тобой, и да будет воля Твоя». Я это не принимаю с какой-то такой невысказанной внутренней обидой, что, ну, конечно, на все твоя воля, но вот мог бы и получше. А именно тогда, когда человек полностью растворяется в Боге, для него внешние факторы уже не важны. «Господи, я перед Тобой, и я вижу, что Ты со мной». Это умение, которое мы должны тренировать. Именно поэтому в нашей жизни есть некие моменты испытания, чтобы мы учились видеть вот в этой кажущейся внешней Бога оставленности глубинную нашу связь, неразрывную, с нашим Творцом и Господом.
1: Спаси, Господи, отец Дионисий, что вы так терпеливо нам все объясняете.
2: Спасибо вам.
1: Сегодня в студии был иерей Дионисий Чебиряев.

0: Церковное слово. Иго.
1: Иго – бремя, ноша, ярмо. Пример из Евангелия от Матфея.
2: «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
1: Итак, иго означает бремя, ноша, ярмо.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Святые земли русской.
2: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
1: Святитель Арсений, епископ Тверской.
2: Святитель Арсений, епископ Тверской, родился в Твери. В молодые годы он принял постриг в Киево-Печорском монастыре. Даже среди иноков древнего монастыря, отличавшихся благочестием, Арсений выделялся святой жизнью. Он строго хранил монашеские обеты, хорошо знал церковный устав и священное писание. Ко всему сказанному, Арсений был очень трудолюбив. При киевском митрополите Киприане Арсений служил архидиаконом. Во время отсутствия митрополита он управлял делами киевской митрополии. 16 июля 1390 года Арсений вместе с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь. Там, по просьбе тверского князя Михаила Александровича, состоялся собор русских и греческих иерархов. Происходил суд над тверским епископом Евфимием. Князь и епископ были в многолетней ссоре. Многие представляли на епископа тяжкие обвинения. После безуспешных попыток водворить в Твери церковный мир, митрополит Киприан отставил от епископства Евфимия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь. На Тверскую кафедру был назначен Арсений. Но Арсений боялся служить в Твери, видя там вражду и смуту. По возвращении митрополита Киприана и архидиакона Арсения в Москву тверской князь пригласил своих бояр. Они прибыли к митрополиту с челобитной и просили посвятить на Тверскую кафедру Арсения. Однако Арсений и на этот раз не соглашался. По словам летописцев, в 1390 году едва умолиша архидиакона Арсения и митрополита быть и во Твери. Под угрозой соборного запрещения митрополит и князь наконец получили его согласие на возведение в сан митрополита. Торжественная церемония состоялась 28 августа 1390 года. Среди епископов, участвовавших в рукоположении его, был святитель Стефан, епископ Пермский. Вступив на кафедру, епископ Арсений, этот великий молитвенник и чудотворец, смог прекратить многие раздоры в Тверском княжестве. В его епископстве с 1390 по 1409 год обновился Спасо-Преображенский кафедральный собор, была заложена соборная колокольня. Святитель основал на реке Тьмаке, близ Твери, Желтиков монастырь. Там, по подобию Киево-Печерского монастыря, была построена церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печорских и каменный Успенский собор. Митрополит Арсений желал, чтобы иноки новой обители всегда следовали подвигам печорских отцов. В 1406 году владыка повелел сделать с Киево-Печорского патриарха список. Святыня представляла самую древнюю из дошедших до нашего времени редакцию этого драгоценного памятника русской письменности. Она получила название «Арсеньевская». Умер митрополит Арсений в 1409 году, 15 марта. В 1483 году мощи его были обретены нетленными и поставлены в монастырском соборе. В том же году иеромонахом Феодосием было написано житие и канон святителя. На соборе 1547 года состоялось общецерковное прославление святителя Арсения.
1: Святые земли русской.

0: От грустных дум очнувшись, очи я подымаю от земли. В лазури темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем, как будто благовест идет, привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Здесь этих вод и лесу в волю, на нивах сочное зерно. Чего ж еще? Ведь им на долю любить и мыслить не дано. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 26 августа, в южной части региона будет облачная погода, возможен дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Завтра, 26 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Очень отмени просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 6 января 2022 года.
2: Мы называем Христа светом. Так именуется Он и в Божественном Откровении. И не просто именуется, Он явил Себя как свет на горе Фавор. А что такое свет? Но каждый, кто школу кончал, знает, что такое свет. Электромагнитные колебания в определенном спектре, они и дают свет. Это об этом свете идет речь в Евангелии? Конечно, нет. Это не физический свет. Это божественный свет. Если хотите, это видимый спектр невидимой божественной энергии. И открывает

0: Эта божественная энергия в виде света людям с особым духовным зрением или по воле Божией в особые мгновения человеческой истории. На горе Фавор люди увидели этот свет. Они прикоснулись к видимому присутствию божественной благодати. И через Господа и Спасителя, которого мы называем светом миру, эта божественная благодать через Его жизнь, через Его проповедь, через Его смерть, через Его воскресение сегодня присутствует в роде человеческом. Наши очи, физические очи, в том числе и через помрачение грехом, не видят сегодня в храме этой божественной благодати, но она здесь с нами, этот фаворский свет с нами. И он отображается в наших сердцах тогда, когда эти сердца способны почувствовать его присутствие. Церковь именует Спасителя светом. Он действительно был свет. Каждый, кто водит машину, знает, как это важно. Сгустились сумерки, наступила темнота, и ехать невозможно. Какая бы у тебя хорошая машина ни была, ты включаешь фары. Тебе нужен свет, чтобы увидеть дорогу. А если фары не работают, то и ехать нельзя. Вот этот божественный свет, свет Христов, и есть некий прожектор, высвечивающий правильное направление нашей жизни. Если человек тушит этот прожектор своим неверием, своим безбожием, своим отрицанием Бога, своими греховными делами, то прожектор тухнет. А дальше все. Как будет? Ты считаешь себя таким сильным человеком? Поезжай вперед по этой темной дороге. Ах, ты боишься, что там пропасть, и ты можешь упасть? Ну что же, принимай на себя ответственность. Ты боишься, что за поворотом тебя ждет что-то непонятное и, может быть, опасное для жизни? Все равно поезжай. Ты же на себя взял ответственность за то, чтобы видеть, что впереди пути. Но вот мы, верующие люди, умеющие водить машину и многие другие вещи делать не хуже тех, кто в Бога не верит. Мы верим в то, что Господь есть свет. Господь – светлый и ясный луч, который не предопределяет нашей жизни, который не является силой, которая тащит нас, подобно тому, как локомотив тащит за собой вагоны. Он дает нам свободу идти вперед, но Он высвечивает нам этот путь. Он – свет истины, и Его божественный свет указывает нам единственно верный путь в будущее.
1: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 3 глава, с 13 по 19 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. «Потом взошел на гору и призвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его». 12 – символическое число. 12 родов имел Ветхозаветный Израиль, 12 родоначальников Новозаветной Церкви избирает Христос, называя их апостолами. Учеников у Спасителя, конечно же, было гораздо больше, ибо это были люди, которые шли за Христом, слушали и доверяли Ему. Но видя духовный потенциал своих последователей, Сын Человеческий избирает наиболее способных. Они должны услышать, понять учение Сына Божия и, оставив все житейские попечения, пойти проповедовать евангельское благовестие другим людям. Поэтому Христос избирает не богатых и знатных, не умудренных богословскими познаниями, а простых рыбаков, ум и сердце которых не было замутнено высоким мнением о себе. Среди прочих, евангелист Марк упоминает и будущего предателя, Иуду Искариотского. Комментаторы Священного Писания считают, что в тот момент он также был способен нести благую весть людям, а необратимые духовные изменения, вероятно, произошли в нем позже. Христос дает ему возможность принять свое иго и стать ближайшим помощником. А то, что он потом сделался предателем, показывает нам, призыв Божий не означает насилие над человеческой волей. Иуда сам выбрал для себя этот путь, решив, что материальное благополучие важнее, чем Царство Божие. Это наглядно показывает, до какого безумия могут довести человека его необузданной страсти. До самого конца своей земной жизни Христос непрестанно будет вдохновлять апостолов своим примером, просвещая их ум и сердце. Он будет открывать им все новые тайны Царства Божия, подготавливая их к будущему поприщу апостольского служения. «Избрал Господь апостолов, — пишет святитель Феофан Затворник, — чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И всякий христианин избран на подобные же дела, быть с Господом непрестанной памятью о нем и сознанием его везде присутствия, проповеданием и исполнением его заповедей. Жизнь по вере становится в таком случае самой лучшей и самой громкой проповедью Евангелия. «Делай так, — продолжает святитель Феофан, — и будешь апостолом. Когда преуспеешь во всем этом, тогда, может быть, Господь назначит тебе и особое посольство — спасать других после того, как спасешь себя. Но твое дело — над собой трудиться. На это уж ты избран. Прочие же в руках Божиих». Как не хватает нам сегодня этой спокойной рассудительности святителя Феофана. Как часто мы кидаемся спасать других, сами находясь в бедственном состоянии. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветных праотцах, о ветхозаветных праведниках. Конечно, у кого-нибудь из нас может возникнуть вопрос: если мы ветхозаветных патриархов, ветхозаветных праотцев почитаем как праведников, говорим о том, что они прославлены в святости, как же они могут быть прославлены в святости в православной церкви, если они еще жили до Христа, если они при жизни ни разу в жизни не причащались, даже если они и не крестились, как же мы можем их прославлять? Церковь, отвечая на этот вопрос, говорит о том, что до прихода в мир Христа Спасителя все, даже ветхозаветные пророки, даже ветхозаветные патриархи, даже наиболее величайшие святые из них отходили в ад, в Шеол, как его тогда называли, отходили в муку вечную. Но мы с вами помним, что после воскресения Христа Спасителя Христос сошел в ад и там проповедовал. Он проповедовал именно тем, кто был готов его услышать, кто своей праведной жизнью, хотя и не дождался при жизни прихода Христа, но он был готов к этому приходу, и он дождался его по смерти. Христос вывел из ада тех, кто был готов последовать за ним. И готовы за ним были последовать, конечно же, в первую очередь, ветхозаветные патриархи, ветхозаветные пророки. Говоря же о крещении, церковь говорит о крещении их огнем, о крещении их кровью. Они претерпели там страдания, но после того, как Христос вошел в ад, они вышли вместе с Ним, и они являются святыми нашей православной церкви. Говоря непосредственно о святых праотцах, о святых патриархах, конечно, наиболее почитаемы это патриарх Авраам и праотец царь Давид. Говоря об Аврааме, стоит вспомнить слова апостола Павла: «Авраам – отец всех верующих». Рыцарем веры называли его учителя церкви. Стоит повнимательнее прочитать те главы книги Бытия, 13, 14, 15, в которых говорится о жизни Авраама. Величайшая всеохватная вера была неотъемлемой частью его жизни. Она определяла всю жизнь Авраама. Именно с веры началось его шествие к Богу. Он жил в Уре Халдейском, в языческом городе. По преданию, его семья, его отец зарабатывали на жизнь тем, что изготавливали идолов. Но Авраам внутренне был готов, чтобы принять единого Бога. И он услышал божественное откровение. Бог явился ему, это было первое богоявление Аврааму, всего их будет 8. Бог явился Аврааму и сказал: «Встань, иди, уходи, беги отсюда, беги из этого города, беги из этого языческого мира. Неважно куда, но беги прочь от этой языческой жизни». И доверился Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам уходит из языческого мира, поселяется на земле обетованной. Многие-многие чудеса случаются с ним. Было и ему явление Троицы, когда три ангела, символизирующие три единого Бога, пришли к Аврааму. Многое с ним было. Долгое бесчадие вконец разрешилось явлением его праведного сына Исаака. Но самое главное чудо, самое главное свидетельство в вере случилось, когда Авраам готов был принести в жертву своего сына Исаака. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ о русской иконе. Мне бы хотелось рассказать еще об одном виде изображений Божьей Матери. Он называется одигитрия. Одигитрия – это греческое слово, означающее «указующий путь» или же «путеводительница». И это один из наиболее распространенных типов изображения Божьей Матери в нашей церкви. Чаще всего выглядит этот образ следующим образом. На иконе изображена Божья Матерь и находящийся на ее левой руке Богу-младенец. Иногда он бывает изображен на правой руке, но это реже. Все мы с вами знаем образ Одигитрия, то есть Смоленская Божья Матерь. Этот образ является самым ярким, самым известным, самым запоминающимся образом этого типа. Чем отличается Одигитрия и что отличает ее от других икон? Прежде всего, на этой иконе мы с вами видим младенца, который благословляет каждого молящегося. А Божья Матерь правой рукой указывает на него, как сказано в Священном Писании, как на путь, истину и жизнь. То есть, тем самым она указывает нам, кто есть наше спасение, кто есть наш путь к спасению. Именно поэтому тип и называется «указующий путь». Самыми известными образами является, как я уже сказал, Смоленская, Тихвинская, Иверская Божья Матерь, Троеручица, Страстная и многие другие, которые все вы прекрасно знаете. Обратимся немного к истории. По преданию, самая первая Одигитрия, или, как тогда ее назвали, Влахернская икона, была выполнена евангелистом Лукой и перевезена из Святой Земли императрицей Евдокии, супруги императора Феодосия. Это было в середине V века, а затем его поместили во Влахернский храм Константинополя. Этот образ не раз спасал город. Его не раз выносили на городские стены во время нападения врагов. Кроме того, с этим влахернским образом во вторник каждой недели в Константинополе совершался крестный ход по всему городу. И таким образом этот образ стал не только указанием пути к спасению, что мы видим на самом образе, но он и спасал город, в котором он находился, и спасает каждого из нас, когда мы обращаемся к этому образу с молитвой. Одним из известных образов, которые относятся к типу Одигитрии, является образ Божьей Матери Казанская. Как влахернская икона, этот образ не раз спасал Россию от врагов, от болезней. И один из самых известных почитаемых списков Казанской Божьей Матери хранится в Москве, в Елоховском соборе, Богоявленском соборе, который до сих пор является кафедральным городом Москвы. Особенность этого образа в том, что младенец на нем стоит. Он не сидит на руке, он стоит. И Божья Матерь на него не указывает, но мы знаем, что она делает это где-то за пределами образа. Тем не менее, этот образ нами любим и почитаем.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 по 19 стих.
2: «И взыди на гору, и призва их же, хотяше сам».
3: «Потом взошел на гору, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваангарес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
2: И Симона Канонита, и Иуду Искариотского, хиже и предаде его».
1: Мы только что слышали об избрании 12 апостолов, самых близких учеников Иисуса Христа. Почему именно сейчас происходит это избрание? Зачем вообще Иисусу ученики? Почему нельзя было проповедовать без узкого круга последователей? И почему именно 12? Насчет числа догадаться несложно. По числу колен Израиля. Христос выбирает 12 учеников и, как сказано, поставляет их апостолами. Примечательно, что состав избранников был более чем неоднороден, и это очень мягко сказано. Матфей – сборщик налогов, по сути, коллаборационист и предатель в глазах любого правоверного иудея. Симон – из секты зелотов, то есть крайних ревнителей и националистов. С одной стороны, горячий и искренний Петр или Симон, готовый на все ради своего учителя, и тут же Иуда Искариот – предатель, человек с двойным дном. При этом абсолютно все они, включая Иуду, получают одинаковые дары исцелять, проповедовать, изгонять демонов. Зачем же Христос избирает этих учеников? По Евангелию, чтобы они были с Ним и чтобы посылать их с проповедью. Но зачем Иисусу эта группа поддержки? Исключительно ли здесь стоит задача интенсификации проповеди, ведь в то время не было никаких средств массовой информации? С этим можно было бы легко согласиться, если бы только не одно обстоятельство. Вся евангельская история, вплоть до самого распятия и воскресения Христа, свидетельствует об одном. Ученики не понимали своего божественного учителя вплоть до самого воскресения. Он говорит им одно, они слышат совершенно другое. Он скорбит об ожесточении сердец жителей Иудеи, а они предлагают сжечь их огнем с неба. Он с болью говорит о предстоящих страданиях и смерти, их волнует, кто какую должность займет. Через 3 года совместной жизни и трудов Спаситель буквально прижимает их к стенке с вопросом: «А для вас кто я?» Все, кроме Петра, стыдливо молчат, потому что сами еще до конца не поняли. Отправлять на проповедь людей, у которых в голове каша, дело бессмысленное и просто вредное. Но Иисус сознательно на это идет. Что-то здесь явно не сходится. Подойти к разрешению этого недоумения можно через один вопрос. А о чем должны были рассказывать эти люди, которые оставили свои дома, профессии и ремесла, чтобы пойти за Иисусом в неизвестность? Евангелие нигде не говорит, что перед учениками стояла задача проповедовать Иисуса как пришедшего Мессию, Сына Божия. По крайней мере, сам Спаситель нигде перед ними так задачу не ставит. Речь идет о проповеди Царства Божия, его приближении и действенной помощи тем, кто в ней нуждался – исцелять, изгонять духов, очищать прокаженных. Другими словами, в проповеди апостолов была большая недосказанность. С одной стороны, люди видели, что в этих проповедниках есть явная сила Божия. С другой стороны, вопрос, Мессия ли Иисус, оставался не вполне проясненным даже для самих ближайших учеников. Апостолы, сами того не понимая, всего лишь разогревали костные ума и сердца людей, чтобы уже только после славного воскресения Христова посеять в эту подготовленную и хорошо удобренную почву семена благой вести об Иисусе Христе как Сыне Божием, Спасителе мира. Только став свидетелями воскресшего Иисуса, только получив в день Пятидесятницы полноту даров Святого Духа, их сознание настолько просветится, что эта крошечная группа произведет настоящий мировоззренческий переворот во всем Средиземноморье и далеко за его пределами. Сегодняшнее Евангелие о том, как были избраны апостолы и в чем заключалась их миссия, заставляет задуматься о специфике божественной педагогики. Бог постоянно смотрит на нас в перспективе. Он исходит не из того, что мы уже есть, чего мы уже достигли, но дает нам все на вырост, с запасом, веря в то, что мы сможем подтянуться до поставленной задачи. Он не боится рисковать. Он бесконечно любит и доверяет нам, хотя, по большому счету, мы слишком часто этого не заслуживаем. Точно так же, как бестолковость апостолов не останавливала Иисуса, не приводила его к решению об их профессиональной непригодности, даже когда они все его бросили во время распятия, точно так же Бог продолжает верить нам, надеяться на нас и ждать. Даже когда мы уверенно отворачиваемся от Него и ходим исключительно по своему разумению. Как же хорошо, что наш Бог такой терпеливый, мудрый и кроткий педагог.
0: Евангелие. День за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! У нас в студии сегодня композитор, автор духовно-музыкальных сочинений Олег Иванычев. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина.
1: Перу Олега Станиславовича принадлежит много музыкально-духовных песнопений, которые написаны для божественной литургии и всеночного бдения. В авторской коллекции Олега Иванычева есть также произведения на богослужебные и канонические тексты, приуроченные к разным церковным праздникам и событиям. Мне бы хотелось, очень хотелось, признаюсь, ближе познакомить наших слушателей с вашей музыкой, вашими сочинениями, украсить нашу беседу композициями из ваших сборников и концертов. Вы согласны, Олег Станиславович?
2: Конечно.
1: Будем
2: надеяться.
1: Будем надеяться, что наш эфир будет сегодня музыкальный, будет такой праздничный, потому что, как я уже в начале нашего приветствия сказала, только что было Рождество, мы прошли святки, уже празднуем Крещение Господне, самое время прославить имя Господне, восхвалить имя Господне через музыку, как это делали ангелы. И давайте, правда, первое слово дадим вашей музыке в самом начале нашего эфира. Какое произведение посоветуете поставить прямо сейчас?
2: Поскольку я определил свою деятельность как богослужение и прославление Господа, то думаю, что самым таким ярким примером может служить песнопение «Хвалите имя Господне», одно из первых моих сочинений.
1: Хорошо, тогда слушаем.

0: Итак, мы получили такой настрой на сегодняшнюю беседу, и очень хочется, я подозреваю, что и у наших слушателей появилось такое желание узнать о вас, как об авторе, в какой семье вы родились, где проходило ваше детство, и вообще, когда, почему, может быть, и благодаря кому у вас появился интерес к музыке.
1: Я родился в городе Нижнем Новгороде. Кстати, вот мы сейчас находимся около храма Спасского Староярочного собора. Родился вот и жил 20 лет первой своей жизни. Я как раз вот здесь красные дома стоят от этого собора, окружают. Вот я здесь жил, вот здесь рядом школа была.
0: Чудесно.
1: Да, как раз ходил, видите, как промысел Божий. Все, так сказать, определил. Семья самая обычная. Так сказать, отец инженер, работал на военном заводе в советское время. Мать тоже работала на соседнем заводе. Но отец у меня играл на баяне, и поэтому с детства некая тяга к музыке была. Я закончил музыкальную студию по баяну, затем поступил в Дзержинское музыкальное училище, затем в Горьковскую государственную консерваторию имени Глинки, тоже по классу баяна закончил ее. Но потом наступили 90-е, и как-то про музыку мне временно так пришлось немножко забыть.
0: Мне кажется, не только вам, практически всем людям, которые были вынуждены выживать.
1: В этом тоже был определенный промысел Божий. Как я бы сейчас сказал, я создавал свою материальную базу, благодаря которой вот сейчас...
0: Можете творить.
1: Да.
0: Целиком посвятить себя.
1: Не отвлекаясь на такие повседневные заботы о хлебе насущном. Прошел период такого бизнес-творчества, можно сказать, где-то лет 15. Потом начал потихоньку церковляться, ходить в храм, начал петь на клиросе. И где-то лет через 12 после того, как уже я начал петь на клиросе, соответственно, начал помогать в алтаре. И, соответственно, главным моментом все-таки я считаю, что себя сейчас в первую очередь определяю не как композитора или еще какого-то деятеля творческого, но в первую очередь все-таки с точки зрения богослужения, как алтарника, например. Потом, в 20-х наших годах 21 века, закончил катехизаторские курсы и еще параллельно веду катехизаторскую работу на приходе, то есть беседы с людьми, которые желают покрестить детей, или беседы в воскресной школе. Все-таки первично здесь именно догматическое сознание правильное, потому что догматика правильная, она определяет и правильный образ жизни. Мне кажется, это очень важно.
0: Вы рассказали, что сначала получили музыкальное образование. И как я вас услышала, по музыкальной пути вы не пошли, не случилось. Просто вмешалась жизнь, было вынуждено зарабатывать. Теперь вы через какое-то время, значительное время спустя, уже придя к вере, обретая совершенно другое, можно сказать, сознание, мировоззрение,
1: вы
0: возвращаетесь к музыке уже на каком-то другом состоянии души,
1: да?
0: И тогда напрашивается вопрос, а как вера влияет на музыканта? Пусть вы не согласны со словом композитор, может быть, и скромности, может быть, и смирения, но вы поясните, мы обязательно коснемся и порассуждаем вообще, чем отличается композитор, например, от автора духовной музыки, можно ли Чеснокова, Свиридова, кому их причислить, композитором или автором духовной музыки, Мы порассуждаем немножко, я на паузу поставлю, этот вопрос. Вернемся к вам все-таки. Обретая веру, эти сокровища веры, крупицы веры, которые как семечки сначала у вас, были заложены, потом это семечко росло. 12 лет, по-моему, на клиросе пели, прежде чем стать просто, а может быть, это не просто алтарником, тоже надо, наверное, дорасти до этого ступенечки церковнослужителя, Как вера повлияла на ваше, музыкальное сознание?
1: По идее, вера, если она человеком воспринимается, она должна менять мировоззрение. Мировоззрение заключается в том, что есть Бог, и Он управляет миром. И, соответственно, мы должны Его слушаться, исходя из этого. Если говорить о светском искусстве, почему, например, композитор, это слово я не считаю к себе применимым, потому что все-таки это определенная светская профессия, а в светском образе жизни редко сочетается богослужение, будем так говорить. То есть основной образ мыслей у человека светского, он не направлен к Богу. он направлен от Бога, к сожалению. Вот. И, по сути дела, происходит же не прогресс, а регресс.
0: В историческом процессе.
1: Да, ввиду, да. То есть, и этот регресс, он происходит в том числе и во всех сферах. Во всех сферах, в том числе творчестве, музыкальном.
0: И в литературном, да, ну, в любом виде искусства, да. И музыкальном.
1: Вот. И, ну, если вот мы помним, что у нас там было на Руси, да, если там было знаменное пение, то есть как вершина определенного музыкального творчества и рассвет вообще такой деятельности и иконописи, и богословия при Сергии Радонежском, да, то есть вот, ну, самое выдающееся произведение русского гения – это икона Троицы, да?
0: Андрея Рублева,
1: вот.
0: Да.
1: А потом, соответственно, вот эти апостасийные процессы, они захватили власть, сказать, ну, усилились, да? И началась определенная деградация во всех сферах. А в первую очередь что? Что как бы так называемый гуманизм, он же чем характеризуется? Что вместо Бога занял человек. И люди стали поклоняться человеку вместо Бога. И этот процесс, он, собственно, и в искусстве очень, так сказать, набирал обороты. То есть если у Баха еще как бы роль его личности в его творчестве, она как бы нивелирована практически, то чем не дальше мы идем к нашему времени, тем роль личности в искусстве, она все, так сказать, возрастает, выпячивание себя происходит. Не в том, что роль личности, она не нужна, конечно, это все определяет, само собой, вот, но именно с точки зрения выпячивания себя, вот в чем проблема-то.
0: Ну да, даже вспомнить вот пример авангардистов музыки, что Гаузен, к чему он приводит. Он вообще отказывается от музыкального языка, принятого во всем мире, да, вот ноты, вот это звучание, длительности, лады, гармонию музыкальную, в принципе, ее разрушает и начинает творить из какого-то другого совершенно теста свою музыку.
1: Ну, это уже не имеет отношения к музыке.
0: Музыке, да, трудно ее назвать музыкой. Да.
1: И очень важный момент в том, что еще, что вот эта смена мировоззрения за последние там 300 лет, она же сделала то, что церковь перестала быть авторитетом для большей части людей. То есть сначала заняло это место, авторитет заняло искусство. Вот, но хорошо еще, когда там был Пушкин, Гоголь, Достоевский, да? А потом, когда все это процессы продолжались, уже авторитеты-то какие стали? Которые уже не должны быть авторитетами. Поэтому этот процесс наблюдается, к сожалению. Как вот Игнатий Брянчанинов говорил, что не покусись своей немощной рукой что-то тут противоречить. Вот, но как бы мы должны, естественно, это иметь в виду.
0: И именно поэтому, как я понимаю, Алексей Станиславович, вы стараетесь музыку писать именно либо это канонические тексты, либо это тексты церковные, но...
1: Ну, другого, собственно, ничего
0: практически
1: и
0: нет,
1: да,
0: у вас, да? А давайте сейчас послушаем вот такой пример на канонический текст из вашего творчества.
1: Богослужебный, «Свете Тихий».

0: Спасибо, Олег Станиславович. На серьезный лад настраивает ваша музыка. И, в принципе, я была на обоих ваших концертах. Не знаю, они самые первые у вас, кстати, были, летний и зимний. И вот первый концерт у вас назывался «Музыка как молитва». Да? Там звучали ваши песнопения, написанные к божественной литургии и к всеночному бдению. В том числе, по-моему, и Свете Тихий был на этом концерте. И надо отметить, что музыка непростая для восприятия. Вот честно признаюсь, да, особенно первый концерт, второй, рождественский, он более какой-то легкий, праздничный, настроенческий. А вот в ту музыку, в нее надо было, вы знаете, войти в это состояние. Она заставляет тебя молиться. И если ты в этот момент, слушая вот эти произведения, не находишься в духе, скажем так, не находишься вот в этом напряжении внутреннем, колоссальном, то эта музыка на тебя начинает просто даже как-то сжимать, тебе сложно находиться. Либо ты резонируешь с ней вместе, и ты молишься, либо изыди вон. Вот у меня было такое состояние.
1: Ну да. Но образ жизни, он определяет и внешние все проявления. То есть, естественно, человек, который как бы далек от церкви, от богослужебного процесса, ему тяжело будет воспринимать эту музыку.
0: Да ему просто тяжело в храме. Вот представим себя внешнего человека, заглянувшего в храм, поставить свечу. Долго он не продержится. Это будет для него, ну, с пыткой, наверное, в какой-то степени сложно. И, наверное, можно сказать, это комплимент вам, и слава Богу, что вот Господь направил ваш талант на служение и восхваление Богу. Мы с этой композиции сегодня начали хвалить имя Господне, да, в первую очередь пославлять Бога, а не себя, через музыку, что именно такое воздействие оказывает ваша музыка, значит, в правильном направлении вы движетесь, не развлекаете. Ведь, продолжая нашу с вами тему, в XIX веке был такой, ну, как сказать, даже не взрыв, а среди церковных, ну, наверное, только ленивый не писал из композиторов известных имен нашего времени, там, конца XIX, начала XX века, а музыку на библейские тексты, евангельские, на псалтыри, ну, то, что звучит на богослужении. Не всегда это были удачные такие попытки. И даже можно вспомнить Чайковский, его литургия святаго Иоанна Златоуста была написана в 1878 году, и задумывалось ведь не как концертное произведение, а как часть церковной службы. Однако после премьеры этой литургии она была в храмах запрещена. Запрет отменился только со смертью Чайковского. Почему так происходит?
1: Здесь дело в том, что есть непримиримое противоречие между масштабом человека как художника, творца, вот, масштабом его дарования в плане не только духовном, но и технических моментов. Вот. И Чайковский, конечно, гениальный композитор.
0: Безусловно.
1: Но все-таки он больше композитор светский. И его ценят именно как такого живописателя тончайших духовных переживаний, душевных переживаний.
0: Душевных
1: переживаний, да. И все-таки образ жизни должен определять и написание того, что, чем человек занимается. То есть все идет от образа жизни. А образ жизни, соответственно, по вере.
0: Алексей Вячеславович, а как, тогда какие имена вы назовете среди церковных композиторов?
1: Сейчас, мне кажется...
0: Из той плеяды, да, классиков.
1: Из той плеяды, если Чесноков в первую очередь, естественно. 20 век – это Свиридов и Трубачев, самые заметные.
0: А кто повлиял из композиторов на вас, когда вы формировались как музыкант? На ваш музыкальный вкус, может быть, на ваше музыкальное мышление?
1: Здесь надо сказать, что вообще любая хорошая музыка, особенно, например, музыка Баха, и в чем особенность музыкального творчества, что оно, если хорошее исполнение, оно правильно выстраивает человека. То есть это сродни, ну, как бы вот, если мы возьмем посещение храма, если человек искренне ходит в храм, молится, то ему сопутствует Дух Святой и его просвещает. Что-то такое подобное может быть, например, если человек играет Баха. То есть, так или иначе, в соприкосновении с музыкой Баха его как бы структура, она выстраивается правильным образом, понимаете? Вот. Ну и вообще с любым... Просто вот Бах – это как такой самый живой пример.
0: Вот у вас есть очень необычное произведение, в котором звучит всего два слова. Это Иисусова молитва. Расскажите про него, вот про это произведение, как оно у вас возникло. Вообще, как вот такая идея у вас появилась написать музыку на Иисусову
1: молитву? Да, просто эта вещь написана два года назад, уже когда вообще ушла у нас...
0: Специальная военная операция?
1: Да. И, естественно, как бы я тоже не мог остаться в стороне от этого грандиозного события, которое происходит. Но здесь подошел с той точки зрения, что, собственно, война-то началась от сотворения мира. И первым предателем был вот этот злой дух.
0: Падший ангел.
1: Да, да, падший ангел, который был ближайшим божьим помощником, да, который принял вот этот помысел о том, что он может жить без Бога. Поэтому, собственно, в этом сущность греха и состоит, что человек принимает помысел, что он может жить без Бога. То есть быть Богом, с маленькой буквы, без Бога. И, соответственно, дальше вот развитие мира, оно уже пошло, сказать, в определенном направлении, апостасийном, к закономерному концу. Потом, соответственно, наши прародители приняли этот же помысл, что они могут быть без Бога.
0: Аки-боги, да? Аки-боги, да. Как Бог, место, да. Бога.
1: Вот.
0: Вот опять же, вот это гуманизм, да, мировоззрение гуманизма, оно уже сформировалось, наверное, да, на пороге уже изгнания из рая.
1: Ну да, естественно, это уже, по сути дела, гуманизм, он не так далек от сатанизма.
0: От сатанизма.
1: Потому
0: да.
1: что он является уже это богоборческим. Это переходная ступень к богоборчеству, к открытому.
0: Да, согласна с вами.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот это произведение, оно имеет два эпиграфа. Первый эпиграф: «И произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них». И это произведение, то есть там всего как бы два слова: «Кирие и Лейсон», «Христе и Лейсон», то есть Иисусова молитва.

0: Мы только что прослушали композицию «Война», и я думаю, самый раз перейти к теме поста. Вот эта тема войны, вот этой битвы, которая происходит и продолжает происходить в сердце каждого человека, да, между добром и злом, между ангелом и бесом внутри каждого из нас. Ну, эту битву мы стараемся преодолевать и особенно усугублять свою молитву, ее усиливать в отведенное время церковью. Это время постов.
1: Да, это вот как раз песнопение, которое поется исключительно Великим постом, «Да исправится молитва моя».
0: Она поется во время литургии преждесвященных даров.
1: Да, да, да. Понимаю, да? Год назад вот я написал это песнопение для трио, для мужского трио. Но может и женским трио также исполняться.
0: А уже во время богослужения исполнялось это песнопение?
1: Ну, не знаю. Я лично у себя мы не исполняли. Вот. А вообще, да, мне ребята говорили, что вот

0: И у меня Атеус это свой, но это по написанию, если первую букву Т. А если ее заменить на Д, получается Деус, то есть божественная песня. Вот как бы такой подтекст. И поэтому, когда, например, говорим название, говорим Кантус Деус, пишем Теус.
1: А давайте сейчас еще что-нибудь послушаем из вашего творчества. Я знаю, у вас есть песнопение, посвященное Пресвятой Богородице.
0: Да, вот еще такое тоже определенное знаковое песнопение. «Тропа иконы всех скорбящих радости, не имы мы, иные помощи».
1: А почему знаковое, сразу уточню?
0: Потому что оно как бы немножко уже более такое светское звучание имеет. Менее канонично, будем так говорить. Вот более развернуто. Там как бы много модуляций, много интонаций романсовых, будем так говорить. Более простое в плане восприятия для слушателя. Но текст полностью канонический.

0: Кантус Деус выступал, как я уже сказала в начале, дважды. Это был первый ваш концерт «Летняя музыка как молитва» и недавно на Рождество. С большим успехом, на мой взгляд, прошли оба концерта. А вот последний прекрасный был концерт. Матушка Людмила Конова принимала в нем участие. И для этого концерта специально был расширен состав участников. Женские партии исполнили Анна Исаева, Ксения Ситникова, Дарья Мазаева, Карина Кайкова и Лада Именных. Девушки своими прекрасными голосами украсили рождественский концерт и усилили у всех слушателей радость от восприятия этой прекрасной рождественской музыки. Вот давайте вспомним этот концерт и расскажите, как писался альбом.
1: Этот концерт вообще такой вот именно рождественский получился, потому что ребята из ансамбля, они все очень заняты, и у них как бы мало свободного времени, вот мало свободных дат, когда они могут именно вот целиком концерт спеть. Поэтому была дата выбрана вот эта 4 января, соответственно, в преддверии Рождества Христова, определяет и тематику всего этого. Вот. У меня какие-то вещи были раньше написаны, вот, но большую часть вещей я уже вот написал с того момента, как определилась дата концерта. То есть вот где-то вот за 3 месяца перед концертом. Вот, соответственно, начали разучивать, какие-то вещи были выложены. Ну, по структуре, конечно, по большей части эти вещи, они такие более доступные для восприятия.
0: Ну, и самый, наверное, умилительный такой момент вашего концерта, когда на сцену вышла маленькая девочка совсем, в очень красивом платьишке, такой вот прямо настоящий ангелочек. И тоже исполнила вместе с хором, взрослым, профессиональным хором вокалистов, рождественскую колядку. Можем мы ее, Соня, тоже послушать?
1: Конечно.
0: А представьте тогда, кто исполняет ребенка?
1: Да, ну, это дочь из у нас участница ансамбля «Похвала», Оля Шеремет. Это ее дочка, 4-й ребенок в семье, между прочим. Вот она, естественно, у них семья музыкантов, поэтому она как бы, вот, так сказать, ориентирована уже на музыку. Ну и, собственно, эту колядку я написал по просьбе вот ее мамы, потому что отец Владимир Цыбышев благословил всех участвовать, так сказать, в конкурсах, в концертах. И они обратились ко мне с просьбой, что напишите нам что-нибудь. И вот в ответ на эту просьбу я вот и написал эту детскую колядку на Рождество Христово.

0: Я думаю, наши радиослушатели сейчас оценят и присоединятся к моим восторгам. Я уже их высказал, но повторю снова в эфире. Надо писать детский альбом. Дайте нам слово. Это просто удивительно чудесно, легкая, какая-то такая праздничная, детская, искренняя получилась колядка. Мы вас попросим еще что-нибудь. А что-то еще детское звучало, да, по-моему, на этом концерте? Да.
1: Вот такая светская поэтесса Ирина Афонская. Вот текст ее в интернете. Как бы один из самых популярных. Сегодня будет Рождество. Вот на этот текст была написана композиция.
0: Спасибо, Олег Станиславович, вам за беседу, за музыку, за вдохновение, наполнение и окрыление. Именно такие чувства она и пробуждает. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня в течение этого эфирного часа звучала музыка нижегородского композитора, автора духовной, церковной музыки Олега Иванычева. С вами была сегодня Марина Дружкова. Да хранит вас Господь. И слушаем песню «Сегодня будет Рождество».

0: радиообраз L номер TU-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 23. «Анданте с вариациями».

Музыкальные способности у Равеля стали проявляться довольно рано. У мальчика был абсолютный слух, и он выучил ноты раньше, чем азбуку. Как-то раз, будучи с родителями в гостях, где по обычаям той поры не обошлось без музицирования, маленький Морис решил вступить в спор со взрослыми. Он утверждал, что нота, которую все принимали за фа диез, на самом деле чистая фа. «Посмотри на клавиатуру, Морис. Ты же видишь, это черная клавиша. А стало быть, это фа диез», — уговаривал отец. «Значит, ее нужно перекрасить звездкой в белый цвет», — не сдавался малыш. «Это фа чистая». Позднее, когда хозяева проверили строй инструмента, оказалось, что рояль действительно был настроен на полтона выше.

картины далекого детства порой предо мною встают, и вижу опять я знакомый весь в белых кувшинчиках пруд. Вокруг него темная чаща, где сотни звучат голосов, и узкая вьется тропинка к нему между цепких кустов. Тепло волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В оркестровой сюите «Иберия» французского композитора Клода Дебюсси оживает атмосфера Испании. «Иберия» — древнее название этой страны. Певучие прихотливые мелодии рисуют необычайную испанскую природу. Мягкое бархатное звучание оркестра передает пленительные ароматы южной ночи.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Боже, какой пустяк.
2: Автор.
3: Сергей Трофимов.
2: Песню «Боже, какой пустяк» написал Сергей Трофимов в 1987 году. Но она стала известной благодаря исполнению Александра Иванова лишь спустя 10 лет, в 1997. В этой песне Сергей Трофимов описывает переживания человека, который чувствует себя нереализованным и ищет выход из ситуации, но боится что-то поменять. При этом Александр Иванов настоял на интимном акустическом звучании композиции, что способствовало ее народной популярности. И это в итоге подчеркнуло важность текста, а его жена и дочь были задействованы в съемках клипа на песню. Композиция стала настоящим народным хитом, что стало неожиданностью для исполнителя.
3: Исполняет Александр Иванов.
4: Я

0: Малая Родина.
1: На юге-востоке Нижегородской области находится город с удивительным именем – Кулебаки. Поселение на территории нынешнего города, вероятнее всего, существовало еще во времена Ивана Грозного. Через эти земли проходили русские войска, направляясь на завоевание Казанского ханства. Впервые в официальных документах Кулебаки упоминаются в 1678 году. Среди мордовских поселений, дремучих муромских лесов, песчаных холмов, болот, озер и речушек на небольшой поляне и расположилась деревня Кулебаки. По данным 1719 года, пашни при ней было всего 7,5 десятин, а жителей – 58 человек. Точного научно обоснованного толкования названия Кулебаки не имеют. В народе же по-разному объясняют происхождение названия города. Одни говорят, что лет 400 назад здесь, в дремучих лесах, гнали деготь. Прежде всего заготавливали в лесу дрова, потом сжигали их в ямах. Таким образом получали и деготь, и уголь. Свозили все это в то место, где сейчас город стоит. Уголь везли в кулях. Для дегтя были сделаны особые баки. И поскольку собиралась вся эта продукция в кулях и баках, отсюда и название пошло – Кулебаки. Согласно другой легенде, были и кули, и баки, но в баках был не деготь, а мед. Медом местные жители давно промышляли. В диких лесах много пчел водилось. Вот люди и обирали ульи, да мед в баки сливали, а потом везли в селение. Современные исследователи эти версии отвергают и, как наиболее вероятную, предлагают следующую. Топоним Кулебаки содержит в себе мордовские корни. В мордовском языке есть слово «ки», которое переводится как «путь», «тропа». Получается «кулеба» плюс «тропа». Но в мордовском языке ни у Эрзи, ни у Мокши слова «кулеба» нет. Значит, это имя собственное. «Кулеба» – возможно, так звали первопоселенца. А «кулеба-ки» означает «тропа кулебы» или «кулебова тропа». Итак, первые поселенцы этих мест занимались бортничеством и углежением, затем до середины XVIII века – охотой и различными промыслами, связанными с обработкой древесины. Характерным занятием жителей была заготовка и сплав леса. Первое упоминание о владельцах Кулебак относится к 1799 году. Это были Василий Николаевич Самарин и его жена Мария Васильевна, управлявшая деревней до 1807 года. Затем Кулебаки находились вместе с окрестными помещиками во владении коллежской советницы Александры Васильевны Валуевой. Она профинансировала строительство Воскресенской церкви, более века украшавшей село. Расходы, понесенные Валуевой на возведение каменного храма, привели к тому, что имение было продано статской советнице Софье Юрьевне Самариной. В 1833 году Кулебаки купил коллежский асессор Николай Гаврилович Федоров. При вводе во владение он нашел крестьян в незавидном положении. На них лежало имя грабителей и воров, так что проезжающие молились о благополучном проезде села Кулебаки. Сам Федоров постоянно жил в Москве и совсем не выезжал в село из опасения подвергнуться большим неприятностям и несчастью со стороны крестьян. В печатном справочнике «Список населенных мест Нижегородской губернии» по сведениям 1859 года Кулебаки описывались так. Номер 412, Кулебаки, село Владельческое, при речке Кулебаки, в 49 верстах от Ордатова, на тракте Муром-Арзамас. Есть православная церковь, почтовая станция. Население деревни росло мало. По данным переписи 1858 года, в ней насчитывалось 176 исп и проживало 542 человека. В начале 60-х годов XIX века Федоров вместе с выксунским купцом Бородачевым начали строительство в Кулебаках металлургического горного завода, который должен был использовать в качестве сырья местные месторождения железных руд. Летом 1866 года в Кулебаках начала работать небольшая доменная печь. Этот момент считается датой основания Кулебакского металлургического завода. Однако незначительные запасы железных руд и отсутствие специалистов вынудили владельцев в 1872 году продать завод австрийцам, братьям Струве. Возглавив впоследствии общество коломенских паровозостроительных заводов, австрийские предприниматели сделали Кулебакский завод своей основной металлургической базой. В 1877 на заводе был построен первый в России бандажепрокатный цех, который изготовлял бандажи для паровозов и вагонов. Также было создано производство сортового и листового проката, рельсов, рессор, котельного железа и других изделий. Завод процветал. К 1900 году по объему выпускаемой продукции он проигрывал лишь Сормовскому заводу. После строительства горного завода в Кулебаках количество жителей быстро увеличивалось. Для размещения заводского населения, доходившего до 4-6 тысяч человек, в селе было построено 80 домов. В 1997 году в селе была сооружена деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая. В советское время, в 20-е годы, в Кулебаках строится лесозавод, который перерабатывал древесину, заготовляемую местным леспромхозом. Для восстановления разрушенных в ходе войны железнодорожных мостов и промышленных предприятий в 1943 году был построен завод металлоконструкций на основе использования металла Кулебакского и Выксунского металлургических заводов. За годы своего существования завод изготовил около 2 миллионов тонн металлоконструкций для множества новостроек страны. Для таких крупнейших предприятий, как автозаводы в Нижнем Новгороде, Тольятти, Набережных Челнах, для металлургических комбинатов в Череповце, Костомукше, а также на экспорт в Финляндию, Индию, Югославию, Алжир, Нигерию, Вьетнам, Кубу и Шри-Ланка. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Нечасто настольная игра удостаивается звания официального вида спорта. Но эта игра его по праву заслужила. Она основана на военной стратегии, но в нее могут играть даже дети. Это, конечно же, шахматы. Считается, что впервые эта игра появилась в Индии, как метод обучения стратегии и тактики военных действий. Игра называлась «Чатуранга». В ней была доска с клеточками и фигурками. Однако игроков было четверо. Они играли пара на пару. Ходы делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Каждый игрок имел пехоту, конницу, слонов и колесницы. Позже они преобразовались в пешки, коней, слонов и ладьи. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить все войско противника. Весомое преображение получили шахматы, когда появились на Арабском Востоке. Так игроков стало двое. Лишние короли стали ферзями. Каждый игрок получил под управление два комплекта фигур. От костей отказались. Стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала фиксироваться не по уничтожению всех фигур противника, а по постановке мата либо пата, то есть игры в ничью. Получившаяся игра называлась у арабов «шатранж», у персов «шатранг». Бурятско-монгольская версия называлась «шатар» или «хиашатар». Позднее, попав в Среднюю Азию, шатранж получил название «шахмат», что в переводе означало «король повержен». В IX веке шатранж попал в Испанию, а затем в течение нескольких десятилетий в Португалию, Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев. К XI веку она уже была известна во всех странах Европы и Скандинавии. Популярности шахматам добавили философы, которые рассуждали о стратегиях игры и ее пользе для ума.
2: Интересный факт. Изначально ферзь был самой слабой фигурой на доске. Он мог двигаться только на одну клетку по диагонали. И так как он стоял рядом с королем, в Европе его называли королевой. И вот однажды королева Изабелла Испанская не согласилась с правилами игры и приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.
1: В 19 веке шахматы стали видом спорта. А в 20 веке появились первые профессиональные организации и турниры. Кстати, продолжительность партии в шахматы тогда пришлось сильно ограничить. Во второй половине 19 века на шахматных турнирах начали использовать контроль времени. Сначала для этого применяли обычные песочные часы. Но вскоре английским шахматистом Томасом Уилсоном были изобретены специальные шахматные часы. Одновременно с появлением контроля времени появилось понятие «цейтнот», то есть недостаток времени для принятия решения.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: А были дни, мое воображение пленял лишь вид подобных тучам гор, небес глубоких праздничный простор, монастыри, да белых вил ограда под зеленью плюща и винограда, или луны торжественный восход между колонн руины молчаливой, над серебром с горы падущих вод. Мне в чудные гармонии переливы слагался рев катящихся зыбей. В какой-то мир вводил он безграничный, где я робел душою непривычной и радостно присутствие людей вдруг ощущал сквозь этот гул упорный. Аполлон Майков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

«Ночные бабочки» Мориса Равеля, великого французского композитора, великого романтика XX века. Уже ранние фортепианные сочинения Равеля можно назвать подлинными шедеврами. В их числе и произведение «Игра воды». Оно было написано в 1901 году, и, как отмечал сам Равель, здесь впервые проявились те пианистические новшества, которые в дальнейшем были признаны характерными для моего стиля. Это сочинение можно поставить в один ряд с такими манифестами импрессионизма, как картина Клода Моне «Восход солнца» или оркестровая прелюдия Дебюсси «Послеполуденный сон Фавна». Эпиграф к произведению заимствован у Анри де Ренье, «Речной бог, смеющийся над водой, которая его щекочет». Это указание на то, что картинность пьесы должна быть одушевлена. Композитор создал колоритную пейзажную зарисовку, музыка которой в своем непрерывном движении никуда не стремится, она фиксирует прекрасное мгновение. «Игра воды» — это новый для Равеля и всей французской фортепианной музыки тип пьесы, скрытопрограммной, красочной, виртуозной. Эта пьеса предшествовала импрессионистским фортепианным произведением Дебюсси. Таким образом, подчеркивают музыковеды, Равель с полным правом может оспаривать у Дебюсси славу основоположника нового фортепианного стиля. Поэзия водной стихии – излюбленная тема фортепианной музыки, особенно романтической. Фактура «Игры воды» показывает, что Равель многое воспринял от живописных пьес Листа. Но в отличие от великого венгерского романтика, Равель сохранил равновесие между эмоциональным и описательным началом. На вопрос, как следует исполнять его произведение, композитор отвечал односложно: «Как музыку Листа».

Один из учеников Мариса Равеля, пианист, изучавший под его руководством фортепианные произведения, вспоминал о занятиях, которые проходили в домике Равеля в местечке Монфор-ла-Мари под Парижем. Старомодные безделушки соседствовали в этом доме с куклами, механическими птичками, корабликами, навеки замурованными на дне стеклянных сосудов. Что-то таинственное, даже волшебное, увидел ученик в обстановке этого дома, наполненного диковинными предметами. Такое же едва уловимое волшебство скрыто и в произведениях Равеля, изысканных, иронично лукавых, сказочных. По воспоминаниям современников, Морис Равель был личностью парадоксальной. В нем сочетались потребность дружеского общения и привычка к одиночеству. Приверженность к дисциплине и порядку соседствовала с острой жаждой новизны, а любовь к природе – с увлечением разного рода техническими новинками. Светлая прозрачность и умиротворенность часто сменялась в нем трагической напряженностью. Композитор Стефан Киселевский писал о Равеле. Он черпал вдохновение из разнообразных источников, всегда искал для своих произведений какую-то внешнюю канву, какую-то условность, предлог. Таким образом объясняется его любовь к стилизации, пародии, к воссозданию собственным звуковым языком разных эпох, стилей, настроений. Хрупкий, небольшого роста Равель был всегда подчеркнуто изысканно и модно одет, поражал окружающих своими аристократическими манерами. Равель производил впечатление суховатого, не склонного к эмоциональным проявлениям человека и даже, по отдельным воспоминаниям, бездушной личности. Однажды он сказал одному из друзей: «Часто говорят о сухости моего сердца. Это неверно, ведь я баск, а баски ощущают неистово, но предаются этому мало и только в отдельных случаях». На самом деле и музыка его полна страсти, однако без пафоса, которым отличались музыкальные стили XIX века. И страстность эта объясняется необычной чуткостью и мощным, но скрытым темпераментом французского испанца Мориса Равеля.

Морис Равель был центром притяжения для литераторов, композиторов, художников, наподобие вечеров, устраивавшихся друзьями Шуберта и называющихся шубертиадами, возникают своеобразные равелиады, где царит дух глубокого уважения к творчеству, внимания друг к другу и искренняя сердечность отношений. Среди близких знакомых Равеля было несколько русских: Стравинский, Дягилев, Нижинский, Ида Рубинштейн, Фокин. Именно Фокину принадлежит идея создания балета на античную тему. Этот замысел он вынашивал еще в свою бытность в Петербурге, но, не встретив поддержки со стороны дирекции Мариинского театра, остыл к нему. Знакомство с Равелем всколыхнуло желание осуществить давний замысел великого балетмейстера. Так родилось одно из высших выражений гения Мориса Равеля – балет «Дафнис и Хлоя». Этот балет был поставлен на сцене театра «Шатле» 8 июня 1912 года. Автором либретто и хореографии был Михаил Фокин, сценографии – Лев Бакст. Главные роли исполняли Вацлав Нижинский и Тамара Корсавина. Равель так описывал работу над «Дафнисом и Хлоей»: «Сочиняя «Дафниса и Хлою», я намеревался создать большую музыкальную фреску, оставаясь верным Греции своей мечты, достаточно близкой к той Греции, которую изображали французские художники конца XVII века». И это произведение Мориса Равеля получило большое признание. О премьере писали: «Обычно Равель ослеплял, теперь же он завладел сердцами, завладел не агрессивно, а чрезвычайно деликатно». Из балетной версии были выбраны фрагменты, которые составили две концертные сюиты, завораживающие красочностью, импрессионизмом, романтичностью звучания фраз и яркостью пронзительных кульминаций.

Дружба с великими русскими, с Островинским, Дягилевым, Фокиным, еще больше сблизила Мариса Равеля с русским искусством. Свидетельство тому – произведение разного масштаба и плана. Это фортепианная пьеса в манере Бородина, замысел инструментовки оперы «Женитьба» Мусоргского. Также работа над партитурой «Хованщины» оперы, незавершенной Мусоргским. Дягилев, замышлявший постановку «Хованщины» в Париже, заказал Стравинскому и Равелю новую редакцию оперы и полную партитуру. К сожалению, судьба партитуры неизвестна. Еще одно обращение Равеля к музыке Мусоргского – инструментовка фортепианного цикла «Картинки с выставки», как отмечают музыковеды, привело к возникновению одной из самых пронзительных партитур столетия, широко бытующей во всех симфонических оркестрах мира. Русским связям Равеля мы обязаны также возникновению всемирно известной пьесы «Болеро». Участница балетной труппы Дягилева Ида Рубинштейн заказала Равелю испанскую танцевальную сцену для солирующей танцовщицы и группы балетных кавалеров. Не обладавшая исключительной классической техникой, подобно Анне Павловой или Наталье Трухановой, она отличалась великолепным артистизмом и изумительной внешностью, позволявшей ей блистать в таких ролях, как Шахерезада или Клеопатра. По словам художника Валентина Серова, написавшего ее портрет, сам Египет и Ассирия каким-то чудом воскресли в этой необычной женщине. Ида Рубинштейн захотела, чтобы композитор написал балет специально для нее, для ее уникальных данных. Это танец в очень умеренном, неизменном темпе, как в мелодии, так и в гармонии, причем ритм беспрестанно отбивается барабанами. Единственный элемент разнообразия – вносит оркестровое крещендо. Таково авторское истолкование произведения. «Болеро» очаровывает красками различных инструментов. Равель демонстрирует разнородное звучание деревянных духовых инструментов и меди. «Болеро» развивается как солнечный восход, разгорающийся новыми лучами и оттенками, поначалу сонный и ленивый, но приближающийся с постоянным пульсом. К слову, свое крещендо для оркестра Равель хотел исполнить в стенах фабрики, мир которой поражал его воображение. Интересно, что, слушая музыку на репетициях балета, композитор и близкие ему музыканты считали, что концертная жизнь этой музыке не суждена. Такую пьесу никогда не решатся включить в программы больших воскресных концертов, говорил Равель, и друзья с ним соглашались. Между тем, «Болеро» стало не только самым известным его произведением, но одним из крупнейших явлений всей музыки XX века. Оно уникально по построению, представляющему собой цепь вариаций, в которых неизменно все, кроме оркестровки. В основе вариаций – небольшая мелодия народно-танцевального характера, близкая сложившемуся в XVIII веке испанскому танцу «Болеро», но с ритмом танца «Болеро» баскского.

комедии. А грибоедовский герой уезжает в никуда, уезжает в туманную даль, по сути, ведет себя в финале как романный герой, и, как мы помним, это потом перекочевывает в русскую комедию как таковую. Грибоедов первый, например, изобретает то, что назовут диалогом глухих, когда герои говорят друг с другом, друг друга не слышат. Ну и так далее. Вот такие отзвуки, отголоски грибоедовской комедии, они проступают в очень многих произведениях русской литературы. Ну, например, в Евгении Онегине. Достаточно вспомнить московские фрагменты Онегина и ту атмосферу, которая царит в доме Фамусова. Драма Лермонтова «Маскарад». Ее Лермонтов создает, явно ориентируясь на грибоедовскую комедию. Свой вариант «Горе от ума» напишет Островский. Это будет его доходное место. Жадов – это такой вариант чиновничьего Чацкого, Тургеневского родины, и даже князя Мышкина тоже соотносят с Чацким. Известны многочисленные воплощения Репетилова, Скалозуба, Фамусова в последующей литературе. В романе «Кто виноват?» Герцен использует грибоедовский сюжет о клевете. И вот этот сюжет о клевете, когда он начинает определять судьбу людей, это вот то, что в своей комедии Грибоедов открывает. Появились и продолжения комедии «Горе от ума». Так, например, очень известная писательница-женщина Растопчина написала комедию, которая называется «Возврат Чацкого в Москву» или «Встреча знакомых лиц после 25-летней разлуки». Она определяет жанр своего произведения как «разговор в стихах» и делает эпиграф. Эпиграф звучит на французском, в переводе на русском он означает «долой маски». Как мы видим из названия, действие здесь происходит через 25 лет после того, как Чацкий покидает дом Фамусова, и понятно, что за это время все герои изменились. И показательно, что Растопчина пытается понять собственную эпоху, ту эпоху, в которой она живет вот в этот настоящий момент, опять же, через структуру мира, таким, каким он нам представлен в комедии Грибоедова «Горе от ума». Она так и определяет свое произведение, продолжение комедии «Горе от ума», а это значит, что в ней появятся те же самые герои, те же самые действующие лица, с которыми мы уже познакомились у Грибоедова. Так возвращается в дом Фамусова Александр Андреевич Чацкий, которому теперь 48 лет. Сам Павел Афанасьевич уже глубокий старик, ему 78 лет, он почти не покидает свой дом. Замысел Фамусова удастся, и Сергей Сергеевич Скалозуб женится на Софье Павловне, которая теперь будет женой военного губернатора К-губернии. И по сюжету мы с вами узнаем о том, что Скалозуб оказался нерадивым губернатором. Он и взятки брал, и какое-то дело по тем злоупотреблениям, которые в его губернии происходят, в Петербурге заведется, и Софья Павловна поедет в Петербург, чтобы использовать все возможные рычаги и связи, его от этого дела немножечко так вот как бы отодвинуть, и ей все это удастся. Мы узнаем о том, что вот та модель, которую мы наблюдали в случае с Горичами, когда муж-мальчик, муж-слуга, когда жена чересчур опекает мужа, буквально манипулируем как маленьким ребенком, а вот, судя по всему, происходит и во взаимоотношениях Софьи Павловны со Скалозубом, потому что, как мы узнаем из реплик других персонажей, Софья Павловна назначает молодых секретарей при Скалозубе, которые ведут всякие дела, и, как мы понимаем, покровительствует им. Она распоряжается в этой губернии, может быть, даже больше, чем сам Скалозуб. Появится здесь же, я не буду перечислять всех персонажей, да, кто появится, но, конечно же, появится и Молчалин. Но Молчалин теперь уже появляется не вот этим бессловесным мелким чиновником, живущим где-то там рядом с Лакейской в доме Фамусова, а появляется действительно статский советник. И он вполне благополучен. У него прекрасная, замечательная молодая супруга, Гедвига Францевна, исполик 30 лет. Но появляется и другой персонаж, который был связан с Молчалиным, Фамусовым, был частью вот этого любовного треугольника. Правда, теперь она уже немножко другая. Ее зовут здесь Филипповна. У этой Филипповны такое уточнение. Бывшая Лиза, няня при детях Молчалина, 45 лет. И вот основной корпус персонажей появится также и Горичи, появятся также повзрослевшие княжны Тугоуховские. Вот весь этот фамусовский мир в своих основных таких проявлениях, да, будет в этой комедии представлен. Но появятся и новые герои. Герои, которые хорошо узнавались. Ну, например, появляется такой персонаж, как Елейский. И кто он такой? Комментаторы вот этой комедии говорят о том, что само имя говорящее Елейский через Елей, да, вот такая аналогия идет. И вот, судя по всему, этот персонаж, это герой, который высказывает,

0: рассказывать славянофильские идеи. И это такая пародия на славянофилов, на Хомякова, на Аксакова и так далее. Появится и такой персонаж, как Евлампий Моисеевич Феологинский, профессор 39 лет, из бывших семинаристов, да, и исследователи соотносят его с такой фигурой в жизни той эпохи, как Николай Гаврилович Чернышевский. То есть посмотрите, что происходит. Дом Фамусова становится местом, где сходятся люди разных сословий и, самое главное, разных идей. То есть то, чего не было изначально в доме Фамусова как таковом. Но изменилось время, действие происходит, как мы с вами видим, через 25 лет. И понятно, что Фамусовский дом под это подстраивается. Ростопчина пишет такую комедию в духе Грибоедова, но о своем времени, о своей эпохе. И вот эти идеи, которые в эту эпоху существуют, и выводит. Пишет причем такую жесткую комедию, обличительную комедию. И она, так же, как и комедия Грибоедова, естественно, не получила цензурного разрешения. Она была написана в 1956 году, впервые опубликована только в 1865. Но так же, как и комедия Грибоедова, она была хорошо известна и расходилась в списках. Вот что будет совершенно неожиданным в этой комедии? Чацкий, знаете, каким он появится в этой комедии через 25 лет отсутствия? Он приезжает откуда-то из-за границы в соломенной шляпе, с испаньолкой. Такой тип, который скорее напоминает, ну, какого-то такого американского путешественника, чем русского помещика. Русский европеец вот в облике Чацкого будет подчеркнут абсолютно. Причем Чацкий будет заниматься литературным творчеством, он будет публицистом, он будет высказывать какие-то свои идеи, и он будет известен именно как публицист и как писатель. Но при этом это будет человек, который будет сохранять такую дистанцию по отношению к собственной стране. Это вот дает возможность очень многие вещи показать как бы непредвзятым взглядом таким. Что сходится? С одной стороны, сходится идеи, потому что славянофилы и западники, да, вот как бы сошлись в одной гостиную Фамусова. Этим людям придают возможность высказать все эти идеи. И вот мы уже видим, как, например, семья Горичей поет всякие дифирамбы очень посредственным стихам Элькина, и сколько бы ни говорили превосходных слов, их все оказывается мало. При этом дается определение этому персонажу, такой Тартюф в доме Фамусова. Столкновение разных идей это и стало целью для Ростопчиной. И вместе с тем она показывает, что уже сама структура общества изменилась. Теперь появились такие люди, как Чацкий, они есть уже в самом этом обществе. Вот в частности, там появляется такой персонаж, как Ольга Юрьевна Цветкова, княгиня 30 лет. И вот, судя по всему, этот персонаж наделен какими-то чертами автобиографическими. Вот именно так себя видит сама Ростопчина. Чем отличается вот эта Цветкова? Честностью, порядочностью. Она тот, кто понимает Чацкого и отчасти занимает вот такую же позицию вот в этом обществе. Именно она станет тем, кого постараются оболгать, потому что там возникнет история с письмом, которое было адресовано одному. Безродный учитель Петров, одной из дочек Софьи Павловны Скалозуб-Фамусовой, это любовное послание пришлет, у нее выпадет. Все соотнесут это письмо Цветковой, и она не будет разубеждать с тем, чтобы не поставить девочку под удар. И все, конечно же, закончится так, как и в первом случае. Чацкий будет уезжать из дома Фамусова, но уже не изгнанный, а вот с этими другими внутренними настроениями. Он окончательно понимает, теперь есть, где его ждут. Вот эта княгиня Ольга Юрьевна как раз и говорит ему о том, что есть те, кто принимают его, и где он может найти вот такой разговор, серьезный, глубокий разговор единомышленников. Вот такая комедия появляется, и тут очень много отсылок к тому, что происходит в литературе той поры. Ну, например, Платон Михайлович Горич, хваля стихи Элейкина, он говорит вот как: «Ты сроду прелести не писывал такой, а главное, что в них заметили с хвалой, что как за них не принимайся, сначала ли, с конца ль, а все-таки, друг мой, один и тот же смысл выходит. И сверху вниз, и снизу вверх они все так же хороши, как их не поверни». Похвала, которая, в общем, оборачивается хулой. И вот вроде бы абсурд. Стихи, которые, как ни прочитай, все оказывается одним и тем же. Дело в том, что, если мы помним, Фет пишет стихи, а Минаев, его вечный гонитель, как раз и пишет, что за бред, да, что за бессмыслица, что сверху вниз читаем, что снизу вверх, да, получается одно и то же, и смысл не меняется. То есть мы видим, что в комедию начинают входить какие-то вот эти критические прения той эпохи, отголоски тех статей, которые в критике той эпохи появляются. Вот всем этим комедия оказалась насыщена. И она может быть интересна для нас теперь как читателей не столько интригой, не столько теми художественными открытиями, которые Ростопчина делает, их там нет. И пьеса затянута и не очень интересна. Не очень интересна именно с точки зрения такой динамики действия. Но вот как ретранслируются споры, полемические нападки на разные вот эти стороны, здесь очень хорошо все это отражено. И еще о нескольких таких продолжениях, вариациях не столько «Горя от ума», сколько одного из персонажей из «Горя от ума» стоит сказать. Дело в том, что Молчалин как персонаж станет одним из сквозных, центральных в творчестве Салтыкова-Щедрина. У него появляется цикл, который называется «В среде умеренности и аккуратности». Понятно, что это трансформированная немножко цитата из Грибоедова, и у нее есть подзаголовок «Господа Молчалина». Вот такое воплощение, такую реализацию типа Молчалина в разных видах современной действительности Салтыков-Щедрин в этом очерке и показывает. То есть посмотрите, когда-то Грибоедов писал «Молчалина блаженствует на свете», и получилось, что та эпоха, в которой живет Салтыков-Щедрин, вот этот тип сделал абсолютно продуктивным. Появляется такое произведение, как «Современная идиллия». Там есть два главных героя – рассказчик и Глумов, а вот главный советчик и главный наставник, да, вот в структуре их жизненного поведения как раз и оказывается Молчалин. Он появляется как персонаж, который время от времени дает наставление вот двум этим героям, которые так цинически прожигают жизнь, оказываясь в разных неприятных ситуациях. Ну и, наконец, Молчалин, как персонаж, да, вот как тип, он возникнет в таком произведении Федора Михайловича Достоевского, как «Зимние записки о летних впечатлениях». Это произведение будет написано после того, как Достоевский совершит свою первую поездку за границу, и русское общество за границей он увидит как бы сквозь призму грибоедовской комедии. Он увидит там и Фамусовых, он увидит и Софью Павловну, и Скалозубов, и Хлёстову даже увидит там, за границей, и вот весь срез этого русского общества он увидит там. Единственный, кто не едет за границу, это Молчалин. Но не от того, что она ему неинтересна, а от того, что он слишком занят на службе. Он ни на минуту не выпускает вот эту службу, не уезжает, чтобы не выпасть вот из этого процесса, потому что служба для него становится самоцелью. То есть вот так комедия «Горе от ума», она вошла в русское культурное пространство, она воплотилась в разных образах, в разных видах, какие-то сюжеты перекликаются. Так она продолжает жить. Так продолжают жить, да, в реальной действительности существовать не только те типы, которые впервые воплотил Грибоедов, сами сюжетные схемы, потому что Грибоедов сумел показать вот что-то такое вневременное, универсальное в человеческой природе.
1: Когда бы вы знали, из какого сора?